0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 заправочных станций. Больше чем на половине от этого количества подтверждено наличие популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняют временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. А также на АЗС Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Воронежской области. К другим темам. Воронеж вновь поборется за федеральную поддержку благоустройства. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев. Город уже подал заявку на участие в 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На конкурс представлена концепция благоустройства сквера на улице Вокзальной. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с активным бульваром, тихими зонами отдыха, зелеными насаждениями и специальной площадкой для выгула собак. Отметим, с 2020-го благодаря конкурсу Нововоронежу удалось привлечь более 500 миллионов рублей федеральных и региональных средств на благоустройство. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера, значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. В настоящее время в Воронеже есть 19 общественных пространств, где движение на электросамокатах запрещено. Это парки «Дельфин», «Танаис», «Орленок», «Алые паруса» и другие. Кроме того, еще на 19 улицах введено ограничение скорости до 15 км в час. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

видел я во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только могу.

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым – самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Где цветы, дай мне ответ, где они остались? Где цветы, дай мне ответ, где они растут? Где цветы?

0: дай ответ, где они остались, где могилы, дай ответ, где слезы льют, где могилы, дай ответ.
1: Цветами стали, и вот их нет.
0: Когда же все это поймут, когда же все поймут?

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 заправочных станций. Больше чем на половине от этого количества подтверждено наличие популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняют временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Также на АЗС Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Воронежской области. К другим темам. Воронеж вновь поборется за федеральную поддержку благоустройства. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев. Город уже подал заявку на участие в 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На конкурс представлена концепция благоустройства сквера на улице Вокзальной. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с активным бульваром, тихими зонами отдыха, зелеными насаждениями и специальной площадкой для выгула собак. Отметим, с 2020-го благодаря конкурсу Нову Воронежу удалось привлечь более 500 миллионов рублей федеральных и региональных средств на благоустройство. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера, значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. В настоящее время в Воронеже есть 19 общественных пространств, где движение на электросамокатах запрещено. Это парки «Дельфин», «Танаис», «Орленок», «Алые паруса» и другие. Кроме того, еще на 19 улицах введено ограничение скорости до 15 км в час. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

тормило, хватало всякого. На сердце был камень, он превратился в якорь. Из тех прокуренных подъездов аммиаковых я мечтаю зайти по лестнице и окна.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев принял участие в заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе совещания обсуждался запас топлива в регионах, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка. Особое внимание участники заседания уделили обеспечению топливом аграриев. По итогам заседания принято решение продолжить постоянный мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек. Региональные органы власти на постоянной основе должны актуализировать и предоставлять соответствующую информацию в федеральный штаб. В Воронежской области по состоянию на 29 июня поступили данные примерно со 180 заправочных станций. Больше чем на половине от этого количества подтверждено наличие популярных марок топлива. Федеральные операторы сообщили, что сохраняют текущие уровни цен, либо корректируют их в пределах инфляции. Региональные сети изменяют цены в зависимости от стоимости на бирже. Большинство сетей АЗС сохраняют временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Также на АЗС Воронежской области сохраняется резервный запас ГСМ, предназначенный для нужд спецслужб. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Воронежской области. К другим темам. Воронеж вновь поборется за федеральную поддержку благоустройства. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев. Город уже подал заявку на участие в 11-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На конкурс представлена концепция благоустройства сквера на улице Вокзальной. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с активным бульваром, тихими зонами отдыха, зелеными насаждениями и специальной площадкой для выгула собак. Отметим, с 2020-го благодаря конкурсу Нововоронежу удалось привлечь более 500 миллионов рублей федеральных и региональных средств на благоустройство. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера, значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. В настоящее время в Воронеже есть 19 общественных пространств, где движение на электросамокатах запрещено. Это парки «Дельфин», «Танаис», «Орленок», «Алые паруса» и другие. Кроме того, еще на 19 улицах введено ограничение скорости до 15 км в час. Это были новости региона.

0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.

0: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Так звучит «Наше».
3: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Подготовку к грядущим выборам обсудили в региональном правительстве. В РИО губернатора Сергей Трухачев провел оперативное совещание. Председатель облсберкома Илья Иванов напомнил, что в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и завершится 21 муниципальная кампания в 10 районах и 2 городских округах. Наиболее значимые в Борисоглебске, Бобровском и Каменском районах. Федеральная кампания стартовала 16 июня. Организацией выборов занимается 39 территориальных и 1694 участковых комиссии с более чем 17 тысячами членов. Голосование пройдет 18-20 сентября на участках и на дому. Дистанционное электронное голосование не применяется. Сергей Трухачев подчеркнул важность безопасности, законности и технической готовности, поручив провести кампанию на высоком уровне. Фонд «Защитники Отечества» по Воронежской области помог в трудоустройстве около 900 ветеранов СВО. Из них более 300 уже нашли работу. Руководитель фонда Елена Коровкина отметила, что важно не просто найти вакансию, а раскрыть потенциал ветерана. Одним из инструментов стали ярмарки вакансий и проект «Свой путь в профессию», выезды на предприятия для изучения вакансий. Фонд заключил более 3000 соглашений с работодателями, включая госкорпорации. Более 50 ветеранов региона подали заявки на соцконтракт для открытия бизнеса, и более 20 уже заключили договор. Уличных музыкантов Воронежа могут обязать согласовывать репертуар с властями. С такой инициативой выступил новый начальник главного управления МВД по региону Максим Петрушин. Идеи, как сделать Воронеж спокойнее и безопаснее, он озвучил на пресс-конференции в Доме журналистов. По мнению Максима Петрушина, уличные музыканты должны исполнять не все, что им захочется, а только то, что одобрит мэрия. Например, некоторые песни сектора газа вполне достойные для публичного исполнения, а некоторые содержат мат и могут нарушать закон. Также начальник полиции считает, что надо усилить патрулирование проспекта Революции, при этом особое внимание уделить злачным заведениям, у которых часто происходят драки. Кроме того, предложено запретить ездить по главным улицам города мотоциклом без глушителей. С начала года Воронежская область получила 30 новых автобусов в рамках программы льготного лизинга, которую реализует Минпромторг России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и транспорта Воронежской области. На маршруты уже вышли 20 новых автобусов, еще 10 единиц техники будут распределены по своим линиям до конца года. В конце 2025-го в Воронежской области завершилось обновление парка общественного транспорта. Регион получил 452 автобуса. Последняя в Воронежской области. В конце рабочей недели ожидается аномальная жара до 34 градусов. Ночью воздух остынет до плюс 14. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть северный ветер до 12 метров в секунду. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья в ночь на 2 июля будет плюс 17. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 33. Это были новости региона.
2: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
3: «Наше радио».

Снега твоей мечты раздавили льды давным-давно.

Свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

радио.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

кто мелок душою, их обиды наполнят лужи грязью одною. Твое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади сильной лапой хитрый.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать в костре горячей.

0: наше. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены.

0: Врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Подготовку к грядущим выборам обсудили в региональном правительстве. В РИО губернатора Сергей Трухачев провел оперативное совещание. Председатель облсберком Илья Иванов напомнил, что в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и завершится 21 муниципальная кампания в 10 районах и 2 городских округах. Наиболее значимые в Борисоглебске, Бобровском и Каменском районах. Федеральная кампания стартовала 16 июня. Организацией выборов занимается 39 территориальных и 1694 участковых комиссии с более чем 17 тысячами членов. Голосование пройдет 18-20 сентября на участках и на дому. Дистанционное электронное голосование не применяется. Сергей Трухачев подчеркнул важность безопасности, законности и технической готовности, поручив провести кампанию на высоком уровне. Фонд «Защитники Отечества» по Воронежской области помог в трудоустройстве около 900 ветеранов СВО. Из них более 300 уже нашли работу. Руководитель фонда Елена Коровкина отметила, что важно не просто найти вакансию, а раскрыть потенциал ветерана. Одним из инструментов стали ярмарки вакансий и проект «Свой путь в профессию», выезды на предприятия для изучения вакансий. Фонд заключил более 3000 соглашений с работодателями, включая госкорпорации. Более 50 ветеранов региона подали заявки на соцконтракт для открытия бизнеса, и более 20 уже заключили договор. Уличных музыкантов Воронежа могут обязать согласовывать репертуар с властями. С такой инициативой выступил новый начальник Главного управления МВД по региону Максим Петрушин. Идеи, как сделать Воронеж спокойнее и безопаснее, он озвучил на пресс-конференции в Доме журналистов. По мнению Максима Петрушина, уличные музыканты должны исполнять не все, что им захочется, а только то, что одобрит мэрия. Например, некоторые песни «Сектора газа» вполне достойные для публичного исполнения, а некоторые содержат мат и могут нарушать закон. Также начальник полиции считает, что надо усилить патрулирование проспекта Революции, при этом особое внимание уделить злачным заведениям, у которых часто происходят драки. Кроме того, предложено запретить ездить по главным улицам города мотоциклом без глушителей. С начала года Воронежская область получила 30 новых автобусов в рамках программы льготного лизинга, которую реализует Минпромторг России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и транспорта Воронежской области. На маршруты уже вышли 20 новых автобусов, еще 10 единиц техники будут распределены по своим линиям до конца года. В конце 2025-го в Воронежской области завершилось обновление парка общественного транспорта. Регион получил 452 автобуса. И последнее. В Воронежской области в конце рабочей недели ожидается аномальная жара до 34 градусов. Ночью воздух остынет до плюс 14. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть северный ветер до 12 метров в секунду. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья в ночь на 2 июля будет плюс 17. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 33. Это были новости региона.
1: Наше радио.

О, боги, боги мои, козероги мои, вы сидите, как звездочки на проводах, в километре от бедности.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: наше радио.
1: Танцы секретом, тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: новое на нашем. Магнитная аномалия. Я тебя все равно люблю.
1: Ну и что?

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
1: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
1: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы

0: проверенных поставщиков. Протек. Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав факела в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Подготовку к грядущим выборам обсудили в региональном правительстве. В РИО губернатора Сергей Трухачев провел оперативное совещание. Председатель облсберкома Илья Иванов напомнил, что в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и завершится 21 муниципальная кампания в 10 районах и 2 городских округах. Наиболее значимые в Борисоглебске, Бобровском и Каменском районах. Федеральная кампания стартовала 16 июня. Организацией выборов занимается 39 территориальных и 1694 участковых комиссии с более чем 17 тысячами членов. Голосование пройдет 18-20 сентября на участках и на дому. Дистанционное электронное голосование не применяется. Сергей Трухачев подчеркнул важность безопасности, законности и технической готовности, поручив провести кампанию на высоком уровне. Фонд «Защитники Отечества» по Воронежской области помог в трудоустройстве около 900 ветеранов СВО. Из них более 300 уже нашли работу. Руководитель фонда Елена Коровкина отметила, что важно не просто найти вакансию, а раскрыть потенциал ветерана. Одним из инструментов стали ярмарки вакансий и проект «Свой путь в профессию», выезды на предприятия для изучения вакансий. Фонд заключил более 3000 соглашений с работодателями, включая госкорпорации. Более 50 ветеранов региона подали заявки на соцконтракт для открытия бизнеса, и более 20 уже заключили договор. Уличных музыкантов Воронежа могут обязать согласовывать репертуар с властями. С такой инициативой выступил новый начальник Главного управления МВД по региону Максим Петрушин. Идеи, как сделать Воронеж спокойнее и безопаснее, он озвучил на пресс-конференции в Доме журналистов. По мнению Максима Петрушина, уличные музыканты должны исполнять не все, что им захочется, а только то, что одобрит мэрия. Например, некоторые песни «Сектора газа» вполне достойные для публичного исполнения, а некоторые содержат мат и могут нарушать закон. Также начальник полиции считает, что надо усилить патрулирование проспекта Революции, при этом особое внимание уделить злачным заведениям, у которых часто происходят драки. Кроме того, предложено запретить ездить по главным улицам города мотоциклам без глушителей. С начала года Воронежская область получила 30 новых автобусов в рамках программы льготного лизинга, которую реализует Минпромторг России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и транспорта Воронежской области. На маршруты уже вышли 20 новых автобусов, еще 10 единиц техники будут распределены по своим линиям до конца года. В конце 2025-го в Воронежской области завершилось обновление парка общественного транспорта. Регион получил 452 автобуса. И последнее. В Воронежской области в конце рабочей недели ожидается аномальная жара до 34 градусов. Ночью воздух остынет до плюс 14. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть северный ветер до 12 метров в секунду. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья в ночь на 2 июля будет плюс 17. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 33. Это были новости региона.
0: Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.
2: Л-номер ФС 7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 7:06 в Москве. 1 июля. Сегодня день недели, среда. И тепло, что не может не радовать. Таким и должно быть лето.
3: Александр. Все. Доброе утро, дорогие друзья. Не успел я набрать воздух в рот, как Игорек выскочил в среду здесь рано утром. Что это говорит нам? О чем это нам говорит? Возможно, о том, что столько накопилось новостей, и хочется рассказать о всех, да? Но я хотел вас спросить, друг мой, сегодня первое число. Вы уже определили себе кэшбэк?
2: Нет, даже не думал, Александр. Летом как-то не думается о кэшбэках.
3: Не думается о кэшбэках?
2: А мне вот не везет, в отличие от тебя.
3: Мы меряемся кэшбэками, я скажу вам честно, потому что кэшбэками одного банка, да?
2: Мне никогда не выпадали те кэшбэки, которые мне нужны.
3: Это очень странно, потому что вот в прошлом месяце мне выпало все, что я хотел. Игар был свидетелем, да.
2: Мне вечно сервис тракторов, бензин для зажигалок и так далее. Ну, я условно тебе говорю.
3: Ну, я понял, да. Дорогие друзья, значит, что главная новость на сегодня для тех, кто проживает в московском регионе, плюс 30 градусов тепла будет сегодня. Я вчера, вы знаете, был в Таганском парке, в детском. Там есть обычный Таганский парк, а есть детский Таганский парк. Так вот, в детском парке на лужайке загорали взрослые мамы без верха. Ну, перевернувшись, правда. Так сказать, лицевой стороной в землю, к земле. Ты понимаешь, на одеялах так вот, прям на лужайках. Я так понимаю, что на этих лужайках можно. Я тоже там сидел. Но не рядом.
2: Тоже без верха?
3: Нет, я не загорал. Я просто, так сказать, присел на лужайку, потому что уморился. А там в этом парке прохладно. Но я к тому, что народ, который не уехал, он загорает. Загар можно получить абсолютно бесплатно в парках Москвы. Я не знаю, за все парки не скажу, но я подумал, ну раз в детском Таганском парке такое, то, наверное, ну не такое, но вот такое. Да, я вчера видел.
2: Прекрасно, Александр, прекрасно, да. Так, для всех тех, кто возмущается, что узнает счет по радио в утреннем шоу. Потому что хотели посмотреть матчи в записи. Вы лучше выключите сейчас приемник или сделайте его потише. Хотя это удивительно. Мне кажется, когда человек... таких не так много, но тем не менее, особенно когда матчи все-таки поздно идут, не все смотрят их. Но если ты планируешь посмотреть матч в записи, ты явно не будешь ни заходить в интернет, ни включать радио. Ну, вот у нас, например, в новостях были уже результаты.
3: Да, мы же не можем сидеть и думать, так, Иванов еще не посмотрел матч
2: Кот-д'Ивуар. Нельзя говорить результат. Поэтому сразу вот те ранимые люди, которые почему-то обижаются...
3: Зачем подбирал слов для вас?
2: Да. Обижаются, что мы называем результаты матча чемпионата мира по футболу по радио. Что удивительно. Но при этом вы слушаете радио, да?
3: Так.
2: Не слушайте, иначе вы... Это касается не только нашего радио.
3: Это, между прочим, литературная версия того, что он хотел вам сказать.
2: Мы сейчас назовем результаты игр и вчерашних, и сегодняшних. Поэтому еще раз, последнее предупреждение. Ладно, Александр, во-первых, ты проиграл. Мы с тобой спорили вчера на результат матча Кот-д'Ивуар Норвегия. Хотя, честно говоря, я очень ждал дополнительного времени. 1-2. Кот-д'Ивуар, Норвегия.
3: Почему вы говорите Кот-д'Ивуар?
2: Кот-д'Ивуар, я говорю.
3: Ну, ты говоришь Кот-д'Ивуар.
2: Ну, может быть, сейчас так я съел. Кот-д'Ивуар.
3: Во, Кот-д'Ивуар. Кот, он кот, а не коть. Я вчера смотрел, когда матч...
2: Ты когда часто говоришь Кот-д'Ивуар, ты говоришь Кот-д'Ивуар.
3: Кот-д'Ивуар. Ну, он кот, а не коть.
2: Александр, я у тебя и у всех жителей Кот-д'Ивуара, которых обижает Кот-д'Ивуар.
3: Да я не обижаю.
2: Прошу прощения.
3: Мне просто интересно.
2: Ты проиграл.
3: Я проиграл.
2: Да, ты говорил.
3: С Кот-д'Ивуаром.
2: 1-2. И Кот-д'Ивуар тоже проиграл. Дальше. Мексика-Эквадор. 2-0. Мексика победила. Франция-Швеция. 3-0. Победа Франции. Я посмотрел только первый тайм, и это было невероятно что-то. Потому что, мне кажется, счет должен был быть уже в первом тайме 5-0. Столько моментов у них было. Просто какая-то фантастическая команда и фантастическая атака у Франции. Но это было очень красиво и очень много моментов.
3: Но вице-чемпионы мира.
2: Но, ты знаешь, немцы тоже...
3: Не, ну немцы не вице-чемпионы мира.
2: И...
3: Они последний раз в 2014 году завоевывали. А Франция в прошлом году все-таки второе место заняла.
2: И где немцы, и где французы? Хотя я, ты знаешь, всегда болею за слабых.
3: А чемпионат мира в России кто выиграл? Не французы?
2: Нет. Французы, по-моему.
3: Ну вот.
2: Не помню уже,
3: Саша. Ну что ты хотел?
2: Я запомнил только невероятную атмосферу и невероятный выход наш... И нашей сборной. А все остальное как-то у меня не отложилось. Ладно, дорогие друзья, мы тут. Яна по-прежнему в отпуске до конца недели. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
4: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
6: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 22 минуты в столице. Сегодня у нас уже среда, жаркий день. Сегодня нам обещают синоптики. Ну, таким, наверное, и должно быть лето, 1 июля.
3: Конечно, конечно.
2: Жарко. В отпусках важна не длительность, а регулярность. Говорят специалисты. Небольшие по длительности, но регулярные отпуска помогают человеку лучше нейтрализовать эмоциональную нагрузку и легче справляться со стрессом из-за работы.
3: Ну, не у всех есть возможность...
2: Да, абсолютно
3: вот
2: верно.
3: Вот так делить свой отпуск.
2: При этом руководители могут дергать работника в отпуске только в исключительных случаях. То же касается и того времени, когда начальник находится в своем отпуске. Его стоит избавить от информационной нагрузки и пытаться по возможности решать проблемы самим. Ну, то есть ты вот ушел в отпуск, да? Лукьянова тут сидит и не знает, что делать. И звонит тебе. И, конечно, это... А ты всегда возьмешь трубку, надо сказать, отдать тебе должное, да.
3: Ну, да.
2: Хотя раньше ты не брал. Может быть, раньше ответственности было меньше. Ну, судя по всему, да. Я маленькие отпуски все-таки считаю, что это, ну, вредит здоровью.
3: Не, ну, мы же много раз читали статьи от экспертов, которые говорят, что человек начинает только через 2 недели отдыхать. Ну, мозг его перестраивается.
2: Ну, да.
3: А меньше гораздо сложнее, чтобы организм твой отдохнул. Задумались, да?
2: Да.
3: Давайте...
2: Мало я отдохнул.
3: Александр, обратимся к нашим слушателям.
2: Может быть,
3: узнаем,
2: просто,
3: как
2: просто...
3: они отдыхают.
2: Да, давайте спросим. Просто я думаю, может быть, это так же, как со сном. Нельзя потом доспать. Если ты вот ночь не спал, это уже плохо. И нельзя потом доспать.
3: Но, с другой стороны, тебе же говорят
2: вот
3: всевозможные
2: клетки.
3: Нутрициологи, диетологи, что есть нужно чаще, но небольшими порциями.
2: С отпуском так же.
3: Нельзя там, ну или вредно, хорошо, большинству людей раз в день есть.
2: Да.
3: Ну, ты наедаешься там, условно, перед сном. То есть целый день ты не ешь, а вот перед сном ты съедаешь просто корову.
2: Я помню,
3: и ложишься спать.
2: Был у меня такой начальник, который говорил, что мне вредно ходить в отпуск и вредно зарабатывать деньги. Ладно, давайте, дорогие друзья, спросим у вас, как у вас устроен отпуск, да?
3: Да, как устроен отпуск, как вы отдыхаете, ваши личные полезные советы. С другой стороны, если человеку хорошо вот так, да, вот ему достаточно, не знаю, по 4 дня там отдыхать, но чаще. И он успевает и отдохнуть, и восстановиться, и перезагрузиться. Но кому-то нужно 30 дней, или там, если у вас есть еще надбавки к отпуску, да, много профессий, которым положено там и дополнительные дни, и какие-то другие там льготы. Например, дорога в отпуск не считается днями отпуска.
2: Совсем преступление вообще какое-то.
3: Почему бы и нет? Расскажите про свой отпуск. Как обычно вы ходите в отпуск? Или, может быть, запланирован у вас на ближайшие дни? Или вы были уже в отпуске?
2: Мне вот интересно...
3: И кем вы работаете?
2: Еще, значит, люди, которые ходят в отпуск на 28 дней, да, 4 недели. Что вы там делаете? Вот мне кажется, уехать на 28 дней загорать, это какой-то трэш. Ну, это много.
3: А мне кажется, просто мы с тобой не умеем, поэтому...
2: Мы не умеем, да, поэтому
3: у
2: я
3: нас
2: и спрашиваю.
3: Такие вопросы.
2: Да, давайте.
3: А все. Кто-то чудесно справляется.
2: Чудесным образом.
3: Да. Ждем ваши истории. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Афинаж от Мяча.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Как устроен ваш отпуск, как вы его делите?
3: Да. Если
2: и
3: вы
2: если он у вас
3: давно не ходили в отпуск, то сейчас можно будет позавидовать людям. Доброе утро, подъемники. Отпуск 54 дня. В летний период только 14 дней. Остальные 40 дней делю на две части в любое время года. Иван из Югры нам написал. Но, Вань, самое главное, не написали, кем вы работаете. Всегда интересно, когда такой большой отпуск. Стабильно 2-3 недели отдыхаю в новогодние праздники и минимум 2 недели июль-август. При этом, если появляется возможность свалить куда-нибудь на рыбалку или позагорать в течение года, также не отказываю себе в удовольствии. Одно плохо, что работаю в такси. Две недели — это вообще ни о чем. Когда служил в армии, меньше чем на 60 суток не ходил. Это общая продолжительность с дорогой и надбавками. Сейчас на пенсии, работаю в народном хозяйстве. Отпуск 28 дней. Полностью беру через год, когда в санаторий еду. Брал бы ежегодно, но работодатель волнуется. Поэтому компромисс через год. И, соответственно, через год по две недели.
2: Не понял.
3: Не понял тоже. Ну, я думаю, что кто-то догадался, как это работает. Я люблю короткие отпуска. Беру по пару дней к выходным и обязательно куда-нибудь уезжаю. За несколько дней действительно отдыхаю и перезагружаюсь. Но обязательное условие — сменить обстановку. Максимальный отпуск — 14 дней по КЗОТу. Работаю в банке, общее количество дней отпуска — 33.
2: Ну, а вы понимаете, когда вы берете к выходным 2 дня, это получается, что вы не 2 дня берете, а 4. Потому что по закону вам должны считать выходные обязательно к отпуску.
3: Доброе утро.
2: У вас, получается, не 2 дня тратится из отпуска, а 4.
3: Не был в отпуске, наверное, лет 30 и привык. Беру отгулы, если надо, и мне хватает, чтобы отдохнуть достаточно 2 дней. Ну вот есть такая категория граждан, которые считают, что им хватает. И гордятся, что... Ну, или, не знаю, гордятся, или просто констатируют факт, что вот из-за работы не могут пойти в отпуск. Некоторые не хотят просто.
2: Да, некоторым противопоказан отпуск.
3: Покупала билеты в Крым за 90 суток. Билеты были на 4 июля. 2 дня назад пришло СМС, что поезд отменен в связи со сложившейся обстановкой. Пришлось купить билеты на другой поезд за 21 тысячу на одного. Ранее купленные билеты были за 7 тысяч. Решила ехать, а не сидеть отпуск в Москве и не ковыряться в огороде.
2: Ну да, кто-то не хочет ковыряться в огороде.
3: Врач-травматолог. В отпуск ходить не умею. Нам положено 42 дня отпуска. На данный момент у меня накопилось уже 269 дней.
2: Ну, с отдел кадров.
3: Отдел кадров меня ненавидит.
2: А, понятно. Вас не просто ненавидят, вас за человека больше не считают. Многие. Сколько вам полагается выплатить? Или они сгорают?
3: Ничего не сгорает.
2: А, не сгорает?
3: Ну, по-моему, нет.
2: Но и не вып... А, при увольнении...
3: Просто за это ругают обычно работодателя.
2: Да.
3: Работаю преподавателем. Отпуск 56 суток. Первые 2 недели не понимаю, что происходит. Последние 2 недели — это режим подготовки к выходу на работу. Обидно. В декрете 3 года. Отпуском его назвал дьявол. Многие говорят, ты же мамочка в декрете, да. Отдыхаешь, не работаешь, хорошо у тебя. Ну, у всех по-разному декрет проходит, поэтому кто-то не понимает, о чем бы. А как проходит ваш отпуск и кем вы работаете? Пожалуйста, напишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение про ваши отпуска.
3: Работаю юристом в банке и имею частную практику. 28 дней в году, плюс дней 6 беру за свой счет, плюс 10 дней по донорству. Из обязательных 8 дней на Новороссийск...
2: В июле, 5 дней
3: в Мурманске в сентябре. Остальные дни уходят на международные отпуска с целью дайвинга. В этом году Китай, Бали и Кения.
2: А что у вас ежегодное посещение Мурманска и Новороссийска? С какой целью? Ну, помимо того, что я понял, посмотреть, отдохнуть.
3: Может быть, нравится, может
2: или
3: быть, родом вас... оттуда человек.
2: Да, к родне
3: приезжает.
2: У вас.
3: Работаю в такси, отдыхаю тогда, когда чувствую, что начинаю выгорать. Летом путешествую с детьми на машине по России и провожу время на даче. Зимой просто отдыхаю дома. Общее время отдыха примерно 2 месяца в год.
2: А не жирно? Это получается 60 дней.
3: Но у вас отпуск получается неоплачиваемый.
2: Ну да.

0: выплачивался деньгами. Так что уже 3 года без полноценного отпуска. Так только по несколько дней урывками. Уже, конечно, притомилась.
1: Слушайте, ну это вообще безобразие, конечно.
0: В данный момент,
1: с другой стороны, удобно.
0: В данный момент лучше ковыряться на даче в Москве, чем отпуск в Крыму. В связи со сложившейся ситуацией 95+, вчера приобрел за 185 рублей за литр. Александр из Севастополя написал нам. В этом году я запланировал отпуск на каждый месяц. В июне, августе, сентябре, по неделе. В июле 2. Имею право, хочу и буду. А кем вы работаете? Вот это самое интересное в подобных
1: сообщениях. Про ваши права мы поняли.
0: Отпуск основной 30, дополнительный за выслугу лет 15. 9 дней за ненормированный отпуск. И все без учета выходных и праздничных дней. Служу в МЧС, основной провожу в Астрахани.
1: Отпуск?
0: Да.
1: На рыбалке.
0: Работаем с женой на общественном транспорте. Отпуск 58 дней. Стараемся по возможности куда-нибудь слинять в другой город на пару недель, так как пейзаж за рулем надоедает и хочется чего-то нового. Остальное время гуляем по родному городу, ищем новые места и пейзажи, да и просто работаем водителями дивана.
2: А где вы водители общественного транспорта? Просто, вы знаете, я думаю, что вас, наверное, вот путешествие на машине по России, оно не впечатлит, да? Скажут, ну, куда еще ехать? Не, ну вы что? На работе еду, еще и в отпуске ехать. Да?
0: Ну да, наверное, так и есть.
2: Ладно, дорогие друзья, спасибо вам большое. Дай бог вам каждому отпуск хороший, тот, который вы заслуживаете, чтобы была возможность поехать туда, куда вы захотите.
0: Силы терпения тем, кому отпуск не положен по разным причинам. Ну и привет всем, кто отдыхает сейчас.
3: Подъемники на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «Х5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «Х5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Однажды я спросил себя, в чем моя сила. На что я действительно способен? Где мое место? В «Агрека» я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агрека. Раскрой свой потенциал.
8: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
9: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
10: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
11: Воронеж. Готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». как изменится состав «Факела» в премьер-лиге.

0: Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
1: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Обломки БПЛА упали на недостроенное здание и повредили линии литопередачи в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Режим беспилотной опасности в Пензенской области продолжает действовать. Аэропорт Пензы приостановил работу. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Генсек НАТО назвал задачу Альянса перед возможными переговорами Москвы и Киева. В интервью Financial Times Марк Рютте заявил, что НАТО должно поддерживать Киев и убедиться, что украинская сторона будет как можно сильнее. По его мнению, Украина начала показывать успехи в конфликте с Россией, которые в том числе признал президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком Альянса в Белом доме. При этом, по словам Рютте, это не значит, что российская сторона будет охотно участвовать в мирном процессе. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о сильных позициях для возобновления переговоров. TikTok согласился пойти на мировое соглашение с 15-летним мальчиком из Флориды, который утверждал, что платформа нанесла вред его психическому здоровью. Как сообщает Reuters, дело подростка рассматривается в суде штата Калифорния и является вторым подобным иском по утверждениям о том, что платформы соцсетей разработаны таким образом, чтобы вызывать зависимость у детей, что провоцирует кризис психического здоровья. Согласно материалам дела, юноша начал пользоваться соцсетями в 8 лет, пристрастился к ним, из-за чего плохо спал и страдал от депрессии и тревоги. Гималайского медведя, заплывшего во Владивосток, отловили и отправили на осмотр в центры реабилитации. Об этом сообщает правительство Приморья. В соцсетях разошлось видео, снятое у яхт-клуба. На нем медвежонок забился в угол у ограждения и бросается на забор. В правительстве Приморья сообщили, что зверь переплыл Амурский пролив со стороны полуострова Песчаный. По прямой это около 10-12 километров. Медведя поймали. После осмотра в реабилитационном центре его планируется выпустить в лес. Телеведущий Владимир Познер на фоне слухов о своем возвращении на Первый канал заявил НСН, что пока таких планов у него нет.
2: Вы можете ждать, но я не могу вам ничего не сказать по поводу того, дождетесь ли вы или нет. Я не вернулся на Первый канал. Я не знаю, почему решили, что показ этого довольно давнего интервью означает мое возвращение. Но это не так. Я не вернулся, и пока что я никаких планов такого рода не имею. Возможно, я осенью начну делать интервью на своем сайте.
1: В понедельник Первый канал показал повтор выпуска передачи «Познер» с режиссером и скульптором Ризо Габриадзе к 90-летию со дня его рождения. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио. Сделано в России.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет?

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 7 минут в столице, сегодня уже 1 июля, мы вас с этим поздравляем, ну, вообще поздравляем всегда с тем, что у нас первое, да?
3: Да.
2: Вот, поэтому такое маленькое, не хочу, чтобы вы воспринимали это как спам, а именно как искреннее маленькое поздравление нового дня и новый месяц летний.
3: Александр, еще... мы поняли. Поняли, давайте сейчас.
2: Еще долго до осени.
3: Откапывайте. Давайте сыграем кинопробу.
2: Два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре ВДНХ 3 июля. Будем и разыгрывать. Мы для вас переозвучили фрагмент с Игорьком. Фильм, но его нельзя называть старым.
3: Это ремейк.
2: Да, его нельзя назвать старым, и он, по-моему, 10-го года.
3: Оригинал мне очень нравится и очень меня веселил.
2: А ты думаешь, да?
3: Да, это же адаптация американская.
2: Да.
3: Сегодня первое число, значит, будем принимать первый правильный ответ. Поехали.
4: Брайан, кто это?
5: Когда мой старик умер... Я тоже спрашивал себя, кто это?
4: Брайан, я спрашиваю, кто в гробу? Это не мой отец.
5: Точно?
4: Думаете, я родного отца не узнаю?
5: В минуту скорби бывает, что...
4: Да ты на трупешник посмотри!
5: Вот блин!
4: Это какой-то Джеки Чан!
3: Ну, как вы понимаете, это черная комедия. Из озвученного нами.
2: Там, мне кажется, слишком много пауз убрали.
3: Ждем там логичные. Первый правильный ответ. Наш.ру. Поехали. Да.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
6: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте послушаем еще раз фрагмент,
3: который мы переозвучили. Напомню, мы принимали первый правильный ответ.
4: Брайан, кто это?
5: Когда мой старик умер, я тоже спрашивал себя, кто это?
4: Брайан, я спрашиваю, кто в гробу? Это не мой отец.
5: Точно?
4: Думаете, я родного отца не узнаю?
5: В минуту скорби бывает, что...
4: Да ты на трупешник посмотри!
5: Вот блин!
4: Это какой-то Джеки Чан!
2: Итак, два билета на летний концерт Сергея Бабунца достается абоненту с номером 8-916-806-30 и так далее. Мы вас поздравляем! Этот фильм называется «Смерть на похоронах».
3: Вообще, изначально это английский фильм 2007 года. Американцы его пересняли, по-моему, в 2010 году. И если вы любите черные комедии и не смотрели «Смерть на похоронах», то рекомендуем вам именно версию английскую 2007 года посмотреть. С нее начать.
2: Да.
3: Но учтите, это черный юмор, он очень на любителя. И если вы такие фильмы не любите, то тогда вам точно не понравится.
2: Да.
3: Спасибо, Александр. Смерть на похоронах.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 8:26 в Москве.
0: Один день лета.
3: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика, ноль безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика». Мы, дорогие друзья, начинаем нашу новую рубрику. Идти она будет 2 недели. И концепция тут очень простая, и условия очень простые. Мы предлагаем вам вместе с нами вспомнить и написать свою историю о том самом одном дне лета, который они хотели бы, вы, вернее, хотели бы пережить снова и снова. И лучшие сообщения мы зачитаем в эфире. Прямо здесь в эфире. И определим, у нас будет 3 номинации.
2: Да.
3: Мы решили сделать 3 номинации. Самый романтичный день, самый смешной день и самый впечатляющий день.
2: Не знаю, под какую номинацию попадет моя история. Наверное, самый впечатляющий день, но история в следующем. Моя двоюродная сестра, будучи школьницей, отдыхала у бабушки в деревне с моим двоюродным братом. И, как у многих детей, у нее было задание на лето написать сочинение. Причем это было сочинение не «Как я провел это лето», а «Один день лета» как раз. И так как ничего интересного не происходило, по ее мнению,
3: в деревне у бабушки,
2: она решила сделать следующее. Посадила своего родного брата, моего двоюродного, в сарай и подожгла сарай, чтобы написать сочинение на тему «Как я спасла своего брата и совершила подвиг одним днем лета». И слава богу, что рядом были взрослые и быстро это увидели. Она потом объяснила свой поступок. Я не знаю, действительно это было или так, но это история, которую мы вспоминаем уже очень много лет. Нужно было учительнице на сочинение, не было темы. Вот, пожалуйста, она ее придумала.
3: Ну да. У меня была история, связанная с летом. Я ее до сих пор вспоминаю. На вопрос, хотел бы ли я пережить это, ну, если только чисто эмоционально. У нас в садах, значит, мы...
2: Это дача.
3: Да,
2: на Урале так называют.
3: Дача по-московски. Короче говоря, стояли сады, и мы с соседями, там, с дядей Петей Четером, я даже помню его фамилию, дружили с его сыном. А он держал, раньше можно было держать в садах все что угодно. Кур, скотину. Он держал свинью в гараже. И я предложил ему, другу своему, говорит, давай костер разведем. Под этой штукой. Он говорит, да ты что, не будем, прям под свиньей. Говорит, да давай разведем, здесь быстренько вот это сделаем. Что-то нам надо было сжечь. А, или расплавить свинец, да, вот. И в какой-то момент это все полыхнуло.
2: Ну, ты же понимаешь, что это не смешно.
3: Это не смешно, страшно. Это страшно. Вот, это все полыхнуло. И когда нас, значит, наши отцы подвели, это был самый страшный день в моей жизни, нас подвели и сказали, что случилось. И я даже не моргнул в глазом, сказал, это он.
2: Как это по-мужски, Александр.
3: Это было ужасно, да, мне до сих пор стыдно.
2: Дорогие друзья, вспомните, неважно, когда это было, в каком возрасте, но самый романтичный, самый веселый, самый яркий день своего лета. У нас будет 3 номинации.
3: Романтичный, смешной, впечатляющий.
2: Да, и мы зачитаем эти сообщения. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром? Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А ну что, дорогие друзья, есть ли у нас сообщение по номинациям?
3: 11 августа 92 года. Крым, шум прибоя и ее улыбка. Она уронила книгу, я поднял. Мы говорили о звездах до утра, сидя на теплом песке. Ее ладонь в моей руке казалась самой родной на свете. Тот рассвет стал началом нашей общей вселенной. 33 года вместе мы муж и жена. Люблю тебя, Анастасия.
2: Анастейша.
3: Есть номинация у нас «Романтик»?
2: Есть.
3: Вот, мне кажется, это туда.
2: Есть.
3: Но мы чуть больше, чем в номинациях, прочитаем. «Самый прекрасный день именно лето и единственный из моих дней рождения 7 июля 2016 года. Подготовка к нашествию». Первую половину дня подготовка, потом доехать до причала. Мне подарили в последние дни продажи билетов на теплоходик. И несмотря на то, что я крайне необщительная, но собралась такая прекрасная компания, что день рождения встречали весело и громко. И, конечно, следующие три прекрасных дня на фестивале.
2: Ну, отличное впечатление, да.
3: Мой брат, я младшая сестра, уходил в армию. И в день проводов он не стал устраивать пьянки, а вечером посадил меня на велосипед и повез на озеро. И мы весь вечер купались. С большой теплотой вспоминаю этот день.
2: Это очень трогательно.
3: Очень трогательно.
2: Да, это прям самый впечатляющий день, наверное.
3: Да, самый романтичный. Это вот 33 года вместе и история про Крым. Это самый впечатляющий. Денис, 46 лет, в возрасте лет 8, в славном городе Одинцово, с двумя друзьями подожгли 10 тонн строительной смолы в упаковке из бумаги. Горело знатно. Смола лежала на небольшой горке, и когда загорелась и расплавилась, то потекла на дорогу, где ездили машины. Горящие покрышки, трава по пути следования лавы. Красота! По приезду милиции все во дворе сказали, что это сделал я, так как товарищи убежали домой, а я остался тушить.
2: Ну вот.
3: Первый фестиваль «Крылья» в 2000 году в Тушино. На сцену выходит ва-банк с программой «Водный мир», и в этот момент все поле накрывает ливень с грозой. Это было эпично.
2: Эпично.
3: 21 июня 2024 года у меня день рождения. Я сделал себе подарок, а жене сюрприз. Забронировал на сутки в гостинице номер с джакузи. Жена узнала об этом всем только у стойки регистрации и была в шоке от того, что я провернул все втайне от нее. Это были самые лучшие сутки за последние 17 лет. Жаль, что такого больше не повторить. Эффекта сюрприза не будет. Да почему не повторить? Ну, не повторите с гостиницей, повторите с чем-то еще.
2: Со страной, например.
3: Миллион
2: способов. Пусть будет гостиница, но в другой стране или в другом городе.
3: Если такое произвело на вас и на нее впечатление, что вы называете это лучшими сутками за 17 лет совместной жизни.
2: А самое главное, что значит, как я смог это провернуть? Ну, вы просто в отель забронировали, втихаря.
3: Втихаря, да.
2: Ну, в смысле, ну, а как что?
3: Ну, может быть, откроем вам тайну, но очень много разных механик сюрпризов, которые будут приятны вашей второй половине. Просто нужно пробовать.
2: Ну что ж, у нас прозвучало самое романтичное, да?
3: Да.
2: Самое впечатляющее.
3: Да.
2: И самое смешное.
3: Смешное, да.
2: Да.
3: Ну, тебя веселили покрышки, точнее, 10 тонн смолы горящей.
2: Не-не-не, они меня не веселили. Я думаю, что это самый впечатляющий день вообще на самом деле. Вот. А смешно. Смешно мне про другое. От Калининграда до Владивостока тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое, наше. Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО «ПК Балтика».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 47 минут столица.
3: Что сообщение? Хочу поднять венчик.

0: искусственным интеллектом или той самой пресловутой Суна артисты.
1: Так, может быть, все это потому, что человек уже не может ничего создать. Мы вот слушаем, слушаем.
0: Человек может и создает прекрасную музыку в разных жанрах. Дело в том, что создавать музыку с помощью искусственного интеллекта может даже ребенок, и ты не отличишь ее зачастую. Вот обычный человек, обыватель, он не поймет. Там же делают в разных жанрах. И тебе рэп, и тебе шансон, и рок, и авторская песня. И люди сейчас бесплатно за минуту могут на свои стихи, на сгенерированные стихи, используя свой голос в том числе, или какие-то свои там мотивы, напевы.
1: Как думаешь, Ленский на свои стихи генерирует?
0: Ну, я ему советовал.
1: Ну, ты как думаешь?
0: Думаю, что генерирует, конечно.
1: Да.
0: Он сегодня, кстати, вместе с Алисой выходит из отпуска. Вот. Надеемся, отдохнувшие с историями.
1: Ну, 2 недели, надеюсь, что будет весело.
0: Ну, будет весело.
1: Отдыхали.
0: Вот. Так что, может быть, конечно, вас это удивляет.
1: Я, честно говоря, не понимаю, вы сокрушаетесь по этому поводу?
0: Ну да, вас... да, что он не думал, что это все искусственный интеллект. Музыка-то понравилась, и песни понравились.
1: А если вам голос... понравилось, какая разница? В смысле, вы не сможете прийти на концерт этого человека? Нет, или что?
0: Многие расстраиваются, считают, что это нечестно. Не должно так быть.
2: На нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
6: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимать на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
12: 255? 45? 55?
4: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Подготовку к грядущим выборам обсудили в региональном правительстве. В РИО губернатора Сергей Трухачев провел оперативное совещание. Председатель облсберкома Илья Иванов напомнил, что в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и завершится 21 муниципальная кампания в 10 районах и 2 городских округах. Наиболее значимые в Борисоглебске, Бобровском и Каменском районах. Федеральная кампания стартовала 16 июня. Организацией выборов занимается 39 территориальных и 1694 участковых комиссии с более чем 17 тысячами членов. Голосование пройдет 18-20 сентября на участках и на дому. Дистанционное электронное голосование не применяется. Сергей Трухачев подчеркнул важность безопасности, законности и технической готовности, поручив провести кампанию на высоком уровне. Фонд «Защитники Отечества» по Воронежской области помог в трудоустройстве около 900 ветеранов СВО. Из них более 300 уже нашли работу. Руководитель фонда Елена Коровкина отметила, что важно не просто найти вакансию, а раскрыть потенциал ветерана. Одним из инструментов стали ярмарки вакансий и проект «Свой путь в профессию», выезды на предприятия для изучения вакансий. Фонд заключил более 3000 соглашений с работодателями, включая госкорпорации. Более 50 ветеранов региона подали заявки на соцконтракт для открытия бизнеса, и более 20 уже заключили договор. Уличных музыкантов Воронежа могут обязать согласовывать репертуар с властями. С такой инициативой выступил новый начальник главного управления МВД по региону Максим Петрушин. Идеи, как сделать Воронеж спокойнее и безопаснее, он озвучил на пресс-конференции в Доме журналистов. По мнению Максима Петрушина, уличные музыканты должны исполнять не все, что им захочется, а только то, что одобрит мэрия. Например, некоторые песни «Сектора газа» вполне достойные для публичного исполнения, а некоторые содержат мат и могут нарушать закон. Также начальник полиции считает, что надо усилить патрулирование проспекта Революции, при этом особое внимание уделить злачным заведениям, у которых часто происходят драки. Кроме того, предложено запретить ездить по главным улицам города мотоциклам без глушителей. С начала года Воронежская область получила 30 новых автобусов в рамках программы льготного лизинга, которую реализует Минпромторг России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и транспорта Воронежской области. На маршруты уже вышли 20 новых автобусов, еще 10 единиц техники будут распределены по своим линиям до конца года. В конце 2025-го в Воронежской области завершилось обновление парка общественного транспорта. Регион получил 452 автобуса. Последняя в Воронежской области. В конце рабочей недели ожидается аномальная жара до 34 градусов. Ночью воздух остынет до плюс 14. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть северный ветер до 12 метров в секунду. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья в ночь на 2 июля будет плюс 17. В светлое время суток столбики термометров покажут плюс 33. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня 1 июля. 1 июля, сегодня среда. До 30 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики.
3: Давайте погадаем. Александр, подумайте над книгой, посмотрите, может быть, мы человеку что-нибудь дадим за гадание.
2: А что нам думать? Александр Дюма.
3: Александр Дюма. А будем ли мы как-то поощрять человека? Нет сегодня?
2: Хорошо, мы играть сегодня будем еще?
3: В кто кого будем, планируем,
2: значит,
3: да.
2: Значит, поощрять сегодня никого
3: хорошо,
2: не будем.
3: Хорошо, тогда просто погадаем тому, кого выведем в эфир, а большинству из вас в экспресс-режиме. Пишите, что вас беспокоит, какие есть вопросы. Выберем вашу проблему, выведем в эфир, и вы назовете номер страницы, номер строчки. Ну, а большинству еще раз в экспресс-режиме. Вот, пожалуйста. Подобные проблемы, кстати, нам уже приходили. Мальчики обращаются к нам. Елена, мне 42 года.
2: Так, уже
3: мама
2: хорошо.
3: Двоих детей.
2: Прекрасно.
3: За свои 42 года я ни разу не выходила из дома без белья. И тут появилось стойкое желание в летнем платье пойти сегодня на работу полностью без белья. И... позволить себе или нет?
2: А вы нас спрашиваете?
3: Да.
2: Ну, конечно, позволите.
3: Ну, конечно, вы
2: конечно,
3: нас позволите. Спрашиваете,
2: идите.
3: Мы, конечно, скажем...
2: Я думал, вы сейчас, Игорек, сейчас прочитаете, я ни разу не выходила замуж. Я мать двоих детей, ни разу не выходила замуж.
3: Распространенная история.
2: Распространенная.
3: Что тебя удивляет?
2: Не, ну просто... конечно, идите. Вы чего?
3: Это же ваше желание. А кто вам запретит? А, или вы спрашиваете, потому что муж против? Или мужа нет?
2: Так муж есть или нет?
3: Тут не сказано ничего про мужа. Идите.
2: Я представляю, вот я так завидую людям, которые никогда чего-то не пробовали.
3: Чего-то не делали.
2: Да, и вот для них это ну, новое, что-то необычное, от чего там волнение внутри. Ты дрожишь.
3: Ты ходил на работу без трусов?
2: Нет, я не ходил на работу без трусов. И у меня дело в том, что я даже не хочу идти на работу без трусов. Понимаешь? У меня все шорты, они на замках. И для меня это, ну...
3: А, просто ты боишься травмы.
2: Я боюсь травмы. У меня травма детства.
3: А как же вот твоя зависть людям, которые чего-то не делали и...
2: Именно чего-то не делали. К этому
3: чего-то, мне... чего хочется, да?
2: Да, чего хочется. Что, от чего у тебя вот прям, я не знаю, там руки трясутся. Страсть как охота.
3: А у тебя есть что-то такое? Вот чего тебе очень хочется,
2: конечно.
3: Но ты... Ни разу еще. Нет, что ты ни разу не делал.
2: А, что ни разу не делал. Конечно, хочется, Игорек.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. По отцу гадаем, да, сегодня?
2: По Александру Дюма.
3: Пожалуйста, пишите. По Александру Дюма
2: гадаем. По отцу, да.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста. Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП Кочегин Роман Юрьевич. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения, которые вы нам пишете, проблемы.
3: Хочу маме купить квартиру. Нашла вариант, но там нужен ремонт. Очень хороший. И после ремонта ее сдавать в посудку. Пару лет, пока мама не планирует переезжать в эту квартиру. И все доп. Средства и очень много времени. Но квартира в Петербурге, вариант хороший, центр. И еще смущает, что продавец квартиры какой-то странный. Все документы нужно клещами вытаскивать. Может, это знак? Вот думаю, ввязываться в это. Можно без эфира, предварительная сделка уже в пятницу. Но совершенно точно мы не те люди, которые дадут вам правильный совет в этой ситуации, но совершенно очевидно, что нужно обратиться к специалисту, который будет помогать вам и курировать эту сделку.
2: И сам документы вытащит, и все.
3: Да,
2: и проверит все. А вы только приедете уже в банк.
3: Потому что, конечно, за последнее время столько этих историй, связанных с мошенниками и продажей, покупкой квартир, что невинные люди страдают и потом не могут вернуть свои деньги. Поэтому лучше 100 раз перепроверьте. И зачем делать очень хороший ремонт в квартире, которую вы будете посуточно сдавать?
2: Да.
3: Или она не будет сдаваться, если там будет...
2: Вот тоже вариант.
3: Так себе ремонт.
2: Вопросик.
3: Но в любом случае желаем вам, чтобы сделка была честной и прошла легко и хорошо. Напишите нам потом. Приветствую. Проблема с выбором машины. Не так много вариантов в моем ценовом диапазоне. Есть хороший вариант в нашем городе. Правый руль. То, что хочу. Пробег 80 тысяч. Один хозяин. Но останавливает, что машина 2012 года. Брать или ждать, вдруг будет что-то поинтереснее.
2: Слушайте, а я не знаю вашего диапазона ценового. Напишите, а не проще ли все-таки привезти оттуда, пригнать уже правый руль? И я думаю, вы очень серьезно сэкономите.
3: Я не эксперт, более того,
2: до Владивостока с аукциона они доставляют туда автомобиль, а от Владивостока либо доставка, если вас не устраивает, там что-то от 250 тысяч или даже меньше.
3: Все растаможки, утильсборы и так далее.
2: Утильсборы, растаможка, все, машина пришла во Владивосток. Дальше ты ее оформляешь в ГАИ.
3: Ну и по нынешним временам машина 2012 года не такая уж и старая.
2: Да. Но мне кажется, лучше с аукциона, там машина посвежее будет.
3: Смущает цена. Пробег 80 тысяч, как будто немного, да?
2: Слушай, сколько у нас с тобой была одна коллега давным-давно, у нее в год получалось 15 тысяч.
3: Хотя
2: я
3: согласен.
2: Я еще сокрушался, зачем ей машина.
3: По Москве только, да.
2: Да, то есть как бы...
3: В субботу предстоит 100 километров на велосипеде с сообществом велосипедистов. Проблема в том, что я новичок-велосипедист, да и велосипед не самый надежный. Есть опыт с ними же по бездорожью 72 километра. Понадобился ремонт после этого, да и мне уже почти 50. Очень хочется. Ехать или не ехать? Погадайте, пожалуйста, можно не в эфире, Татьяна из Тольятти.
2: Слушайте, Татьяна, я, конечно, не знаю, в каком смысле вы новичок. Если как я новичок, то 100 километров — это просто ад.
3: Не, с другой стороны, если 72 километра уже проехали с ними же, тут написано, есть опыт с ними же по бездорожью 72 километра, то вы уже не совсем новичок.
2: Тогда вы уже не новичок, да. Я думал, я просто больше 40 не ездил.
3: Слушайте, а что вы теряете? Хорошо, устали вы. Решили сойти, просто сошли и все. Или
2: и одной добираться.
3: Назад пути нет. Если вам хочется, попробуйте. Главное, не насилуйте себя. И чувствуете, что плохо. Все, останавливайтесь. Кому нужны эти рекорды?
2: Сами с собой можете делать, что хотите.
3: И тебе велосипед жалко?
2: Главное, будьте осторожны. Да.
3: 100 километров — это сильно.
2: Это очень много для велосипеда. Я сейчас говорю как новичок-новичок. Это прям реально. Но у меня я сейчас раскрыл карту, до каких городов я планирую этим летом добраться, если выдадут мне велик.
3: Вот тебе про машину пояснение пришло. Доставка 200 тысяч будет стоить, а так только 750 тысяч на руках.
2: Вы все-таки с аукциона подумайте, и чтобы купить, и самому пригнать. Я так понимаю, вы где-то в той стороне, за Уралом, пригнать туда сами, Ну, на самолете или на поезде, а потом уже гнать машину сюда, к вам.
3: 9:19 в Москве, мы ждем ваши проблемы, гадаем по Дюма сегодня, поэтому пишите, рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Здравствуй, здравствуй, ах, жизнь красивая, благородная, неспесивая, песня новая, сердце нервное.

на нашем. Гребенщик. Огниво. Улица Счастья. Дефами.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
10: Ну что, друзья, давайте гадать. Гадаем сегодня по Дюма.
11: Доброе утро, дорогие. В субботу предстоит 100 километров на велосипеде с сообществом велосипедистов. Проблема в том, что я новичок-велосипедист. Да, велосипед не самый надежный. Или да, и велосипед не самый надежный. Есть опыт с ними же по бездорожью 72 километра. Понадобился ремонт после этого. Да и мне уже почти 50. Очень хочется поехать. Ехать или нет? Погадайте, пожалуйста. Татьяна из Тольятти. Написала Таня, доброе утро.
12: Доброе утро, наши.
11: Таня, а можно ли назвать новичком человека, который 72 километра на велосипеде проехал по бездорожью?
12: Конечно, это был разовый опыт.
11: Так, а куда вы едете? Откуда и куда вот эти 100 километров?
12: Ну вот 100 километров с Тольятти до замка Гарибальди. Там 44 километра тоже по бездорожью, по лесу. Там немного поплутаем и обратно.
13: Остановки какие-то будут?
12: Да, остановки будут возле каждого магазина, обещают остановки вроде как, да.
11: Зачем возле каждого магазина, простите?
13: Я имею в виду...
12: Ну, вкусняшек всяких там набрать, чтобы...
13: Спортсмены.
11: Гибкий ЗОЖ.
13: Гибкий ЗОЖ, да. Я имею в виду, там остановки каждые 5 или 10 километров.
12: Ну, нет.
13: А как у вас так зад выдерживает, если вы новичок? Вот 72 километра вы проехали. Как это вообще? Как вы?
12: Так, ну, на опыте? Есть оборудование специальное.
11: А какое? Расскажите, может, кого-то волнует. Это Александр у нас. У него зад не выдерживает уже давно.
12: Велошорты.
13: Ну, велошорты. Просто... Нет, если вы новичок, вам ни велошорты, ни юбки не помогут. Я понимаю там. А велосипед он у вас, ну, какого класса? Горный, гравийный или что там?
12: Горный велосипед, да.
13: Понятно.
11: А вы говорите, что он не очень надежный. В чем ненадежность?
13: Да, в чем его ненадежность?
12: Ну, вот эти 72 километра проехала, и пришлось в ремонт сдавать. Там каретка полетела, и...
13: Еще, что за велосипеды сейчас сделать? Я понять не могу. 100 километров человек не проехал. А он у вас новый или старый?
12: Новый.
13: Вот. Новый. Вот. Ну, вообще же.
11: Просто для Саши это боль, он купил новый, и он в ремонте уже неделю. А скажите, пожалуйста...
13: Я так понимаю, что вопрос с нашими велосипедами стоит так же остро, как с нашими автомобилями.
12: Это да.
10: Это вообще ужас. Я просто, да, я даже не думал, причем мне сказали наоборот. Там сидят мастера спорта, олимпийские чемпионы, сами инженерят. Хочется к вам обратиться, ребята, а что за...
11: Может быть, конкретно тебе не повезло, Саша. Машина,
10: не, ну вот девушке не повезло.
11: Ну, девушка проехала 72 километра по бездорожью. Может, он сама сломал. Тань, скажите, пожалуйста, а большая компания у вас едет?
12: Да, обещают большое. Там и с Самары приедут, и с Тольятти приедут. Собрались, ну вот что, два сообщества и поехали.
11: Что будет, если вы проедете, там, не знаю, 50 километров, скажете, все, ребят, не могу.
10: Да, да, да даже не, что, не скажете, отстали, да. И все.
12: Да, дело в том, что для меня еще и город новый. И, собственно, пути-то я не знаю. Если я отстала, то куда я поеду обратно, я не знаю.
10: А вы сами откуда?
12: Приеду ли я назад? О, я из далекой, из Сибири.
10: То есть вы специально едете в Тольятти с велосипедом?
12: Нет, нет, нет, нет, нет. Мы здесь 2 года как живем.
11: А. Ну, как раз прекрасный вот повод так изучить окрестности.
12: Ну, да.
10: Это ж приключение.
12: Ну, да.
11: Ну, плюс, если это организовано, у вас, наверное, есть там ведомый, ведущий, замыкающий, который контролирует всех, нет?
12: Ну, это да, я просто не очень уверена в своем велосипеде, да и в себе тоже. Поэтому и сомнение гложет меня, ехать или не ехать.
11: Как будто бы вас уговариваем.
10: Вообще все грустно. А вам не хотите в велосервис заехать перед тем, как отправиться? Просто пройти диагностику?
12: Конечно, вот. Я скажу так, что перед той покатушкой я тоже заехала в велосервис, меня все подтянули, все сделали, я была абсолютно уверена в своем велосипеде, а вот не выдержал.
11: Ага. Для новичков-велосипедистов, пишут наши слушатели, чтобы не болела попа, делают анатомические сидушки по слепку от попы плюс подседальный или сидельный штырь с амортизатором.
10: Непонятно.
12: С амортизатором, да.
11: Ну, Тань, давайте к книге. Дюма сегодня у нас. Номер страницы, номер строчки.
12: 28-я страница, 4-я строчка снизу.
11: Доброе утро, дорогие. В субботу предстоит 100 километров на велосипеде с сообществом велосипедистов. Проблема в том, что я новичок-велосипедист. Да, велосипед не самый надежный. Или да, и велосипед не самый надежный. Есть опыт с ними же по бездорожью 72 километра. Понадобился ремонт после этого. Да и мне уже почти 50. Очень хочется... Ехать или нет? Погадайте, пожалуйста.
10: Она бросилась к двери и отворила ее.
11: Ну, ехать, значит.
10: Значит, ехать.
11: Да. А там уж, ну, да, все-таки 40 километров от города не такое большое расстояние. Ну, чтобы вернуться в случае чего.
10: Да. А я так понимаю, что каждые 100 километров, короче говоря, велик ломается, да?
11: Не знаю, Саш, ничего это не могу сказать. Но вот тут Татьяна спрашивает вас, что за сообщество велосипедистов? Кто-то, наверное, захотел присоединиться.
12: Велотольятти.
11: Вело-Тольятти.
10: Вело-Тольятти. Да. Я так понимаю, в каждом городе вело-Москва, вело-Дубна.
11: Я знаю.
10: Ну и так далее.
11: Удачи вам.
12: Спасибо большое.
11: Напишите в понедельник, как все прошло.
10: Да, езжайте, короче говоря.
11: Ты поехал бы?
10: С заездом в сервис. Только я планирую, да, я...
11: Прям вот с толпой, ну, с сообществом или...
10: Не-не-не-не, никакой толпы.
11: Одиночное путешествие.
10: Да, скорее всего, одиночное. Потому что, ну, я жену не могу уговорить, она работает. А так я планирую, да. Я хочу себе просто еще один велик купить, и чтобы у меня было 2.
11: С собой возить на случай, если один сломается?
10: Да нет, ну и зачем? Просто другого класса.
11: А, разные задачи, да?
10: Разные задачи.
11: Понятно. Ну и обращаясь ко всем нашим слушателям, вот интересно, к специалистам есть среди нас специалисты, которые разбираются в велосипедах? Вот какой велосипед купить среднестатистическому человеку? Для разных задач и по городу покататься, и на лесную тропинку заехать, ну, без экстрима.
10: Не для фанатика, короче.
11: Да, не для фанатика.
10: Для обычного человека. То есть для такого, как ты.
11: Ну, например, да. 9:40 в Москве. Доброе утро.
14: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Да что вы тут полемику развели? Это как с автомобилями. Кто-то на «Жигулях» ездит, а кому-то и «Мерседес» повозка. Я вот покупал велосипед в «Спортмастере», самый дешевый «Штерн», 8 лет назад. За все время поменял цепь и звезды, и одну шину. Может, все зависит от ездока?
2: Да, вы знаете, я тут видел, ну, есть специальные парковки для, вот возле метро, станции метро, есть специальный паркинг для велосипедистов. Не вот эти бордюры стоящие, штанги эти, а именно такие паркинги. И там одни штерны и стелсы. Я думаю, сначала, может быть, это, ну, такая мода, а потом понимаю, что, наверное, их просто безопаснее оставлять.
3: Ездил в прошлом году в экспедицию на приполярный Урал. У меня GT. Переделывали все, но двое были на велосипедах питерского производства «Шульц». Очень неплохой велосипед, линейка для разных задач. Оба прошли без поломок. По велосипедам. В наших крупных магазинах сейчас сплошной аспект. Это наши выкупили бренд, и из китайских деталей делают велосипед. Купил БУ, американский горный вел Кьюб, или Кьюб, не знаю, как правильно. Зато уверенно, а по факту грустная тема.

0: Звезды, ступицу в сборе, не помню, как правильно называется. Они просто подстерлись, и подшипник заскрипел. Значит, мне повезло? Ну, значит, вам повезло.
1: Значит, вам повезло.
0: Велосипед хороший, дешевле 100 тысяч не купить. А вот странно. Странно. Когда это у нас велосипеды хорошие стали стоить больше 100 тысяч?
1: Вообще трошки не.
0: И, кстати, вчера решил прокатиться на прокатном велосипеде. Сначала там подтверждал, хотя у меня было скачано это приложение на Мос.ру, минут 15. В общем, взял велосипед, а он оказался
1: электро. Ты уверен, там, может быть, переключатель есть?
0: Не видел я там переключателя.
1: Крутишь, едешь.
0: 9:50 в Москве.
2: На нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
1: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют. Уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
7: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
8: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Завтрашнего дня я не курю. Ангел, выбравшийся из преисподней, пробует жить заново в раю.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией 179 БПЛА. Дроны уничтожали над 17 регионами, отчиталась Минобороны. В Пензенской области при атаке БПЛА мог быть поврежден промышленный объект. В Ставропольском крае дрон уничтожен на подлете к промзоне Буденновска. В обоих регионах обошлось без жертв. В Якутске 3 человека пострадали при ударе маломерного судна о берег. ЧП произошло накануне на протоке реки Лены. На борту судна находились судоводитель и 9 пассажиров. При ударе трое пассажиров получили телесные повреждения, им оказывают помощь. Правоохранители проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения. Банки в странах Евразийского экономического союза с июня начали ужесточать условия внесения наличных российских рублей, обратил внимание РБК. По его данным, несколько банков Армении отказались принимать рубли. Казахстанский банк «Центркредит» ввел 5% комиссию за прием рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Наиболее масштабные ограничения в Беларуси, где комиссии за внесение наличных рублей ввели больше трети банков. Почти половина россиян готовы менять работу каждые несколько лет. Такой подход, по мнению респондентов, помогает развивать профессиональные навыки и сохранять конкурентоспособность на рынке труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервисов «Ясное» и «Эйч». При этом треть участников опроса относится к частой смене работодателя, настороженная из-за нестабильности рынка труда. Большинство опрошенных признали, что хотя бы раз ощущали, что переросли свою работу, потеряли интерес к задачам, ощутили отсутствие новых заданий и что уровень оплаты перестал соответствовать профессиональным навыкам. Спасатели, разбирающие завалы после землетрясения в Венесуэле, продолжают находить под ними живых людей. Об этом каналу CBS News рассказали представители спасательных команд из США, работающих в районе Каракаса. Уже 6 дней под завалами остается 44-летний мужчина. В момент землетрясения он был на подземной парковке 10-этажного здания, которое частично обрушилось. Он работал охранником, и спасатели полагают, что он остается внутри будки охраны, благодаря чему выжил. Им удалось установить с ним связь и передать воду. Также спасателям удалось найти выжившего 18-дневного младенца, а в другом случае достать из-под обломков женщину с 9-месячным ребенком, которые отделались незначительными травмами. Аукционный дом «Сотбис» выставит на торги 3,5-метровый скелет тираннозавра по имени Газ. Лот обладает самой высокой предаукционной ценой, когда-либо присвоенной ископаемым останкам хищника. Он оценивается в 20-30 миллионов долларов. В собранном виде длина этого гиганта составляет 11,5 метров, а высота почти 4 метра. Возраст лота около 67 миллионов лет. Скелет был найден в штате Монтана, США. Газ считается одним из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра, обнаруженных палеонтологами. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Давайте посмотрим в календарь. Сегодня день ветеранов боевых действий. Поздравляем всех причастных с этим днем. День добровольного вхождения Бурятии в состав российского государства.
2: Так.
3: Александр, я накидываю тебе Что еще? Вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии в 1751 году.
2: Угу.
3: Ну?
2: Что-то еще было в этот день?
3: Основана Российская государственная библиотека в 1862 году.
2: Про Бурятию ты сказал?
3: Да.
2: Про Бурятию. Ну, давайте про Бурятию сыграем. Бурятия.
3: Угу. Я просто думаю, кто против кого будет играть. Давайте закончим тему велосипедов. Те, кто доволен своим велосипедом, купил его и счастлив, против тех, кому не повезло с техникой.
2: Ну, да, только давайте вот эти истории про моему аисту 150 лет, ну, хватит уже, мы поняли, катайтесь дальше.
3: Итак, отправляйте ваше имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть. Закроем тему велосипедов.
2: Веловезунчиков, либо велотерпил.
3: Либо велотерпил, да. Вот так. Что разыграем, Александр?
2: Значит, разыгрываем мы, внимание, два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова. Территория».
3: Ждем ваши заявки, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеет противопоказание, необходимо консультация специалиста.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, в 10 часов и 15 минут в столице мы играем. Кто с нами на связи?
3: Татьяна с нами на связи. С велосипедами никогда не везло. Когда училась кататься, проехала ногой по шлаку и на всю жизнь заработала огромный шрам. А уж сколько раз штаны попадали в цепь, и я летела с велика и не счесть. Татьяна, доброе утро.
2: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро, только я не Татьяна, я Ирина.
3: Ирина. Прошу прощения, Ирина.
2: Это Игорек у нас, да. Закатывать штанину? Я помню, раньше мы закатывали штанину, чтобы она не попала.
4: Закатывали, ну и что-то мне все равно это не помогало.
2: Не помогало. Ну хорошо.
3: Хорошо, Ир, давайте тогда отвечать на вопрос. Сегодня у нас нечетное число, у вас преимущество.
2: Первым в России заповедником стал Баргузинский. Он расположен в Бурятии и основан 11 января 1917 года. А какая цель была при основании заповедника? Увеличить популяцию соболя, сохранить популяцию тигров или оградить лесные территории от туристов?
4: Мне кажется, тигров сохранить.
2: Увеличить популяцию соболя.
4: Ну, надо же.
2: Это была основная задача заповедника Баргузинского. В Бурятии более 300 целебных и 50 минеральных источников. Они разбросаны по всей республике. Один из самых популярных – Аршан в Тункинском районе. Его название связывают с санскритским «рашиани». А что это означает? Живая вода, жидкое золото или питье богов?
4: Живая вода.
2: Что-то я смотрю, вам не только с велосипедами не везет. Это питье,
4: не везет.
2: Питье богов. Питье богов. Ну, давайте хоть один балл заработаем, чтобы вашему сопернику тогда нужно будет ответить на два, чтобы победить.
4: Ну, я постараюсь.
2: Давайте закатаем штанины и поехали. Если в России гостей принято встречать с хлебом и солью, то в Бурятии гостей встречают этим продуктом. Каким? Молоком, строганиной, травяными отварами.
4: Ну, самое логичное — травяными отварами.
2: Пусть
4: будет молоком.
2: Вот так надо было отвечать, думать вообще на все вопросы. Правильный ответ — молоко, да. Все-таки не... Вы молодец.
3: Но сохраняются шансы.
2: Да, выход в финал, так сказать, в победителей. Да, вашему сопернику нужно будет ответить на два вопроса, чтобы победить, потому что сегодня нечетное число. Но теперь те, кому с великами везет.
3: Да, пожалуйста, отправляйте ваше имя.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Поиграем дальше. С кем?
3: Да, Олеся у нас на связи, довольна своим великом, как слон. Катаюсь только по городу. Олеся, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Что за велосипед у вас?
4: Вы знаете, я его купила в этом году на Авито, вот, бэушный. Там всего-навсего 3 скорости, и для меня очень важно было, чтобы он был легкий, там алюминиевая рама, и максимально вообще легкий и удобный велосипед именно вот для города. И он меня устраивает вообще всем.
3: А как называется-то?
4: Слушайте, C-Track, по-моему, какая-то такая марка непонятная, то есть они у нас уже не продаются, то есть я его взяла бы ушный.
3: Хорошо, ваша задача на 2 вопроса правильно ответить, чтобы победить.
2: На 2.
3: Да, тема Бурятии у нас.
2: В бурятской кухне есть очень интересный молочный десерт, называется он урмен. Что он собой представляет? Сладкое кипяченое молоко с травами и ягодами, сушеные молочные пенки, или запеканка из молока и семян подорожника?
4: Можно?
2: Вот сразу видно, что у вас был велосипед. Значит, давайте еще раз.
4: Молочная пенка, по-моему.
2: Ваш ответ — молочная пенка?
4: Да.
2: Пенку снимают с кипящего молока, сушат и нарезают на кусочки. Это блюдо постепенно теряет популярность у бурят, к сожалению. Но во многих деревнях его до сих пор готовят как на местный Новый год. Сагаалган, так называется. Да, сушеные молочные пенки. Идем дальше. В бурятском языке нет рода. Ни мужского, ни женского, ни среднего. Также имеется строгий порядок слов. Предложение всегда заканчивается этой частью речи. Какой? Глаголом, существительным или прилагательным?
4: Как быть глаголом?
2: В бурятском языке господствует порядок субъект, объект, глагол. Ну, то есть, я тебе говорю, встань, Игорь, иди.
3: Очень по-бурятски прозвучало сейчас, Саша.
2: Хорошо, мальчик книгу читает, так понятно? Мальчик книгу читает, ну так, не читает мальчик, а мальчик книгу
3: мальчик
2: читает.
3: Читай вопрос.
2: На многих бурятских... Вы только что победили. На многих бурятских дорогах можно увидеть культовые сооружения, субурганы. Многие местные водители просят благословения для доброй дороги, оставляя взамен несколько монет. Слово происходит от санскритского ступа. Что оно означает? Макушка, сила земли или голова предков?
4: Мне кажется, голова предков.
2: А это макушка. Это архитектурно-скульптурное сооружение, чаще всего имеющее полусферическое очертание. Исторически оно входит к древним могильным курганам, которые возводили для погребения правителей или вождей. Но, тем не менее, вы победили. У вас 2 правильных ответа. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на концерт группы «Крематорий».
3: Вот кому-то ничего, кому-то все. И с велосипедом повезло.
2: Да,
3: и
2: да. Билеты. Вот так вот, пожалуйста.
3: Да,
2: вот
3: поздравляем, Олесь.
0: Подъемники на нашем радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, вздохнули.
8: Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Всем здравствуйте. 10 часов и 36 минут в столице. Сегодня 1 июля. Сегодня среда. До 30 градусов обещают синоптики сегодня. На улице уже жарко.
3: Проверить у своего банка. А ты проверял? Вдруг вам что-то полезное нет. Я знаю, что мне никогда ничего нужного не попадает.
2: Значит, сегодня придет. Все сегодня, значит, придет.
3: Хорошая новость. Александр просил хорошую новость, потому что плохих хватает. А вот с хорошими у нас... как-то...
2: Только такую, чтобы за которую можно было зацепиться.
3: Россию назвали второй самой быстро богатеющей страной в мире. Понятно. Лидером стала Южная Корея, а замкнула тройку Хорватия. Россия вошла в число лидеров по темпам роста благосостояния. С 20 по 25 год прирост богатства на душу населения с учетом инфляции составил 37%, что позволило стране занять второе место в мире.
2: Что это за невидимые соревнования такие, где страна богатеет?
3: А мы не знаем, да?
2: А мы не знаем. Нет, об этом.
3: Ну, просто... Может быть, просто что мы с тобой...
2: Что за агентство такое, которое высчитывает вот эти богатства? Ну, кто-то... Зачем стране богатство? Я просто не понимаю. Если ими не пользоваться гражданам. То, что ими пользуются отдельно взятые люди, это другое дело. Но это не богатство страны, это богатство этих личностей.
3: Мы же не можем за всех говорить, Александр.
2: Ну, хорошо, вот эти богатства, которые мы на втором месте. Что ты с этого...
3: Я ничего.
2: Вот.
3: И не только ты. Нет, может быть, я не знаю, Саш. Может быть, тут вообще с чем сравнивать?
2: Вот что это значит? Я просто понять не могу.
3: Ну, вот смотри. В то же время некоторые европейские страны показали снижение уровня благосостояния. Анти-лидерами стали Великобритания, минус 23,2%. Нидерланды, минус 14,4%. Франция, минус 4,5%. Единственной страной, где ситуация осталась практически без изменений, оказалась Италия.
2: Понятно.
3: Просил хорошие новости, вот получи. 10:38 в Москве.
2: Минуточку. Все-таки мы не можем говорить, я не знаю благосостояние. Нам говорят, что благосостояние Европы все падает, вообще дальше ниже уже некуда. Пенсии у них упали?
3: У французов
2: самые высокие пенсии.
3: Саша, не могу тебе ничего
2: сказать. Они также все путешествуют, французские пенсионеры, да и немецкие.
3: Ну, может быть, они путешествуют уже скромнее.
2: Потише.
3: Хотя мы тут, Саша, сегодня увидели ролик одной женщины, которая возмущалась, что в июле, значит, на 4 человека Тургаяк. База отдыха, сейчас не вспомню, как называется, но не выглядит, что самое там... Кристалл или
2: кристалл,
3: нет?
2: Кристалл. Называется кристалл.
3: Ну, там 180-200 тысяч.
2: На 4 дня за четверых.
3: Без питания.
2: Я думаю, что это фейк, честно говоря. Но я просто в это не верю. Нет, Тургаяк...
3: А ты говоришь, у нас благосостояние не увеличено. Смотри.
2: Тургаяк...
3: Нет, прекрасное, красивое озеро. Я там был.
2: Крутое место.
3: Фантастическое, куча разных баз там. Нет, тут вообще бесспорно. Мы сейчас не говорим про природу и про место. Мы говорим о ценообразовании.
2: Цена-то за 180 тысяч на четверых без еды. Это что?
3: Ну вот, Саш, заповедные места, пожалуйста, плати. Ну, если такая цена, значит, люди покупают.
2: Они
3: не держали такие цены. Ну, ты думаешь, это фейк?
2: Я тебе говорю, я не знаю, фейк это или не фейк. Можешь сейчас пока набрать, пока я буду выдвигать свою тираду. Вот катаясь на велосипеде, я все больше и больше убеждаюсь, что за закатами и рассветами ехать некуда. К озерам подъезды закрыты. У нас все базы, турбазы и так далее.
3: Вот ну сейчас... вот смотри.
2: Давай,
3: на 4 дня. Хорошее место. Ну давай даты мне это говори.
2: Же, ну, господи, ну давай.
3: Ну июль, вот, ну давай. На 4 места. Вот давай с 13 июля.
2: Ну зачем, с 4 давай?
3: Ну с 4 там уже занято. Подожди,
2: ну,
3: давай с 13 это понедельник.
2: Давай.
3: По 16.
2: По 16. Тургаяк,
3: Челябинская. 4 человека. Раз. 2, 3, 4. От 18 лет тут написано.
2: Да.
3: Применить. Показать наличие. Дом комфорт, капсула номер 5, 136, ну это за 3 ночи, кстати, 136 тысяч.
2: Это что, Египет?
3: 167. Без питания, бесплатная отмена, частичная предоплата. Ну, есть дешевле, Саша. Вот дом-шале 85 за 3 ночи, за 4 человека. А так, да, 170.
2: Без питания?
3: 148, да, без питания все.
2: Я вообще...
3: А, вот смотри, питание для... дом-бочка, Саш, 43 тысячи 500 за 3 ночи, за 4-х. Ну вот в бочке можешь жить за такие деньги.
2: Четвером?
3: Да. Ну, тут выглядит, ну как, это дом-бочка, ну, знаешь, как бани-бочки есть, вот смотри.
2: Я никогда не хочу это жить.
3: Если такие цены есть, значит, кто-то едет, есть спрос. Там вот на ближайшие выходные все
2: занято,
3: между прочим.
2: Уважаемая челябинская общественность, вы мне просто интересно, вы реально туда ездите за такие деньги?
3: Ну, почему Челябинская? Может быть, из Москвы люди приезжают.
2: На Тургаяк.
3: Ну да. 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Хорошо сыграли, хорошо сидим, скоро вылетаем.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: У нас буквально минута.
3: Да, спасибо большое за ликбез по поводу цен внутри страны. Действительно, можно дешево, а можно очень дорого.
2: Написали, что Челябинск едет во Вьетнам.

0: Всем хорошего настроения и удачи.
1: Любим вас.
0: До завтра. Берегите себя.
1: Пока.
2: Подъемники на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: нам.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров Панда. Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

И альбомов в моей голове, как лица добрых знакомых. А в телевизоре дряни попса, будто сам доктор Геббельс ставил всем голоса.

любой из прогнозов в чем-то соврет. А мне так уютно в этом мире теней. Хорошая музыка и мало людей. Я люблю рок-н-ролл.

Такое, что дает нам тепло, есть что-то такое, что дает нам тепло, есть что-то такое, что дает нам вот это. О-о-о!

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Подготовку к грядущим выборам обсудили в региональном правительстве. В Рио губернатора Сергей Трухачев провел оперативное совещание. Председатель облизбиркома Илья Иванов напомнил, что в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и завершится 21 муниципальная кампания в 10 районах и двух городских округах, наиболее значимые в Борисоглебске, Бобровском и Каменском районах. Федеральная кампания стартовала 16 июня. Организацией выборов занимаются 39 территориальных и 1694 участковых комиссии с более чем 17 тысячами членов. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября на участках и на дому. Дистанционное электронное голосование не применяется. Сергей Трухачев подчеркнул важность безопасности, законности и технической готовности, поручив провести кампанию на высоком уровне. Фонд «Защитники Отечества» по Воронежской области помог в трудоустройстве около 900 ветеранов СВО, из них более 300 уже нашли работу. Руководитель фонда Елена Коровкина отметила, что важно не просто найти вакансию, а раскрыть потенциал ветерана. Одним из инструментов стали ярмарки вакансий и проект «Свой путь в профессию», выезды на предприятия для изучения вакансий. Фонд заключил более 3000 соглашений с работодателями, включая госкорпорации. Более 50 ветеранов региона подали заявки на соцконтракт для открытия бизнеса. Более 20 уже заключили договор. Уличных музыкантов в Воронеже могут обязать согласовывать репертуар с властями. С такой инициативой выступил новый начальник ГУМВД по региону Максим Петрушин. Идеи, как сделать Воронеж спокойнее и безопаснее, он озвучил на пресс-конференции в Доме журналистов. По мнению Максима Петрушина, уличные музыканты должны исполнять не все, что им захочется, а то, что одобрит мэрия. Например, некоторые песни из сектора «Газа» вполне достойны для публичного исполнения, а некоторые содержат маты, могут нарушать закон. Также начальник полиции считает, что надо усилить патрулирование проспекта Революции, при этом особое внимание уделить злачным заведениям, у которых часто происходят драки. Кроме того, предложено запретить ездить по главным улицам города на мотоциклах без глушителя. С начала года Воронежская область получила 30 новых автобусов в рамках программы льготного лизинга, которую реализует Минпромторг России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и транспорта в Воронежской области. На маршруты уже вышли 20 новых автобусов, еще 10 единиц техники будут распределены по своим линиям до конца года. В конце 2025 года в Воронежской области завершилось обновление парка общественного транспорта. Регион получил 452 автобуса. И в завершении выпуска 334 воронежских пары расписались в одну из самых красивых дат этого года – 26.06.2026. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского ЗАГСа. Там также подчеркнули, счастье семьи, разумеется, не зависит от цифр, однако красивая дата поможет сделать праздник еще ярче и оставит в памяти особый след. К тому же будет легче запомнить дату регистрации. Кстати, предыдущий свадебный бум случился в Воронежской области 6 июня. Тогда поженились 313 пар. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
5: Ну что ж, поздравляю, друзья, мы с вами сегодня пересекли экватор года. Можно и нужно доставать сегодня свой список новогодних обещаний и честно свериться, что из задуманного в январе уже сбылось, а что еще ждет своего часа. Главная мысль дня, конечно же, утешительна. Впереди еще ровно половина года, а значит, времени начать что-то новое вполне достаточно. Ну что, полгода позади, полгода впереди, да? Словно пластинку перевернули со стороны А на сторону Б. Посмотрим, какие какие жизненные треки нас ждут впереди. Ну, а вот музыкальные треки обещаю в ближайшие 3 часа распрекрасные.

0: Реклама на 107FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: День такой.
1: Так, ну что ж, пройдемся по сегодняшним праздникам. Они, надо сказать, такие довольно многообещающие. Ну, во-первых, сегодня народный праздник, посвященный солнцу и славянскому богу Ярили. На Руси этот день называли макушкой лета, пиком сезона, когда солнце в самой силе, а природа вот расцветает в полную мощь. Между прочим, в этот день, день макушки лета, запрещается грустить и жаловаться. А мы, можно подумать, вообще собирались, да, ведь сегодня же еще и Международный день шутки. Праздник для тех, кто умеет вот так вот и успевает разрядить обстановку какой-нибудь меткой, распрекрасной фразочкой. Вот как тут не вспомнить дорогую Карину Баринову, которая нынче в отпуске, поэтому не выдает свои шуточки в эфире, но на следующей неделе она появится, и мы, как говорится, наверстаем. В отличие от первоапрельских розыгрышей, сегодня никого обманывать не надо, достаточно просто рассмешить ближайшего. Ведь ученые давно доказали, что смех продлевает жизнь и снижает стресс. Еще сегодня Международный день куриных крылышек. Есть, оказывается, такой вот вкусный праздник, ради которого стоит заранее запастись салфетками, чтобы не вывозиться, не испачкаться в соусе. Родина жареных крылышек считают США, где их подают вообще в сотнях вариаций, от медово-горчичных до настолько острых, что перед дегустацией просят подписать соответствующий документ о том, что вы предупреждены, что потушить этот огонь внутри будет после сложно. Так что есть повод устроить сегодня небольшой веселый летний ужин с куриными крылышками.

0: Кафе «Маяковский».
1: Помните вообще, как в песне у Чижа в каморке, что за актовым залом репетировал школьный ансамбль? Вот сегодня в рубрике «Слово дня» у нас каморка. Откуда взялось такое странное слово, которое обозначает небольшую комнату, но пишется через «а»? Каморка. А все потому, что слово «каморка» ближе по своему происхождению к слову «камера», нежели к слову «комната». Образовалась каморка с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса от устаревшего слова «камора». И да, каморой когда-то называлась такая большая комната. Ну и, соответственно, маленькое помещение стало каморкой. Заимствованного слова из греческого, там оно звучало как «камара» и обозначало сводчатый зал. Вот, кстати, камера того же происхождения, но было заимствовано нами из немецкого, а в немецкий попало из того же самого греческого. Так что пришли к нам каморка и камера из разных языков, но источником послужило одно и то же греческое слово. Ну что, пора слушать песню про каморку.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Наше.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Подготовку к грядущим выборам обсудили в региональном правительстве. В Рио губернатора Сергей Трухачев провел оперативное совещание. Председатель облизбиркома Илья Иванов напомнил, что в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и завершится 21 муниципальная кампания в 10 районах и 2 городских округах, наиболее значимые в Борисоглебске, Бобровском и Каменском районах. Федеральная кампания стартовала 16 июня. Организацией выборов занимаются 39 территориальных и 1694 участковых комиссии с более чем 17 тысячами членов. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября на участках и на дому. Дистанционное электронное голосование не применяется. Сергей Трухачев подчеркнул важность безопасности, законности и технической готовности, поручив провести кампанию на высоком уровне. Фонд «Защитники Отечества» по Воронежской области помог в трудоустройстве около 900 ветеранов СВО, из них более 300 уже нашли работу. Руководитель фонда Елена Коровкина отметила, что важно не просто найти вакансию, а раскрыть потенциал ветерана. Одним из инструментов стали ярмарки вакансий и проект «Свой путь в профессию», выезды на предприятия для изучения вакансий. Фонд заключил более 3000 соглашений с работодателями, включая госкорпорации. Более 50 ветеранов региона подали заявки на соцконтракт для открытия бизнеса. Более 20 уже заключили договор. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном и левобережном районах. Причина – завершение реконструкции Остужевской развязки. Сейчас нужно провести важные технические работы. Как рассказал мэр Сергей Петрин, специалистам предстоит переключить новый канализационный коллектор диаметром 1200 мм. Для этого придется остановить работу 3 водоподъемных станций. В рамках работ обустроят новую камеру и переключат водовод диаметром 1000 мм на станцию ВПС-9. Также запланирована плановая замена запорной арматуры на станциях ВПС-8 и ВПС-12. Водоснабжение отключат полностью с 22.00 3 июля до 6 утра 5 июля. Мэр обратился к жителям с просьбой заранее запастись водой. На время отключения в городе организуют пункты подвоза воды. О том, где они будут расположены, сообщат дополнительно. Уличных музыкантов в Воронеже могут обязать согласовывать репертуар с властями. С такой инициативой выступил новый начальник ГУМВД по региону Максим Петрушин. Идеи, как сделать Воронеж спокойнее и безопаснее, он озвучил на пресс-конференции в Доме журналистов. По мнению Максима Петрушина, уличные музыканты должны исполнять не все, что им захочется, а то, что одобрит мэрия. Например, некоторые песни из сектора «Газа» вполне достойны для публичного исполнения, а некоторые содержат мат и могут нарушать закон. Также начальник полиции считает, что надо усилить патрулирование проспекта Революции, при этом особое внимание уделить злачным заведениям, у которых часто происходят драки. Кроме того, предложено запретить ездить по главным улицам города на мотоциклах без глушителя. Это были новости региона.

Так, ну что, в нашей группе ВКонтакте мы решили сегодня поразмечтаться по полной программе. В общем, по-фактически-то мы с вами добрались до июля месяца. Сегодня у нас первое число. И традиционно июль самый выгодный месяц для отпуска с точки зрения начисления отпускных. Да и вообще, многие предпочитают отдыхать именно в середине лета. И поэтому вот решили размечтаться, спросить вас, что бы вы обязательно сделали летом в отпуске, имея желаемое количество средств, времени, ну и при наличии прочих-прочих условий. Мечтать же вот не вредно, да? Вредно же не мечтать, как известно. И за самый интересный, на мой субъективный взгляд, комментарий сегодня у нас два билета на концерт «Полистрина. Ностальгия. Хиты нулевых. Хор». Вот, знаете, задала этот вопрос себе и поняла, что... Если вот уж мечтать, да, я бы, наверное, уехала в какое-нибудь заманчивое путешествие. Обожаю, невозможно, обожаю всякие интересные края. До Австралии, конечно, хотелось бы добраться, но это все-таки какая-то другая история. Все эти жучки, паучки, это... Нет, ну там прекрасно, думаю. Там было бы интересно побывать, хотя, как известно, Таити нас и тут неплохо кормят. Ну да ладно, если все-таки мечтать, то побывала бы в Японии. Почему Япония? Ну, потому что это какая-то совсем такая диаметрально противоположная нашей культуре. Культура и образ жизни. И вот пишут, что сейчас как бы и билеты в Японию довольно доступны, и визы тоже. Но, как говорится, видит око да зуб не имет. Хотя было бы интересно вот как раз посмотреть на это такое сочетание навороченных современных технологий и вековых традиций. Просто в свое время когда-то давно уже... если считать-то по нынешним временам, прям давно, посчастливилось проехаться по Индии. И это, конечно, обалденное впечатление. Вот как будто бы ты на другой планете побывал. Вроде ее тоже населяют люди, да? Но они какие-то совершенно другие, с абсолютно, опять же, другой культурой и другими взглядами на жизнь. Вот все-таки в европейской части такого не происходит. За предыдущие века мы как-то вот тут все... Переженились, ну не мы, но тем не менее, переженились, попереопылились, и поэтому как-то у нас все похоже. А вот на других концах света там, да, было бы интересненько побывать. Но это так, мечты-мечты. Опять же, где ваша сладость? Давайте мечтать, рассказывайте, что бы сделали распрекрасного в отпуске, имея прям вот все, что нужно для этих целей. Ждем комментарии в нашей группе ВКонтакте.

0: гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Geely EX5 EMI в Автомир Воронеж на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте geely-автомир-vr.ru.
1: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
4: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Центробанк не исключает повышение ключевой ставки в среднесрочной перспективе. В публикации регулятора говорится, что с учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Отмечается, что такой сценарий допустили все участники июньского заседания ЦБ по ключевой ставке. Ранее Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. ФСБ заявила об изъятии полтонны кокаина из туш-тунца в порту Санкт-Петербурга. В причастности к контрабанде 500 килограммов кокаина подозревается россиянин, он задержан. Партию наркотика обнаружили на территории контейнерного терминала морского порта «Большой порт» Санкт-Петербурга. Она находилась в грузовом контейнере, прибывшем из Эквадора, и была спрятана в замороженных тушах тунца. При задержании россиянина изъяли устройства с доступом к криптокошелькам, на которых лежали 600 тысяч долларов, 13 люксовых наручных часов более чем на 1 миллион долларов, и 5 автомобилей стоимостью не менее 130 миллионов рублей. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил премьер-министру Мишустину о системных дисбалансах в отрасли инфраструктурного строительства. Они, по словам главы РСПП, создают критические риски для крупнейших подрядных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, отправленное Шохиным главе Кабмина. По его оценкам, убыток организации транспортного строительства за последние годы превысил 280 миллиардов рублей, а доля предприятий, находящихся в зоне высокой долговой нагрузки и кассовых разрывов, приблизилась 30%. Около 85% российских студентов используют нейросети. ИИ они назвали главным технологическим инструментом для продуктивной учебы. Также выяснилось, что 39% студентов могут учиться часами, если увлечены предметом. Это показал опрос VK Education. Чтобы настроиться на учебу, больше половины опрошенных наводят порядок на рабочем столе. Кроме того, для этого студенты делают короткий перерыв и переключаются на развлекательный контент, смотрят блоги успешных людей или включают фоновую музыку. В Мариинском театре пройдет масштабный показ полного цикла оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга». Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал на сцене, что он большой поклонник этого композитора.
2: Вагнер, он все-таки для меня особенный композитор. Вагнер — это не масс-маркет, понимаете, это не Ханс Циммер какой-нибудь. До определенного времени я не был таким большим его поклонником. Хорошо, когда есть свежее исполнение. Многие произведения нуждаются в свежем глотке воздуха. Ладно, замечательно. Поскольку это будет Мариинка, то, конечно, это двойная причина для того, чтобы пойти.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Pixar анонсировал короткометражку про рыбку Дори из анимационного фильма «В поисках Немо». Обратите вот внимание на иронию в хронометраже, да? Все же помнят, что у рыбки Дори память 3 секунды, то есть короткая. И сделают пиксаровцы не полнометражный мульт, а именно короткий метр, короткометражку под названием «Влюбленная Дори». История расскажет о том, как героиня однажды влюбилась в полиэтиленовый пакет, перепутав его с медузой. Все как у людей в этом рыбьем царстве. И мы это можем подтвердить нашими песнями.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Так, сегодня мы мечтаем о том, куда бы отправились в отпуск, если бы все было, вот, ну, все что угодно. Деньги, время, желание, возможности, ну, то есть все сложилось бы как-то вот идеально. То куда бы, что бы точнее, даже не куда бы отправились, а вот более широкими мазками брали, что бы сделали в отпуске? Вдруг кто-то скажет, что я бы замастырил там, не знаю, такой ремонт, ремонтище, но не своими руками, как это обычно случается, а нанял специально обученных людей, будь у меня на то там должное количество денег, и не знаю, там закупил бы какие-нибудь роскошные диваны. Но мне почему-то кажется, что среди наших таких нет, хотя я еще не дочитала все комментарии до конца. Не могу точно утверждать, это вдруг все-таки есть у кого-то желание прям вот что-то такое масштабное сотворить внутри своего жилища. А я тут оскорбляю людей в лучших чувствах. Но пока вот то, что прочитала, пока все стремятся в путешествия. В общем, сегодня решили спросить, что бы вы сделали в отпуске. Сразу берем вот теми самыми широкими мазками по-пушкински. Кабы я была царица, то вот что бы я сделал, осуществил в отпуске. Анастасия пишет, кабы я была царица, при наличии прочих условий ходила бы в отпуск не только летом, но и в остальное время года. И неважно, что ты в нем в этом самом отпуске делаешь. Отдыхать, не работать. О, устами Анастасии, конечно же, глаголит истина, но все-таки в отпуск ходить летом как-то поприятнее. Я не знаю, хотя опять, это у меня такое личное впечатление, потому что, ну, не увлекаюсь зимними видами спорта. Все вот эти вот горные лыжи и прочие счастья. Да и вообще снег недолюбливаю, честно говоря. Вот прям недолюбливаю. Хотя ходить, опять же, зимой в отпуск и уезжать куда-нибудь в теплую страну, это прям хорошая идея. Но, опять же, да, при наличии того, что у тебя все вообще супер-мега везде. Так, Таня пишет, я бы всех родственников навестила во всех уголках России. Эко вас, Тоня, подраскидал-то по России. То есть получается, что, видимо, от Калининграда до Владивостока, как говорится во всех наших традиционных штуках широка России. То есть, видимо, есть во всяких интересных местах у Тони родственники, и прям получилось бы такое большое-большое путешествие по стране. Августин рассказывает, если прям вот без всяких «но», то я бы на переделанном под мини-дом тук-туке. Тук-тук – это такая маленькая машинка, но вот тут фото прикладывает Августин. Там реально какой-то чел, ну, индиец, судя по лицу. Он вот эту маленькую машинку, она там трехколесная на самом деле. У нее есть будочка такая небольшая, куда помещается скрючившийся один маленький, невысокого роста человечек. И плюс чувак сделал какую-то, я не знаю, какую-то собачью конуру поставил на, так сказать, кузов этого транспортного средства. И, видимо, он все-таки там помещается, но по диагонали почему-то, мне кажется, ложится, потому что уж больно мал этот домик. Он похож на домик кума тыквы в известной книге Джанни Родари. Ну так вот, продолжая дальше, это я что-то отвлеклась на фотографию Августина, так сказать, приложенное фотосвидетельство того, что такое тук-тук, и чтобы Августин сделал с ним в виде вот такого переносного, перевозного, точнее, домика. Мне кажется, что на таком домике далеко не уедешь, если честно. Ну ладно, это вообще мечты Августина. Не вмешиваемся, читаем дальше. В общем, вот он сделал бы этот дом на колесах на тук-туке и отправился прямо из Воронежа через всю страну. Сначала в долину Аватара. Это национальный лесной парк в Чжанцзядзе в китайской провинции Хунань. Побродил бы там по стеклянным мостам. Класс! Да, вот эта идея мне прям тоже очень нравится. Хорошо, что я ничего не читала про долину Аватара. Мне туда нельзя читать про это, иначе сразу тоже захочется. А потом вот по всей Поднеместной, пишет Августин, собирал бы коллекцию фото с хатыями. Хатеями, правильно, да? Хатеями, наверное. В мифологии это один из семи богов счастья. Вы наверняка его тоже видели. Много нецке было вот таких. Помните же такое, кто постарше помнит вообще, что такое нецке? Это такие маленькие японские фигурки и брелки. И там вот были такие дядечки лысые с хорошими такими пузиками. И по ним можно было, да, там в минуту невзгоды гладить эти пузики, как четки перебирать. Вот Августин тоже пишет, что вот как раз бы пофотографировался с этими богами счастья. Тоже фото прилагается, поскольку это еще и бог общения, веселья, благополучия. И каждого непременно потеребил бы по пузику не менее 100 раз. Вот такие вот распрекрасные мечты. Мне все нравится. Возьмите меня с собой, когда поедете. Только давайте все-таки вот не на тук-туке, не на этом транспортном средстве. Может быть, соорудим на двоих что-нибудь. Какой на двоих? Давайте побольше компанию соберем. И соорудим что-нибудь помощнее. Если уж мечтать, так мечтать. Давайте хорошую машину возьмем, чтобы все поместились, всем было весело. И прям помчали.
2: Включаю старый альбом, и наполняется над медом.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Подготовку к грядущим выборам обсудили в региональном правительстве. В Рио губернатора Сергей Трухачев провел оперативное совещание. Председатель облизбиркома Илья Иванов напомнил, что в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и завершится 21 муниципальная кампания в 10 районах и 2 городских округах, наиболее значимые в Борисоглебске, Бобровском и Каменском районах. Федеральная кампания стартовала 16 июня. Организацией выборов занимаются 39 территориальных и 1694 участковых комиссии с более чем 17 тысячами членов. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября на участках и на дому. Дистанционное электронное голосование не применяется. Сергей Трухачев подчеркнул важность безопасности, законности и технической готовности, поручив провести кампанию на высоком уровне. Фонд «Защитники Отечества» по Воронежской области помог в трудоустройстве около 900 ветеранов СВО, из них более 300 уже нашли работу. Руководитель фонда Елена Коровкина отметила, что важно не просто найти вакансию, а раскрыть потенциал ветерана. Одним из инструментов стали ярмарки вакансий и проект «Свой путь в профессию», выезды на предприятия для изучения вакансий. Фонд заключил более 3000 соглашений с работодателями, включая госкорпорации. Более 50 ветеранов региона подали заявки на соцконтракт для открытия бизнеса. Более 20 уже заключили договор. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном и левобережном районах. Причина – завершения реконструкции Остужевской развязки. Сейчас нужно провести важные технические работы. Как рассказал мэр Сергей Петрин, специалистам предстоит переключить новый канализационный коллектор диаметром 1200 мм. Для этого придется остановить работу 3 водоподъемных станций. В рамках работ обустроят новую камеру и переключат водовод диаметром 1000 мм на станцию ВПС-9. Также запланирована плановая замена запорной арматуры на станциях ВПС-8 и ВПС-12. Водоснабжение отключат полностью с 22.00 3 июля до 6 утра 5 июля. Мэр обратился к жителям с просьбой заранее запастись водой. На время отключения в городе организуют пункты подвоза воды. О том, где они будут расположены, сообщат дополнительно. Уличных музыкантов в Воронеже могут обязать согласовывать репертуар с властями. С такой инициативой выступил новый начальник ГУ МВД по региону Максим Петрушин. Идеи, как сделать Воронеж спокойнее и безопаснее, он озвучил на пресс-конференции в Доме журналистов. По мнению Максима Петрушина, уличные музыканты должны исполнять не все, что им захочется, а то, что одобрит мэрия. Например, некоторые песни из сектора «Газа» вполне достойны для публичного исполнения, а некоторые содержат маты, могут нарушать закон. Также начальник полиции считает, что надо усилить патрулирование проспекта Революции, при этом особое внимание уделить злачным заведениям, у которых часто происходят драки. Кроме того, предложено запретить ездить по главным улицам города на мотоциклах без глушителя. Это были новости региона.

1 июля, кстати, отмечается День изобретения солнцезащитных очков. Интересно, вот что сейчас солнцезащитные, или как мы их еще иногда называем, темные очки, связаны исключительно с летом, да, ну и недаром, вот, собственно, в разгар лета как бы и отмечается этот день-днёк. Вот, а раньше и, собственно, изобретены они были прежде всего для защиты глаз не от яркого солнца, а должны они были защищать от сверкающих снегов и льдов, блики от которых мешали охотникам прицелиться. И выглядели очки, конечно, тогда совсем не так, как сейчас. Это была такая полоска из дерева или кожи, или из рога с узенькой прорезью для глаз. Но, правда, надо признать, что на другом конце света тоже думали над тем, как защитить глаза. Египетские фараоны уже носили очки, и вот там как раз действительно не от снега, а от солнца защищались и нашли их даже в гробнице Тутанхамона. Это такие приспособления, они представляли собой тонкие изумрудные спилы, соединенные вот такой вот бронзовой пластинкой между собой. А вот возникновением самой знаменитой универсальной модели очков авиаторов мы обязаны вовсе не модным дизайнерам, а реально военной промышленности. Создавались они действительно для летчиков на самой-самой заре воздухоплавания. Ну а культовым аксессуаром сделали авиаторы, пожалуй, с этим все согласятся, Том Круз после выхода легендарного фильма «Топ Ган», ну а потом и сиквел еще добавил, да, вот который «Мэверик». И авиаторы стали любимой моделью очков на многие годы, абсолютно для многих, да и сейчас такая вечная классика. А вообще бум на солнцезащитные очки пришелся в 50-е, 60-е годы, и все благодаря, собственно, тоже кинозвездам, потому что они их стали массово носить. Но интересно, что актеров тогда привела к этим солнцезащитным очкам не мода, не какое-то желание там выделиться, а надо было скрывать красные глаза, потому что глаза страдали от воздействия софитов, которые тогда использовались на съемочных площадках мощных, вот этих вот, сейчас их уже и в природе не существует таких. Ну, а тогда вот вечно красные глаза надо было чем-то закрывать. Ну, самым большим фанатом солнцезащитных очков считается Элтон Джон, который собрал коллекцию, достигающую 20 тысяч пар. И для них в его особняке была отведена отдельная комната, в которой постоянно поддерживалась температура в плюс 16 градусов. Видимо, для лучшего сбережения. Аки, дорогое вино, сберегал свои солнцезащитные очки. Ну и последнее, это интересный факт из статистики. Каждые 14 минут где-то в мире теряется или ломается одна пара солнцезащитных очков. А наиболее частной причиной поломки, как думаете, что? Ну, конечно же, то, что люди на него, на этот аксессуар по неосторожности просто тупо садятся.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
3: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Подготовку к грядущим выборам обсудили в региональном правительстве. В РИО губернатора Сергей Трухачев провел оперативное совещание. Председатель облизбиркома Илья Иванов напомнил, что в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и завершится 21 муниципальная кампания в 10 районах и 2 городских округах, наиболее значимые в Борисоглебске, Бобровском и Каменском районах. Федеральная кампания стартовала 16 июня. Организации выборов занимаются 39 территориальных и 1694 участковых комиссии с более чем 17 тысячами членов. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября на участках и на дому. Дистанционное электронное голосование не применяется. Сергей Трухачев подчеркнул важность безопасности, законности и технической готовности, поручив провести кампанию на высоком уровне. Фонд «Защитники Отечества» по Воронежской области помог в трудоустройстве около 900 ветеранов СВО, из них более 300 уже нашли работу. Руководитель фонда Елена Коровкина отметила, что важно не просто найти вакансию, а раскрыть потенциал ветерана. Одним из инструментов стали ярмарки вакансий и проект «Свой путь в профессию», выезды на предприятия для изучения вакансий. Фонд заключил более 3000 соглашений с работодателями, включая госкорпорации. Более 50 ветеранов региона подали заявки на соцконтракт для открытия бизнеса. Более 20 уже заключили договор. Уличных музыкантов в Воронеже могут обязать согласовывать репертуар с властями. С такой инициативой выступил новый начальник ГУМВД по региону Максим Петрушин. Идеи, как сделать Воронеж спокойнее и безопаснее, он озвучил на пресс-конференции в Доме журналистов. По мнению Максима Петрушина, уличные музыканты должны исполнять не все, что им захочется, а то, что одобрит мэрия. Например, некоторые песни из сектора «Газа» вполне достойны для публичного исполнения, а некоторые содержат маты, могут нарушать закон. Также начальник полиции считает, что надо усилить патрулирование проспекта Революции, при этом особое внимание уделить злачным заведениям, у которых часто происходят драки. Кроме того, предложено запретить ездить по главным улицам города на мотоциклах без глушителя. С начала года Воронежская область получила 30 новых автобусов в рамках программы льготного лизинга, которую реализует Минпромторг России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и транспорта в Воронежской области. На маршруты уже вышли 20 новых автобусов, еще 10 единиц техники будут распределены по своим линиям до конца года. В конце 2025 года в Воронежской области завершилось обновление парка общественного транспорта. Регион получил 452 автобуса. И в завершении выпуска 334 воронежских пары расписались в одну из самых красивых дат этого года – 26.06.2026. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского ЗАГСа. Там также подчеркнули, счастье семьи, разумеется, не зависит от цифр, однако красивая дата поможет сделать праздник еще ярче и оставит в памяти особый след. К тому же будет легче запомнить дату регистрации. Кстати, предыдущий свадебный бум случился в Воронеже. Воронежской области 6 июня. Тогда поженились 313 пар. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: Компьютерные игры оправданы, но не все. Исследователи пришли к выводу, что игры с открытым миром, типа GTA, Cyberpunk, ну и тому подобное, где большое количество сюжетных развилок, диалогов и испытаний, эти игры полезны. Они развивают навыки принятия решений и даже помогают бороться с депрессией. В нашем радиокафе мы тоже вносим свой вклад в дело борьбы с депрессией и плохим настроением, но не через игры, а, конечно, через позитивный музон. Ну что, помчали в следующий час. В город.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города

Так, продолжаю читать ваши комментарии на тему, что бы сделали такого прям вообще невозможного в отпуске, если бы все для этого было. И средства, и силы, и желания. Ну, в общем, вот-вот все. Полный карт-бланш. Что бы такого предприняли? Раз чудесно, в общем, мечтаем по полной программе сегодня у нас за лучшую, так сказать, мечту. Два билета на концерт Полистрина. Что-то там Полистрина что-то поет про хиты нулевых, будет петь. Ну, в общем, задорно. Задорно и интересно, судя по всему. Так, значит, что у нас здесь есть из комментариев? Татьяна пишет, что у нее подруга, которая очень любит корейскую культуру. И у этой подруги есть мечта попасть на концерт одной известной корейской группы. Да не где-нибудь, а попасть именно в Бангкоке. Поэтому она очень много работает, во многом себе отказывает и живет этой самой мечтой. Вот ей бы я и отдала все деньги, пусть летит и ни в чем себе не отказывает. Деньги можно заработать, а мечты обязательно должны сбываться. Иначе зачем еще нужны друзья? Всем отличного дня. Вот такой вот альтруистический порыв у Татьяны осуществить чужую мечту. Не свою, а чужую отпускную мечту побывать в Бангкоке на концерте известной корейской группы. Класс, класс. Это мы такие себелюбивые, все себе, себе, путешествие себе. Вот, Татьяна, круто. Так, Ольга рассказывает, значит, нет, давайте вот Оксана. Оксана покупала бы бензин, не глядя на цены, и проехала бы на своей машине по всей нашей стране, по всем местам, которые записаны в моем листочке с хотелками, говорит она, начиная от Карелии и заканчивая Дальним Востоком. Да, ну что хочется сказать, глядя на цены и, в принципе, на ситуацию с бензином, тоже мы тут задумали такую небольшую поездку, коротенькую, всего на 300 километров от родного города Воронежа, и, конечно же, реп чешем, как будем добираться туда и, собственно, обратно. Все равно это, как сказать-то, есть такая червоточинка внутри по этому поводу. Но почему-то вспомнилось, как года два, наверное, назад ехали из Казани и по дороге домой заехали в Тарханы. Это бывшее имение Михаила Лермонтова. Там бабушка у него жила, да и он, собственно, провел детские годы, но потом уже переехал в Москву, оттуда, соответственно, в тогдашнюю столицу Санкт-Петербург. И на лето он приезжал погостить бабушке в это самое имение. Помнится, я тогда загуглила, а поскольку ехали из Казани, то проехали уже довольно много километров к этому времени, когда добрались до Тархан. В общем, я загуглила, сколько же километров от Питера, собственно, до Тархан. Оказалось, около 1300. И вот по современным дорогам, на современных машинах ехать больше 15 часов. То что же вот тогда, во времена Лермонтова было, как он вообще добирался до бабушки, ну, понятно, как, да, как, на гужевых повозках, на лошадях, на вот этих вот тарантаечках. Но сколько по времени это занимало, вообще заинтересовало меня. Но что-то я там начала изучать, что проезжали в день на лошадях примерно 100 километров в день. За день. 100 километров всего лишь навсего. И если учесть, что все-таки 1300 километров, то где-то, наверное, недельку. Ой, какую недельку? Две недели. Две недели занимала дорога до Тархан. Вот так вот к бабушке съездить на лето, да? Две недели туда, две недели назад. Вот, собственно, и лето и закончилось. В общем, к чему весь этот рассказ? Да к тому, что хочется все-таки надеяться, что бензин нас не покинет, потому что пересаживаться на гужевые повозки как-то вот прям совсем не хочется.

продолжаем мечтать о том, куда сгонять в отпуске, ну или что предпринять в отпуске такого, чтобы прям вот, эх, разойдись, душа, развернись, плечо. Наталья говорит, кабы я была царица, я бы отправилась на самое глубокое озеро планеты, на Байкал, или, как его еще называют, Сибирское зеркало Вселенной. Слушайте, как красиво, никогда не слышала такого названия Байкала, Сибирское зеркало Вселенной. Класс. Вы даже представить себе не можете, наши, как меня туда тянет. Пока он мне только снится, пока он только в моих мечтах. Хочу туда, потому что чувствую, что это мое место силы. Хочу, чтобы именно там моя душа отдохнула. Хочу именно там погрузиться в тишину и благодать. Мне кажется, что это мечта каждого медитирующего человека. Не представляю, Наталья, когда вы успеваете еще медитировать, что вы вообще медитирующий человек с таким энтузиазмом, с таким задором и с маленькими детьми. Но, видимо, в душе, да, хочется помедитировать и от всех немножечко вот так отступить, да, и погрузиться куда-то в байкальскую тишину, отдохнуть. Хочу встретить там рассвет, хочу проводить закат, хочу видеть все 27 островов, а они, между прочим, почти все необитаемые. Хочу на скалу Шаманку, хочу на мыс Хабой, хочу на ступу просветления, хочу искупаться, и пусть даже в ледяном Байкале, все равно. Вот как так приехать и не искупаться в этом волшебном месте? Хочу увидеть уникальных нерп, которые водятся исключительно на Байкале. Хочу познакомиться с настоящим шаманом. Ох, прям вы, да, разошлись в своих мечтах. И нерпы, и шаманы, и все-все-все. Если вы еще не поняли, наши... Мой маршрут построен. Осталось дело за малым. Только стать царицей. Эх, как бы я была царицей. Да-да-да. Ой, у меня мой великовозрастный ребенок в прошлом году съездил летом на Байкал. Тоже остался, ну не тоже, в смысле, Наталья еще не добралась, но остался под огромным впечатлением до мыса Ольхон, до острова, точнее, Ольхон, вот где как раз эта самая скала Шаманка, тоже очень мечтал добраться. И забронировали они там этот тип теплоход или какое-то там это плавсредство, чтобы туда добраться заблаговременно, там, за полгода, мне кажется, до этого путешествия, потому что там не так просто как-то все это сделать. Но в результате все обломалось, это плавсредство что-то там не... В общем, отменили это путешествие. В общем, до Ольхона они не добрались, но, тем не менее, как-то очень им запомнился. Конечно же, Байкал привез мне кружку с маленькой нерпочкой такой внутри, но кружку паковали плохо, она по дороге подразбилась, в общем, пришлось ее склеить. Сейчас у меня используется в виде, как это сказать, такой подставки для моих немногочисленных украшений. Так, ладно, продолжим про ваши мечты сразу после... После чего? Да после уже теперь рекламы, после новостей, после песенок. Еще вернемся.

0: цифры.
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия, перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Подготовку к грядущим выборам обсудили в региональном правительстве. В Рио губернатора Сергей Трухачев провел оперативное совещание. Председатель облизбиркома Илья Иванов напомнил, что в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и завершится 21 муниципальная кампания в 10 районах и 2 городских округах, наиболее значимые в Борисоглебске, Бобровском и Каменском районах. Федеральная кампания стартовала 16 июня. Организацией выборов занимаются 39 территориальных и 1694 участковых комиссии с более чем 17 тысячами членов. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября на участках и на дому. Дистанционное электронное голосование не применяется. Сергей Трухачев подчеркнул важность безопасности, законности и технической готовности, поручив провести кампанию на высоком уровне. Фонд «Защитники Отечества» по Воронежской области помог в трудоустройстве около 900 ветеранов СВО, из них более 300 уже нашли работу. Руководитель фонда Елена Коровкина отметила, что важно не просто найти вакансию, а раскрыть потенциал ветерана. Одним из инструментов стали ярмарки вакансий и проект «Свой путь в профессию», выезды на предприятия для изучения вакансий. Фонд заключил более 3000 соглашений с работодателями, включая госкорпорации. Более 50 ветеранов региона подали заявки на соцконтракт для открытия бизнеса. Более 20 уже заключили договор. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном и левобережном районах. Причина – завершения реконструкции Остужевской развязки. Сейчас нужно провести важные технические работы. Как рассказал мэр Сергей Петрин, специалистам предстоит переключить новый канализационный коллектор диаметром 1200 мм. Для этого придется остановить работу 3 водоподъемных станций. В рамках работ обустроят новую камеру и переключат водовод диаметром 1000 мм на станцию ВПС-9. Также запланирована плановая замена запорной арматуры на станциях ВПС-8 и ВПС-12. Водоснабжение отключат полностью с 22.00 3 июля до 6 утра 5 июля. Мэр обратился к жителям с просьбой заранее запастись водой. На время отключения в городе организуют пункты подвоза воды. О том, где они будут расположены, сообщат дополнительно. Уличных музыкантов в Воронеже могут обязать согласовывать репертуар с властями. С такой инициативой выступил новый начальник ГУМВД по региону Максим Петрушин. Идеи, как сделать Воронеж спокойнее и безопаснее, он озвучил на пресс-конференции в Доме журналистов. По мнению Максима Петрушина, уличные музыканты должны исполнять не все, что им захочется, а то, что одобрит мэрия. Например, некоторые песни из сектора Газа вполне достойны для публичного исполнения, а некоторые содержат маты, могут нарушать закон. Также начальник полиции считает, что надо усилить патрулирование проспекта Революции, при этом особое внимание уделить злачным заведениям, у которых часто происходят драки. Кроме того, предложено запретить ездить по главным улицам города на мотоциклах без глушителя. Это были новости региона.
8: Шоу
0: радио КП.

0: В эфире дневное шоу «Радиокафе Маяковский».
1: Так вот, кто о чем сегодня размышляет? А мы в мечтах об отпуске. Как бы его так круто провести, если бы у нас все было, и нам бы за это, как известно, ничего не было. Наталья, кстати, вот тут продолжила, что еще сегодня на просторах интернета она прочитала, что 4 июля впервые в Нелже пройдет уникальный хоровод невест. Ух ты, ничего себе, хоровод невест. И вот, как бы я была царицей, я бы только на один вечерок, вот только посмотреть. Хорошо, Наталья, не поучаствовать, что радует, да? Хотя, с другой стороны, почему радует? Да нет, уже все, уже отневестились, уже только посмотреть, нам бы только посмотреть. Так, Светлана рассказывает «Карибское море». «Джим, мальчик мой, налей мне рому». Ну, это цитата, если что. Мы как бы не рекомендуем, но это все «Остров сокровищ». Это все оттуда. У нас вот по рому специалист, как известно, крик подобен грому, дайте людям рому. И вот «Остров сокровищ». Ну, да. Вот молодец Светлана. Она точно формулирует мечты, да? Не просто «хочу на море», а на какое именно хочет море, на Карибское. А то вот услышит где-то там наверху вот это вот желание, что на море, и отправит на какое-нибудь Белое или Баренцево. Хотя, с другой стороны, на Баренцево Гольфстрим посмотреть, почему нет? Ой, я бы вовсюду вообще съездила и на Белое, и на Баренцево. Дайте только возможность. Но Светлана мечтает о море, о Карибском, на котором роскошные песчаные пляжи, да, там, что у нас там еще есть? Какие-то кораллы, мне кажется, там есть, коралловые рифы. Что мы еще знаем о Карибском море? Да только о пиратах Карибского моря мы еще знаем, конечно, там где-то по берегу ходит Джек Воробей в образе Джонни Деппа. Ждет, наверное, кого-то. Может быть, нас.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Что-то вот совсем я заболталась. Время-то у нас уже подходит к завершению. Пора подводить итоги наших распрекрасных мечт. В финале еще прочитаю комментарий от Ольги. Она пишет: «Кабы я была царицей, то, конечно, кругосветное путешествие. Чтобы горы и море, и верблюды в пустыне, и на лодке по Гранд-каналу, и тихая охота где-нибудь в Карелии, и поход в долину гейзеров, и прокатиться на слоне, и из окна джип наблюдать, как в саванне лев охотится на антилопу, и вот так, как та девушка в старой рекламе Баунти. Мне туда тоже очень надо. И губозакаточную машинку очень надо». Да, Ольга, как и всем нам. Очень надо губозакаточную машинку. Но нет, нет. Мечтать все-таки не вредно, утверждаю я. Вдруг что-то и получится. Кто же отправится сегодня? Ну, точнее, не сегодня, а билеты получит сегодня, а отправится не сегодня. На концерт Полистрина, ностальгия хиту нулевых, хором называется этот концерт. Предлагаю отдать билеты Татьяне. Татьяне сейчас найду. По-моему, Татьяна. Да, Татьяна. Как раз вот за альтруистический такой порыв отдать все деньги любимой подруге, которая хотела бы побывать на концерте известной корейской группы в Бангкоке и мужественно экономит теперь на всем, живя этой мечтой и откладывая потихонечку денежки. Спасибо, Татьяна, вам за ваш альтруизм, за ваше желание помочь другим людям. Мы тоже стараемся помогать, ну, чем можем. Вот билетами на концерт сегодня поможем. Всем спасибо, всем до завтра. Пока-пока.
0: Радио Кафе.

0: Украина.
1: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ситуация с топливом сейчас непростая, но не стоит драматизировать. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, правительство принимает все необходимые меры для ее разрешения. Для этого потребуется время. Матвиенко выразила уверенность, что ситуация будет исправлена, потому что решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются. Матвиенко также поручила на отдельном контроле держать вопрос обеспечения дистоплива в первую очередь аграрно-промышленного комплекса. Двух туристов унесло в реку Катунь на Алтае за один день с интервалом в несколько часов. Мужчин ищут, сообщили в региональном главке МЧС. Два происшествия на воде произошли примерно в одном и том же месте с разницей в 4 часа. Причиной несчастных случаев стало быстрое течение в реке. В МЧС призвали купаться только на оборудованных пляжах. В горных реках сильное течение и купание в них опасно. Солист группы Village People Виктор Уиллис скончался на 75-м году жизни после непродолжительной, но агрессивной болезни. Об этом сообщили музыканты в соцсетях. Уиллис был одним из основателей группы и соавтором всех ее успешных синглов, в том числе хита YMCA, под который любит танцевать президент США Дональд Трамп. Эта композиция, а также Go West, до сих пор остаются гимнами эпохи 70-х. Контракт Александра Овечкина с клубом «Вашингтон Кэпиталс» истек. 40-летний хоккеист впервые в карьере выйдет на рынок свободных агентов НХЛ. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с НСН посоветовал Овечкину поиграть еще и не спешить становиться тренером. По словам Фетисова, тренерство – это тяжелая работа и непростая профессия. Придется отвечать за команду, а не только за себя. Фетисов заявил, что пока не видит Овечкина в качестве тренера. По его мнению, следующий год он обязан отработать как игрок и добиться таких рекордных результатов, на которые никто не посягнет. Треть россиян заявили, что готовы прожить вообще без интернета. Большинство же, 72%, не представляют своей жизни без него. Глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал НСН, что без интернета можно жить, но только если им не будет пользоваться вообще никто.
3: Тут же все сильно зависит от психологии. Мы когда бросаем курить, если вокруг нас никто не курит, то в целом даже мир. То есть, а если мы бросили курить, а вокруг нас курят, это у нас, конечно, вызывает большой дискомфорт. Поэтому, если не будет интернета вообще, как такового, ни у кого, ну, как-нибудь переживем. Всегда найдется, что делать. А вот если вопрос в том, что интернет у меня нет, а вокруг есть у кого-то там, да, то есть это, конечно, будет создавать действительно дискомфорт, когда вокруг идет жизнь, а ты в нее, из нее выключен.
2: Как пишет газета «Ру», респондентов спрашивали, как долго они смогут жить без интернета. Более половины заявили, что им вполне комфортно будет существовать в таком режиме один или два дня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Так, без Алисы Михайловны до понедельника. Ну, у всех разные отпуски. Вот такой вышел у Алисы Михайловны. Ну, и то, там, по-моему, не совсем. Он, короче, приедет, расскажет. Все, здрасте. Хочу поговорить с вами в этом часе. Вам предложить тему поговорить о наших с вами отличительных чертах наших характеров. Очень часто нам в детстве говорили, вот ты такой-то, будешь вот таким-то там. Или не будешь таким. Ну, в общем, вот ты такой-то. А ты думаешь, да нет, я же совсем другой человек. Я же ответственный, ну в меру. А, может быть, я не так учусь хорошо, но зато я же учусь, я же что-то делаю, там еще какие-то вещи. Вот. А потом с возрастом ты начинаешь уже сам замечать, что у тебя есть какие-то отличительные черты характера. Не то, что вам сказали, или там психолог, или ваша жена, или ваш там муж, кто у вас там. Вот. А вы сами понимаете, что вот вы такой человек. Вот вы можете у себя выделить три таких основных черты, которые, вы с ними живете, это понятное дело. Такие яркие черты, которые вот прям вам они точно видны. Насчет себя, значит, я должен все контролировать. Я не могу отпустить ситуацию, я должен знать все. Я ненавижу сюрпризы, поэтому и лучший сюрприз — это тот, что я спланирую сам. Лучший сюрприз мне — это тот, что я спланирую сам. Отсюда, естественно, возникает тревожность. Потому что если вдруг что-то идет не по моим планам, не по тому, как я задумал, все, психозы начинаются, еще какие-то вещи, легкие мужские истерики в плане «я не хочу ничего делать, все нафиг, все, давай просто купим, не буду я копать тебе эту канаву». Вот, и такие вещи, да. Ну и третье, я, наверное, с гиперопекой еще. Мне важно, что если ко мне приехали гости, то у них должно быть вода, еда, положенные, постеленные, покупанные, вымытые, чтобы с подарками уехали и так далее и тому подобное, чтобы им было спать хорошо. В итоге я на всех этих вечеринках, которые проходят у меня, я не отдыхаю, потому что я все контролирую. Мытую посуду, еду и так далее и тому подобное. И тоже, поэтому я не особо люблю гостей. А вы думали, что я такой нелюдимый человек? Нет, просто я не люблю эти все вещи контролировать, я хочу тоже иногда отдыхать. Так вот, вот эти три таких черты, которые знаю о себе. Ну, ладно, есть еще четвертая. Я раздолбай. Ну, да, я могу забить. Она что-то очень важная. На работу, не в плане работы эфира, а там другие какие-то работы. У меня же есть, у меня в 50 лет, у меня же есть несколько работов. Вот, я могу подзабить чуть-чуть и подумать, сказать, да елки-моталки, устал я в конце концов. Но это вот недавно появилось такое. Но это еще не пофигизм, я сейчас к этому стремлюсь. Хочу, чтобы был пофигизм в жизни. Хотелось бы, конечно, но вот пока его нет. Но буду стараться. Так вот, в общем, три своих черты я выделил. А вы какие бы выделили в себе? Какие вы, вот глядя на себя в зеркало, вы знаете, что это такое? Неважно, положительно это качество, или не очень положительные, или, может быть, какие-то такие тревожные, от которых нужно избавляться, или которые нужно проработать. Вот. Единственное, что я давно уже понял для себя, кстати, сейчас немножко будет такое лирическое отступление, очень часто говорят, вот все наши проблемы из детства. Да, возможно, что-то там было как-то там, но все вот эти вот проблемы из детства сделали меня таким, какой я есть сейчас. А значит, они были нужны в детстве, чтобы быть таким, как я сейчас. А я себя, в какой-то мере, в такой нормальной люблю. Понимаете? И то, что там было, может быть, что-то хорошее или, может быть, что-то плохое, это пришло недавно, кстати. Это пришло недавно, когда... А, и еще очень легко сразу же тут же перестать винить всех остальных в детстве, в своем, в том, что ты делаешь сейчас, да? Ну, ты же это осознал, действуй дальше. И правда, ребята, это работает. И, кстати, без всяких психологов обошлось, но тоже говорят, что они очень хорошо помогают. Так вот, три ваших качества напишите, ваших основных качества. Возможно, они не столь явны для окружающих, но вы их для себя четко отмечайте. Они ваши основополагающие качества. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Так звучит наше радио. Реклама на 107 FM.
2: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Воронеж. Готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
3: Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас попросил выделить, ну, как минимум, три ваших таких, ну, таких характерных черты, ну, которые видны только вам. И вы с этим уже согласны, а не то, что вам сказали там возле подъезда. Кстати, вот насчет возле подъезда. Дмитрий, добрый день. Насчет сюрпризов и гостей жму руку. Я очень бываю обидчивой. Причем иногда прям очень сильно и не из-за чего-то глобального, если разобраться. Так, в плане работы я упертая, если что-то началось, считаю, что могу задержаться на работе, чтобы закончить. А, то есть вы вот такая бросить не можете, да, на полпути. А еще у меня шило в одном красивом месте, пишет нам Настя. Настя, требую доказательства, покажите шило в красивом месте. А я вот, например, таков, пишет нам наш слушатель, без подписи. В общем, первое, это, так, прокрастинаторище. Господи, слово-то какое. Оно но и так сложно было, вы его еще сложнее сделали. Дальше. Второе. Очень обаятельный мерзавец. Меня даже бабки у подъездов уважают. Это вот насчет подъездов. Дальше. Три. Романтик. Поэтому самый необязательный человек в Нижегородской области. Потому что все суета, а звезды такие красивые, особенно летом. Ну и пытливый, незаурядный умище бонусом. Короче говоря, холостой, денег нет. Все, ясно с вами. Читай книгу, станет легче. А, это Денис пишет нам из Благовещенска. Мне нужно, Денис, по теме, понимаешь? Так, добрый день, любимое радио. Я веселая раздолбайка, также упрямица и транжира. Муж меня обожает. Считает доброй, общительной, ласковой лизуньей. Люблю его целовать. Муж просто золото. Для меня он идеальный. Можно три раза повторить, что он во всем супер. Ну, это вы ему скажите лучше. Итак, пишет нам дядя Митя из Пятигорска. Дальше. Внимательность, разгильдяйство и упрямство. Как вообще совмещается внимательность и разгильдяйство? Как вы это делаете? Интересно. Так, добрый день. Митя, сложно выбрать то, что лучше всего меня характеризует, поэтому пусть будет это. Я кушаю хорошо, пишет нам Артемий из Москвы. А это уже хорошо. Главное, чтобы ты, мальчик, кушал хорошо. Все мы помним эту присказку. Итак, друзья, три ваших таких вот явных черты вашего характера или вашей личности, которые вы сами за собой замечаете, знаете, что на этих вот трех китах вы, собственно говоря, и стоите. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой.
2: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом сингле с Викой Борзовой и узнаем, что связывает группу «Экспедиция Восход» с солнечной Бразилией. Вика Борзова выпустила новый сингл «Роза». У этой песни длинная история, ведь она была написана, когда артистке было всего 15 лет. Как записанная под гитару демка превратилась в новый трек, рассказывает Вика Борзова.
3: Она была написана, по сути, не о такой стандартной любви. Она была о любви близких, друзей. И посвящена одному дорогому на тот момент человеку. Она потерпела очень много видоизменений, правок текста. Но изначально там, правда, была история других людей. И я как раз-таки выступила просто созидателем ней. Очень она мне дорога. Она очень сильно поменялась. Когда-то она была написана чисто под гитару. Примерно там все то же самое, костяк остался, но она стала сильно взрослее, она стала современнее, понятное дело, качественнее. Я очень долго сопротивлялась, чтобы ее впускать в каталог моего творчества, но когда я начала слышать обратную связь от реально авторитетных для меня людей, я поняла, что нужно на нее посмотреть не через призму того, что это когда-то написанная мной вещь в детстве. Нет, а как на отдельное существо. И, собственно, я не пожалела, мне она сейчас очень нравится.

0: Послушать новую песню Вики Борзовой уже можно на любой удобной цифровой площадке. Еще одним новым синглом порадовала нас группа «Экспедиция Восход». Команда выпустила трек под названием «Эмо 90-х». Ну а как с этой песней оказался связан известный бразильский художник, рассказывает Илья Михальченков.
1: Какое-то время назад нам постучался известный бразильский художник Фернандо де Пиава. Он работал с такими мировыми грандами, как Blink-182, Трэвис Баркер, Йелла Вульф, Сайперс Хилл и со многими другими. Так вот, он рассказал достаточно трогательную историю о том, что когда он рисует свои картины, то слушает нашу музыку. И в этот момент слезы текут по его щекам. И что, типа, ребят, я не знаю, что вы там такое поете, но это трогает меня до глубины души. Нас эта история тоже тронула. Мы решили, что обязательно нужно сделать что-то совместное, посотрудничать. И в итоге получилась такая коллаборация к нашему новому треку. На обложке простой бразильский парень сидит за рулем простой советской Волги ГАЗ-2402, собственно, точно такой же Волги, на которой мы сами путешествуем по всему миру, и смотрит даль, то наблюдает там пейзаж, который сам Фернандо наблюдал каждое утро на протяжении всего своего детства на северо-востоке Бразилии, в городе Натал, где он родился и вырос.

0: Посмотреть обложку и послушать новый сингл можно прямо сейчас. Релиз уже в сети. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Я вас попросил написать ваши три черты, которые, ну, как бы вы считаете, ну, яркими, явными такими, и сами себе отдаете в них отчет, а не то, что, знаете, там, да-да-да. Итак, поехали. О себе. Итак, искренне, никаких шкурных интересов кому-либо нет. Прямолинейные, но при этом тактичные, во всяком случае, стараюсь. И не прощаю предательства. Тут я крайне категоричный. Спасибо за заботу, пишет нам Дениска из Благовещенска. Все, Денис, прочел твое сообщение, так что все нормально. Дальше смотрим. Первое. Я слушатель. Мне сложно что-то рассказывать. Мне кажется, что это мало кого-то волнует, но и меня это не парит. А вот некоторым людям из-за этого со мной некомфортно. А я... Это было первое. Второе. Я не люблю, когда другим со мной некомфортно. Тут, я понимаю, взаимоисключающие такие понятия. Хочу оставлять впечатление хорошее о себе. И, в общем, третье. Борюсь при всем при этом со своей удобностью. Вот, иногда люди этим слишком пользуются. Ну вот насчет удобности это да. Когда ты думаешь о других больше, чем о себе, чаще всего люди воспринимают это, к сожалению, это правда, как слабость почему-то. Добрый день, спокойствие. Раньше я думала, что меня легко вывести из себя, но за последние 3 года в должности начальника поняла, что мега спокойный человек. Раздолбайство равно. Если можно отложить или забить, отложу и забью. И неторопливо. Всегда опаздываю на 2-3 минуты, но опоздаю. Добрый день. Мне недавно сказали, что есть бесячая черта во мне. Так, если у меня что-то произошло, болит, ну, там, или плохо, я буду молчать. И тут две стороны одной медали. Я не хочу грузить других своими, так, проблемами, настроениями и так далее. А вот другие, как оказалось, видят во мне молчаливое чудовище, которое мучает окружающих своим молчанием. Это обидно. Пишет нам тоже кто-то и не подписался. Наша, здравствуйте. Не понимаю, как меня в детстве упрекали. Сидишь один как сыч. Сейчас люблю общение, есть жена, ребенок, друзья. Но если есть возможность, то работать, кушать, идти за покупками предпочитаю один. Так, меня можно только любить. Не терпеть, не подстраиваться, а только любить. И жизнь у окружающих играет так красками радуги, пишет нам кто-то. Так, дальше. Дмитрий, здравствуйте. Слабоумие и отвага — мой девиз. Ну и, в общем, третьим — пусть будет лень. Так и живем, пишет нам Дмитрий из Нижнего Новгорода. Дим, насчет лени, я думаю, что у нас это общая черта такая, именная. Лень. Добрый день, отдохнувший Дмитрий. Мои три кита. Это люди, запятая, постоянное развитие и внутреннее состояние души. Какое внутреннее состояние души? Оно у вас какое? Какое оно у вас? Оно у вас спокойное? У вас там мир? У вас там рассветы, закаты? Или у вас там какая-то такая, знаете, море волнуется? Раз. Так, привет. Ни педант, ни зануда, ни скряга. А какой тогда? Скажите, пожалуйста. Дима, привет. А мне моя любимая всегда говорит. Первое, что я очень красивенький. Так тут так и написано, что я очень красивенький. Вот, как она в меня влюбилась, в рыжего Конопатова. Второе, очень умненький. Вот, иногда не могу даже... Так, порог на кухонной гарнитуре поправить. Это тут же человек сам себя критикует, умница. Ну, во всяком случае, чувство юмора и самоирония у вас вообще великолепны. Очень внимательны. Цветы дарю. Редко, но метко. Привет тебе. Вот. Дядя Митя из Пятигорска. Внимательность и разгильдяйство сочетаются очень хорошо. Все замечаем и пропускаем мимо. А это, кстати, хорошее качество. Нужно будет как-то подумать, как в себе развить внимательность и разгильдяйство. Итак, друзья, три ваших качества, ну, такие три ваших качества, которые вы в себе выделяете, они такие очень яркие у вас. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я у вас просил в этом часе назвать три ваших качества, которые, ну, вы для себя выделили, они как бы ваши основополагающие в вашем характере, в вашем поведении, вообще в вашей жизни. Не то, что вам говорят. Понятное дело, нам многое что могут рассказать люди. Они больше о нас знают, чем мы сами. Но тем не менее. Здравствуйте, Дмитрий. Я могу про себя сказать... Так, пунктуальный, рукастый, трудоголик, готовы помочь всем безвозмездно. Дядя Вите 39 лет. Ох, дядя Витя, насчет вот всем и вся вот эти вот Чип и Дейл спешат на помощь. Это, конечно, ну такое, ну, нормуль. Если вам хорошо, то это хорошо. Так, что? Просто баран и тотальный контроль. Ну, такое тоже бывает. Такое тоже бывает нормально. Так, еще напишет кто-то. Я еще перфекционист, максималист и очень добрый и ранимый. Кто вы? Как вы выжили? Как вы выжили с такими качествами? Ну, кто вы такой, чтобы судить? Кто вы такой? Привет, я жуткая тревожница, перфекционист с синдромом отличницы. Вокс, ты что ли пишешь? Мне очень трудно живется, работаю над собой. К 40 с лишним годиков пошли успехи. Спасибо мужу, поддерживает и наставляет. Ну, тут только возраст слегка не совпадает, а так прямо точно сказал. Вокс, ты что ли? Ты что ли? Так, я... Так, педант, псих и... Тут вот сэр Волч... Я не знаю, что это значит у вас тут в скобочках. Ну, что это такое вот значит. Так, ну и что? Доброе утро. Лояльность, выносливость. Жена меня за это очень любит.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
6: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи. Новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией.

0: 78-50-76. 8-950-778-50-76.
1: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ветеранов боевых действий. Губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов в своем обращении отметили, что звание ветерана боевых действий – это символ отваги, силы, высокого патриотизма. Многие воронежцы с гордостью носят это звание, добытое в боях, которые велись ради безопасности Отечества, ради его жизненных ценностей и человеческой справедливости. Нынешние воины, участники СВО, следуют лучшим ратным традициям, заложенным ветеранами, героически сражаются с врагом и укрепляют российское воинство. Братство, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Также первые лица региона обратили внимание воронежцев на еще одну знаменательную дату – 35-летие Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, выразив глубокую признательность всем современным ветеранам вооруженных сил за героизм, сплоченность, образцовое выполнение важнейших государственных задач и деятельное участие в патриотическом воспитании молодежи. В эфире новости. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном и левобережном районах. Причина – завершение реконструкции Остужевской развязки. Сейчас нужно провести важные технические работы. Как рассказал мэр Сергей Петрин, специалистам предстоит переключить новый канализационный коллектор диаметром 1200 мм. Для этого придется остановить работу трех водоподъемных станций. В рамках работ обустроят новую камеру и переключат водовод диаметром 1000 метров на станцию ВПС-9. Также запланирована плановая замена запорной арматуры на станциях ВПС-8 и ВПС-12. Водоснабжение отключат полностью с 22 часов 3 июля до 6 утра 5 июля. Мэр обратился к жителям с просьбой заранее запастись водой. На время отключения в городе организуют пункты подвоза технической воды. О том, где они будут расположены, сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобили, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Предполагается, что 21-летний мужчина выступал в качестве курьера, забравшего у пенсионерки весьма значительную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Курьера удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Он рассказал в полиции, что отыскал подработку в интернете. Ему нужно было забрать наличные, а затем перевести деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело. По статье «Мошенничество» мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В завершении выпуска накануне при объявлении ракетной опасности сирены включали два раза подряд. На это обратили внимание воронежцы. Как стало известно, по указанию губернатора при ракетной опасности теперь сирены включают дважды. Один раз сирены звучат при объявлении непосредственной опасности атаки БПЛА. Напомним, следить за оповещениями можно в мессенджере Макс и в телеграм-канале губернатора Александра Гусева. Кроме того, можно скачать официальное приложение МЧС. Там тоже оперативно сообщают о тревоге. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, в этом часе разыграю для кого-то билет в веревочный парк, Норвей парк. У вас будет возможность его выиграть, ответив на несложный вопрос в нашем эфире, поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно. Ну и еще одну новость под конец расскажу, как, собственно, большая жара, ну вот то, что сейчас происходит с нами, влияет на красоту мужского тела. В общем, друзья, дождитесь, все это будет очень скоро.
0: Так звучит наше радио.
2: Сядьте в машину, пристегните ремни. Включите наше радио.
3: Реклама и приготовьтесь. 107 FM.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29.
7: Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, пытаюсь сейчас работать в, собственно, очках для чтения Андрея Германовича Ломанова, потому что мы все нечаянно взрослеем и стареем. Итак, партнер рубрики ООО «НП Групп». В общем, где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьи? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – это приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, цены, скидки смотрите на сайте norwaypark.ru. Возрастное ограничение 6+. Ну и вы же помните, что там разные по цвету есть, собственно, трассы. И самое, для самых маленьких это белая трасса, где можно спокойно, совершенно безопасно. Вот, но 6+. Вот, имейте в виду. Итак, друзья, хочется еще напомнить, в общем, где находятся норвежские веревочные парки. Так, три больших веревочных парка. Это Норвей парк Барвих в Барвихе, в парке Раздолье, рядом с центральным входом. Также Норвей парк в Красногорске. Это в парке Сказочный, рядом с центральным входом. И Норвей парк Лазутинка в Одинцове. Вот, в парке Ларисы Лазутиной. Также два парка. Это сетчатые лабиринты Нет парк для посетителей ростом от 100 сантиметров и весом до 100 килограммов. Также Норвей парк Шишки. Это в Истринском районе, в лесопарке Шишкин лес. Норвей парк Вишня в Балашихе, в Вишняковском лесопарке. Ну и самое интересное, ну как мне кажется, это, ну нет, не самое интересное, это одно из интересных, но просто я очень люблю летать. Это зиплайны Норвей парк. Авангард, это город Электросталь, парк Авангард. Два зиплайна над озером длиной 450 и 250 метров, где ты просто раз и летишь. Летишь, тебе хорошо и тебе здорово. Итак, друзья, вот вы уже в душе стали экстремалом и полюбили веревочные парки, Норвей парк, и теперь хотите разделить эти впечатления со своим окружением. У вас намечается день рождения, мальчишник, девичник, свадьба, корпоратив, крестины. Ну, что-то можете еще, собственно, придумать для всей целой вашей любимой компании. Так вот, знаете, в веревочных парках, Норвей парк, можно провести любое ваше мероприятие, вам подберут программу на ваш случай и под запрос вашей компании. Заказать мероприятие можно на сайте norveypark.ru в разделе «Мероприятия». Оставляйте заявку, и менеджер с вами свяжется и все вам расскажет. А далее вы веселые, летом, классно и на высоте. Итак, друзья, а вот сертификат на посещение веревочного парка получит сегодня тот, кто напишет самый креативный ответ на вопрос: что и с кем бы вы отметили в веревочном парке? Что и с кем бы вы отметили в веревочном парке Норвей парк? Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, а я буду зачитывать и выберу самого креативного, ну, на свой вкус, ну, какой есть вкус, вот так и выберу. Итак, друзья, пишите.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Итак, друзья, норвежский веревочный парк и Норве парк – это отличное место для активного отдыха всей семьей, а также проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей парк – это приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей парк работают ежедневно. А адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru. 6+, возрастное ограничение. И я у вас спросил, вернее, я вас попросил предположить, с кем бы вы и по какому поводу хотели бы отпраздновать какое-то событие в норвежских веревочных парках. И вот вы начали писать, а я должен был выбрать, в принципе, самое оригинальное. В веревочном парке я бы провел время со своей женой. Она так визжит, что все вокруг в обморок падают. Забавно. Ладно, хорошо. Так, зачем, в общем, с кем-то отмечать, пишет нам Анна. Анна работает в РЖД. Те, кто в РЖД работают, они не смеются. Да? Вот. Просто, чтобы не сорваться от злости и негатива на работе, буду восстанавливать нервные окончания. Пойду одна дзенить, пишет нам Аня. Так, Дмитрий, привет. Ну, что можно отметить? День взятия Бастилии, конечно, тем более, что он очень скоро. Не нужно подарков, я из Сибири. День взятия Бастилии в сухую прошел. Привет, тезка, здравствуй, Димка. Хотел бы отметить для начала 50-летний юбилей нашей радиостанции со всеми ведущими. Спасибо за ваш оптимизм, за то, что вы просто так вот смело смотрите в будущее. Нам сейчас сколько? 26, 27? 27 нам, я не помню, сколько нам лет, Сидоль? Ну, не помню. Ну, короче, вот что-то нам много уже. Нам, а вы еще хотите столько же? Мы-то не против. Но я просто представляю себя 75-летнего чувака, который прыгает. Хотя, почему бы нет? Есть же и для самых маленьких, а старость, молодость, они же, ну и детство, они же очень близки. Так, самого спортивного участника нашего радио. Договорились бы с веревочным парком, им плюс лишние люди. Тут уже целый бизнес-план сделали, между прочим. Вот, пригласила бы ведущих и пару звезд нашего радио, и чтобы в течение недели или двух участники присылали свои результаты времени с трасс, несложных. Так, выигравшему встреча с артистом, а также встреча лучшему ведущему, подарок бесплатного входа в парк, но и артисту тоже что-то. Так артист же тоже встретится с победителем, вот ему и что-то будет. Вот, они и так артисты, им и так достаточно. А я бы пошел в парк вместе с троюродной сестренкой Сонькой, она та еще макака, и ей там как раз самое место. Вот, друзья, простите, может быть, я не самое выбрала оригинальное, но сейчас вот следующее прочту вам, и вы поймете, почему я это сделал. Вот. Добрый день, Митя. Не очень креативно, но это правдивая история. Вот. Развелся с бывшей супругой, и сына не удавалось встретиться 3 года. И вот 5 июля нам разрешено увидеться. Очень хотел бы с ним сходить и провести вместе время в норвежском веревочном парке в Одинцове, пишет нам Станислав. Стас, вот, Станислав, давайте я вам вручу этот сертификат, и я буду очень рад, что у вас все будет там хорошо. Так что поздравляю, и этот сертификат достается вам. Ну, а для всех наших слушателей, вот, действует специальная скидка в 10% до, внимание, 31 октября 2026 года, до конца сезона это действует скидка. Нужно просто сказать кассиру, что вы узнали о норвежских веревочных парках на нашем радио, что вы нас услышали, туда пошли, сказали, и вам будет скидка в 10%. Вот, скидки и акции не суммируются. Кстати, насчет акций и скидок тоже посмотрите на сайте norveypark.ru, там всегда актуальная информация, там всегда есть масса скидок и есть масса акций, поэтому тоже за этим следите. Все, друзья, большое спасибо за ваше участие.
0: Наше радио.

0: наше радио.
1: Так, друзья, в общем, первый день после отпуска, вроде полет нормальный. Так, Алиса Михайловна появится в понедельник, в следующий, так что не переживайте, все мы здоровы, все у нас в порядке. Кто еще не поздравил ее с прошедшим днем рождения, вчера он у нее был, сделайте это. Далее вечернее шоу 10 баллов, я же прощаюсь с вами до завтра и отправляюсь на поиски жидкого топлива. Всем счастливо, пока-пока.

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучина-2026». Магазин «Графская кухня» в

0: что, где, когда. Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

0: густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время, может быть, за годом год.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дроны вооруженных сил Украины атаковали два предприятия в Пензе. Раненые два человека, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Кроме того, в Пензе взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных домах. Обломки дрона повредили линии электропередачи. В свою очередь, президент Украины сообщил об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод в Уфе. Власти Башкирии официально не комментировали эту информацию. В Белгородской области мужчина погиб при атаке беспилотников по автомобилю в поселке Уразово, сообщил оперативный штаб региона. А в Рыльске, Курской области, взрывотехник Росгвардии погиб при обезвреживании боеприпаса, который был сброшен с дрона. Также пострадал полицейский, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к подозрительным предметам. Напряженность на рынке труда может быть не только ограничением, но и возможностью. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на финансовом конгрессе регулятора. По ее словам, есть возможности лучше использовать эти редкие трудовые ресурсы. Она также подчеркнула, что в России наблюдается огромный разрыв в плане производительности труда. Есть эффективные предприятия, которые показывают хорошую производительность, но одновременно долго живут те, которые на себя стягивают ресурсы с меньшей отдачей. Герой России Владислава Головина переизбрали начальником главного штаба юнармии. Решение было принято на слете организации. Главной целью своей работы после переизбрания Головин назвал развитие системы наставничества в России. По его словам, ключевая задача этого процесса заключается в том, чтобы формировать у молодежи патриотизм. В ходе мероприятия также были подведены итоги деятельности главного штаба за 5 лет. Кроме того, на слете приняли обновленную редакцию устава движения. Дональд Трамп в прошлом году получил порядка 1 миллиарда 400 миллионов долларов дохода от бизнеса, связанного с криптовалютами. Это следует из ежегодной финансовой декларации президента США. Трамп и члены его семьи активно инвестировали в криптовалютный бизнес в первый год его второго президентского срока. В частности, он получил более 590 миллионов долларов дохода от компании, в числе основателей которой входят вместе с ним его сыновья. Также он получил 635 миллионов долларов в виде роялти по соглашению с компанией, через которую ведется его бизнес в сфере мемкоинов. Независимый дистрибьютор «Неон» выкупил права на выпуск фильма «Луки Гуанданиньо. Искусственный» о главе OpenAI, американской научно-исследовательской организации, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта. Ранее Amazon отказалась от проекта на финальной стадии производства. Почти завершенной картине бюджетом около 40 миллионов долларов роль главы OpenAI Сэма Альтмана исполнил Эндрю Гарфилд. Решение принято спустя несколько месяцев после объявления Amazon о крупном инвестиционном соглашении с OpenAI. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу, лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Напарник, здравствуй.
2: Здравствуй, Андрей Геннадьевич. Ребята, здравствуйте все. Здравствуй, второй летний месяц, июль.
1: Да, привет. Привет ему хочешь сказать. Июль такой же он.
2: Не торопись.
1: Почти свояк такой.
2: Не торопись. Давай чуть помедленнее.
1: Что не торопись?
2: Не тебе, июлю.
1: А я и при июле, я понимаю, что не торопиться-то. Давай, июль, торопись.
2: Куда торопись? За ним август.
1: А, ты имеешь в виду... Нет, я имею в виду с хорошей погодой торопись, а так поспешать-то
2: вот
1: не надо.
2: Вот тебе хорошая погода. Обещают, что к выходным будет проклятие выходных, дождь, похолодание. Ладно, ребят, мы не про погоду.
1: Мы же не метеорологи, что нам про погоду-то
2: говорить? Начнем мы традиционно с того, что проверим, насколько мы созвучны и насколько мы на одной волне. Вы уже привыкли к нашей вот этой вот...
1: Мини-рубрике, давай ее как назовем.
2: Рубрика. Можно и рубрика к нашей шалости. Рубрика – это что-то ты официоза какого-то, канцелярита добавляешь.
1: Немножко.
2: А я люблю что-то.
1: А я за структуризацию всего.
2: Опять он канцелляритом своим структуризацию.
1: И деформацию.
2: В моем доме попрошу не выражаться.
1: Договорились, давай уже. Уже все ждут.
2: Сейчас мне нужно...
1: Мини-рубрику.
2: Мне нужно настроиться, ребята, вам тоже нужно настроиться. Я сейчас зачитаю... Один из куплетов прекрасно известной вам песни. Вам нужно просто написать, кто поет, какая песня, о чем, про что, ее название, если вдруг вспомните. Итак, давайте. Ты мой пятый океан, чудо-человек. Пусть небесный наш роман длится человек. Фу, блин. Дубль два.
1: Давай заново.
2: Ты мой пятый океан, чудо-человек. Пусть небесный наш роман длится целый век. Пусть нас минут злой обман и нежданных бед ураган. Вот как-то так, ребята.
1: Интересно вообще звучит в своем исполнении. Особенно вот эта ремарочка посередине.
2: Может быть, кавер записать. Итак, ребят, если догадались, что за песня сегодня загадана, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
3: В любой части на 107 FM.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и традиционно в нашей мини-рубрике, не побоюсь этого слова, почти все дали верный ответ.
2: Ну, есть.
1: В нашей развлекушке. Хорошо.
2: Кто-то предположил, что это Татьяна все по Браво или группа Виагра.
1: Виагра мне особенно понравилась. Нет, ребят, это
2: все... Это прекрасно... Не, еще есть Файнана. Нет, мы еще Файнану загадаем, пожалуй. Это Владимир Пресняков.
1: Файнана у нас уже была.
2: Разве?
1: Конечно.
2: Ладно, Владимир Владимирович Пресняков и, да, пожалуй, главная его... песни из 90... Нет, там еще у него было вот это вот... Ну ладно, об этом как-нибудь в другой раз. Главное, танцевально-развлекательная песня, пожалуй. Ну или караочная. Караочный блокбастер. Стюардесса по имени Жанна. Андрей Георгиевич, оформите, пожалуйста.

0: И песня, которую искренне не любят все обладательницы имени Жанна.
1: Конечно.
0: Ну, потому что сразу вот этот вот ярлык, а ты стюардесса. Не стюардесса ли?
1: Вот привет, Андрей, совсем другое дело.
0: Ладно, ребят, спасибо большое. Доказали, что вы с нами на одной волне. Давайте поговорим.
1: Давайте.
0: Сегодня Андрей Генрич попросил не шокировать ничем, как вчера.
1: Да, слушай, мы вчера с тобой тут чуть бой не устроили в этой студии. Мы вчера с напарником сильно разошлись во мнениях. Хотя мы это часто происходит, мы расходимся во мнениях, в этом нет ничего страшного.
0: Сегодня давайте сконсолидируемся. Дело в том, что каждому человеку нет-нет, да и случается чувствовать себя, как бы это мягко сказать-то, ленивой задницей. Давайте назовем это так. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что тебе нужно что-то сделать, а ты вот просыпаешься, или в какой-то момент, не обязательно просыпаешься, ты в какой-то момент думаешь, да ну нафиг. Да, объясню, к чему,
1: ой,
0: ребят.
1: Ой.
0: Сегодня я проснулся с четким желанием пойти в спортзал. Причем это в третий раз на неделе, но в понедельник, во вторник я смог себя сделать над собой волевое усилие. Сегодня я проснулся, понимаю, нужно идти в спортзал, собираться, вот это вот, завтракать, мыться. И думаю, да ну все нафиг, я ничего не... Жара, лето, я пойду спать. И я просто реально, я пошел спать. То есть я еще час проспал, проснулся бодрый, такой позитивный, думаю, ну знаете, ну вот такое вот ощущение, что я ленивая задница. А это реально, ну, стоило только пойти в душ, холодненькую водичку на себя полить, и в принципе можно было уже собираться. Но лень.
1: В больших серьезных делах. Я себя считаю ленивой задницей прямо с выходных. Дело все в том, что дочка со своим теперь уже мужем праздновали день рождения в нашем загородной, как ты говоришь, резиденции. И что-то там жарили на мангале. И уделали брусчатку всю вот этим жиром.
0: Так.
1: Вот, все закапано жиром.
0: А почему не убрали за собой?
1: Потому что они уехали. Потому что, ну, я думаю, не до этого было. Но дело-то не в этом. Я уберу, думал я.
0: Да-да.
1: Каждый раз я смотрю на это пятно, знаешь, такой выхожу, сейчас кофе смотрю, мне такой думаю.
0: До сих пор думаю.
1: Так ли? Дождь пройдет, может, меньше
0: станет. Муравьи сейчас все вылежут. Остальное дождь смоет.
1: Есть большой один такой муравей.
0: Ребят, а давайте сегодня вот поговорим на чистоту. Вот в чем вы ленивая, простите за это слово, но ленивая попница, давайте вот так назовем это.
1: Может, ленивая жопка тогда уже?
0: Как-то не... Попница.
1: Попница. Ну, попница это как-то...
0: Что? Ну, как бы... Все понимают, о чем речь, но не так грубо звучит. В чем вы ленивая попница? Вот что вам нужно сделать или что-то... Или вы не сделали что-то? Потому что вот многие ездят сейчас, не знаю, понимают, что нужно заправиться, бензина залить. Приезжают мимо заправки.
1: Да, машину поставить.
0: А там такая такая пробка, и не пробка, очередь. И не понимаешь, это очередь, она на час, на два или на 10 минут. И тут ленивая попница в тебе говорит, да ладно, поехали дальше. Да ладно, еще ж есть полбака прокатаем.
1: Да, потом на метро поедем.
0: Да, ребят, в чем вы ленивая попница? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня это пообсуждаем.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про лень мы решили сегодня проговорить. Про ленивую...
2: Ленивая попница.
1: Попницу, да. Которая, честно сказать, такая грустная вещь, которая заставляет нас
2: шлыть. Привет, мне лень писать.
1: Я вас очень хорошо понимаю.
2: А в такую жару, мне кажется, вообще лень
1: мне
2: все.
1: Мне лень отвечать.
2: Нам лень бубнить в микрофон.
1: Так, добрый день, любимые радиоволшебники. Так нам сегодня обращается. Хорошо, кстати, мне нравится слово радиоволшебники. На всю жизнь ленивая попница в плане уборки и наведения порядка. Терпеть не могу, гладить. С детства мне пророчили одинокую жизнь с котами. В итоге очень многие мужчины звали замуж. Сейчас рядом со мной самый классный муж на свете. Очень добрый, хозяйственный муж, убирается, а я вкусно готовлю. Хвалю его, веселюсь и никогда не выношу. Мозг и забыто.
2: Ну, то есть гладить вы...
1: Так и не стало.
2: О, парни, привет! Ленивая попница — это кредо по жизни, пишет 40-летний Димка. Кстати, это вот не очень хорошая черта характера, вот ленивая попница. Не кажется тебе?
1: Да. Привет, наши. По лени в спортзал. Мне под 50, владею низкими абонементами в зал, с посещением в районе нуля. Рецепт. Индивидуальный тренер, девушка. Теперь я хожу 3 раза в неделю.
2: Ну, а жена ваша как к этому относится?
0: Наша реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про лень сегодня говорим, потому что действительно иногда... что там иногда? Довольно часто нам делать что-либо лень. Вроде бы...
2: А неохота. Мы спросили, собственно, где ваша вот эта...
3: Вы ленивая попница.
2: Да...
3: Привет, наши. Машину в порядок привести лениво. Жара плюс 33, перегорела лампочка в габарите. Шины новые надо поставить. Но лень. Будем считать, что я просто красивая. Хотя и не блондинка. Александра из Якутска.
2: Саша, красиво сказано, молодец. Лень — двигатель прогресса. Стиралка, посудомойки, керхеры, всякие роботы, пылесосы, автомобили. Все это придумали лентяи, чтобы им лень ходить, стирать, мыть, пылесосить. Да я же тоже ленивый человек по работе. Пашу, правда, звонка. Хотя работаю сам на себя электриком. Вот ленился, а квартиру на 32 модуля за неделю в одного сделал, завтра сдаю, еще есть два объекта. Но все равно так лень, пишет нам Олег.
3: Да все лень.
2: Из Оренбурга.
3: Респект львам. С утра встаю рано, жена спит. Вижу, мелкая собака ночью нагадила.
2: Ты аккуратнее читай.
3: Да, убирать с утра лень. Оставил жене. Будем считать, что она... что собака попозже дела свои наделала. А вы хитрец. Мы вашей жене ничего не скажем. Мы будем надеяться, что она
2: не слушает. Слушайте, а вы знаете, вот собака-то, она ни в чем не виновата.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А про ленивую попницу сегодня обсуждаю.
2: В чем вы ленивая?
1: В чем?
2: Да. Ой, привет. Я 100% ленивая. Это самое. Проснулась сегодня в 4 утра. Светло, хорошо, снова уснула. Прост день. От кондиционера никуда не выхожу, не хочу. И на работу мне сегодня не нужно идти. Скользящий график. Вы сегодня просто счастливый человек.
1: А выходная неделя, собирал за ягодами в поля еще вчера. А так лень. Там жара и всякая вот эта летучая нечисть кусает.
2: Кошмар.
1: Да.
2: Я ленивая попница, потому что сегодня на даче, потому что когда на даче покосишь траву, останется скошенная. Думаешь, да ладно, завтра уберу. А на завтра смотришь на нее и думаешь,
1: да ничего.
2: Да она же так трава. В удобрение превратится. Газон зеленая, будет да. лучше расти. Ну и, конечно, все оставляю.
1: А, привет, короли вечерней вселенной. Так нам обращаются. Вот идут домой с работы пешком. Мне так лень идти, но стоять несколько часов в очереди на заправку мне лень еще больше, пишет там Анечка из Твери.
2: Я вас прекрасно не понимаю.
1: Вообще. Ребят, в чем вы ленивая попница? Да, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Буквально минутка у нас остается, но нам не лень прочитать еще пару ваших сообщений.
2: Вам не лень, вы не читайте.
1: Очень лень вставать на работу в 5:30, но вставать в 3 часа ночи на рыбалку – это легко.
2: Вот не знаю, вот мне вот вас, рыбаков, вообще не понять. В 3 часа встать, ну это же...
1: Я настолько ленивый, что даже ленюсь загружать посудомойку. А иногда даже лень читать, просто слушаю радио, лежа на диване, а потом засыпаю.
2: На работе иной раз так лень, тянешь, потом бац, и это делать, и то надо, и надо. В общем, все это лень.
1: Спасибо, ребят, вам за сообщение. Мы с напарником убедились, что не одни мы такие.
2: Да, где-нибудь желаем вам найти сил и сыскать резервы, чтобы вот эту лень в себе побороть и все дела поделать.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на Дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
8: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
8: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
9: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.

0: Миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ветеранов боевых действий. Губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов в своем обращении отметили, что звание ветерана боевых действий – это символ отваги, силы, высокого патриотизма. Многие воронежцы с гордостью носят это звание, добытое в боях, которые велись ради безопасности Отечества, ради его жизненных ценностей и человеческой справедливости. Нынешние воины, участники СВО, следуют лучшим ратным традициям, заложенным ветеранами, героически сражаются с врагом и укрепляют российское воинское братство, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Также первые лица региона обратили внимание воронежцев на еще одну знаменательную дату – 35-летие Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, выразив глубокую признательность всем современным ветеранам вооруженных сил за героизм, сплоченность, образцовое выполнение важнейших государственных задач и деятельное участие в патриотическом воспитании молодежи. В эфире новости. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном или убережном районах. Причина – завершение реконструкции Остужевской развязки. Сейчас нужно провести важные технические работы. Как рассказал мэр Сергей Петрин, специалистам предстоит переключить новый канализационный коллектор с диаметром 1200 мм. Для этого придется остановить работу трех водоподъемных станций. В рамках работ обустроят новую камеру и переключат водовод диаметром 1000 метров на станцию ВПС-9. Также запланирована плановая замена запорной арматуры на станциях ВПС-8 и ВПС-12. Водоснабжение отключат полностью с 22 часов 3 июля до 6 утра 5 июля. Мэр обратился к жителям с просьбой заранее запастись водой. На время отключения в городе организуют пункты подвоза технической воды. О том, где они будут расположены, сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобили, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Предполагается, что 21-летний мужчина выступал в качестве курьера, забравшего у пенсионерки весьма значительную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Курьера удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Он рассказал в полиции, что отыскал подработку в интернете. Ему нужно было забрать наличные, а затем перевести деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело. По статье «Мошенничество» мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В завершении выпуска накануне при объявлении ракетной опасности сирены включали два раза подряд. На это обратили внимание воронежцы. Как стало известно, по указанию губернатора, при ракетной опасности теперь сирены включают дважды. Один раз сирены звучат при объявлении непосредственной опасности атаки БПЛА. Напомним, следить за оповещениями можно в мессенджере Макс и в телеграм-канале губернатора Александра Гусева. Кроме того, можно скачать официальное приложение МЧС. Там тоже оперативно сообщают о тревоге. Это были новости региона.
2: Проверено временем.
3: Спину ломит, голова болит. То ли
4: сел энцефалит.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Будем разыгрывать титул «Умника дня». Хотел, чуть не сказал.
2: Этой недели.
3: Первый июльский.
1: Первый
3: июль июльский, начался, ребята.
1: Июльский, да.
3: Месяц. Ну, вот смотри, Андрей Георгиевич, давайте так немножечко... прикинем, извините, я сейчас просто чайку попил. Могу немножечко это ощущение, что чавкаю. Нет, просто рост начал.
1: Нет, ты не чавкаешь?
3: Нет. Июнь — это месяц клубники.
1: Да нет, клубнику... июнь?
3: Июнь.
1: Июнь, да.
3: Июнь. Это вот месяц. Это месяц клубники. Это месяц, когда мы открываем купальный сезон.
1: Ну, как взрослые люди, как дети, конечно, открывали.
3: Начинаем вкушать какие-то...
1: Черешня.
3: Черешня, наверное, июль.
1: Как? Черешня уже отходит.
3: Где?
1: Ты что, не ел черешню еще?
3: Ел.
1: Она уже отошла.
3: Она уже вся мятая. В магазине.
1: Мятая вот. Все еще по тысяче.
3: Может быть, потому что она все еще по тысяче, поэтому...
1: Наверное, я и прозевал этот момент.
3: Вот. Сезон.
1: Но мне июль в этом смысле мне больше нравится.
3: Ну, июль, вот смотри, в магазины уже как бы изобилуют какими-то дарами природы. Ну, там, нектарины, да, абрикосы, да, персики, да, вот это вот все уже набили оскомину и черешни, и вишни, и клубника, и хочется чего-то сладенького теперь.
1: А еще у Копатыча начинают идти огурцы.
3: Да, зелень своя. В большом
1: количестве. Зелень своя, черная, красная, смородина, белая, вот это вот.
3: Белая.
1: Заморская.
3: Это... я думал, ты про белую.
1: А белая идет, она
3: к огурцам лето, как раз.
1: Как смай.
3: Как раз-таки зимой. Зимой-то она не идет, вернее, летом.
1: Как идет?
3: Летом не идет, зимой
1: я
3: идет.
1: Я тебе открою секрет, это вечно зеленое дерево.
3: Я тебе не про это.
1: А ты про что?
3: Белая.
1: Что белая?
3: Ну, белая. Для сугрева.
1: Ну, я так говорю, она круглогодично идет.
3: Да ну, летом жарко. Кого это останавливал?
1: Ты понимаешь, ты же в Химках живешь, ты же должен знать.
3: Мне кажется, что истинные ценители, да, дегустаторы, они переходят на более легкие и гуманные сорта.
1: Я просто с декантером ходят в Кристину и Барселону.
3: Декантируются на ходу. Ладно, ребята, в этом части разыграем первый июльский титул «Умника дня». Готовьтесь.
0: На 107 FM. Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру. Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И пришло время пригласить вас поучаствовать в игре «Успеть за 60 секунд». Но поскольку мы разыгрываем титул «Умника дня», и от меня будет звучать первая кодовая фраза, позвольте, я чуть-чуть поумничаю. Все мы хорошо знаем такую пословицу, как «делу время, а потехе час». Но на самом деле появилась она как пословица без всякого вот этого вот союза «а». Появилась она при царе Алексея Михайловича Тишайшем, и, собственно, он ее себе где-то записал. Там она звучала так: «Делу время, потехе час». И это не было... То есть время и час тогда означало одно и то же. И суть ее была в том, что, ну, события надо как-то
2: всему делить. Свое время.
1: Всему свое время, да. А в 19 веке ее решили использовать немножко по-другому, что, мол, дело-то время надо много уделять, а потехи-то всего час. Поэтому предлагаю лентяям вернуть все назад. И пусть она звучит: «Дело время, потехи час». Запятую можно поставить. Какой? 20-й?
2: Да, автор 20-го сообщения будет первым игроком. Ребята, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И давайте начнем первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем поборется за титул «Умника дня» Михаил. Давайте знакомимся. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил.
3: Добрый вечер всем.
2: Ну что, если вам не лень, сделайте выбор, Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Не лень, Андрей.
1: Очень приятно, спасибо за доверие.
2: Минута времени и 10 вопросов. Давайте начнем первый раунд, поехали.
1: Кто является автором строки «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить»?
3: Чернышевский.
1: Тютчев. Главной площадью какого города является площадь Святого Марка?
3: Рима.
1: Венеция. Принадлежат ли яблони голосеменным растениям?
3: Нет.
1: Правильно. Какой химический элемент обладает самой низкой температурой кипения и плавления?
3: Водород.
1: Гелий. Одним из персонажей какого романа является финн-директор Римский?
3: Мастер Маргарита.
1: Правильно. Сколько слогов в слове парапет?
2: Молодец. Парапет. Сколько слогов?
1: Парапет, да. Правильно. В каком году Красной Армии проводилась операция «Багратион»?
3: В 44-м.
1: Является ли звук «Ж» парным?
3: Да.
1: Правильно. На территории какого государства располагается город Бреда?
3: Чехия.
1: Нидерланды.
2: Нидерланды. Я бы, конечно, сейчас сказал, что Андрей Германович подыграл. И вот насчет слогов бы я...
1: Ну ладно, ладно.
2: Но мне лень. 4 из 9 фиксируем.
1: Да, хорошо, хорошо.
2: Но больше так не делай, Андрей Германович. Не вызывай во мне праведный гнев. Потому что, ну что это такое?
1: Ну, если это парапет.
3: Ну... Спасибо, я бы догадался.
2: Андрей Германович, ну как-то... Ладно. Ну просто лень мне сегодня скандалить. 4 из 9 фиксируем за Михаилом. И в скором времени пригласим второго участника дуэли. Озвучим вторую кодовую фразу и проведем второй раунд.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы приглашаем вас принять участие во втором раунде игры «Успей за 60 секунд». В первом играл Михаил, сыграл с результатом 4 из 9. И есть шанс, мне кажется,
2: победить. Есть. Нужен второй игрок. Я что-то, Андрей Геннадьевич, мне так лень копаться куда-то. Исторические экскурсы. При каком там тишайшем? Что там, какая...
1: Поэтому... Ну, так давай, может, она и будет «Мне лень». Очень короткая, емкая.
2: Мне лень.
1: Мне лень.
2: Мне лень моя.
1: Мне кажется, мне лень.
2: Ладно, ребят, пусть будет «Мне лень». Мне лень. Автор 20-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, если вам, конечно, не лень.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Я начинаю второй...
2: Второй.
1: Очень скоро решится судьба титула.
2: Судьба. Судьба. У нас на связи он.
1: Кто? Он. Андрей. Андрей. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Привет, Андрей.
1: На нас лень так действует.
2: Андрей, не лень играть.
3: Нет, вполне нет.
2: Тогда давайте.
3: Есть, работаем.
2: Понятно. Тогда у нас с вами минута времени. И напомню, ваш соперник Михаил сыграл с результатом 4 из 9. Вы готовы?
3: Да, готов.
2: Поехали. Сколько вершин у пирамиды с треугольным основанием?
3: 4.
2: Правильно. На территории какого государства располагается город Синтра?
3: Пас.
2: Португалия. Является ли звук «Г» парным?
3: Нет.
2: Является. В каком году Красной Армии проводилась операция «Полководец Румянцев»?
3: 43-й.
2: Правильно. Сколько слогов в слове «солист»?
3: 2.
2: Правильно. Одним из персонажей какого романа является бухгалтер Берлага?
3: Не знаю.
2: Золотой теленок. Принадлежат ли сосны голосеменным растениям?
3: Да.
2: Правильно. Какой химический элемент является вторым по распространенности во Вселенной?
3: Водород.
2: Гелий. Главная площадь какого города называется площадь Согласия?
3: Париж.
2: Правильно. Плас де ля Конкорд, да, как называют ее местные парижане. У меня, правда, произношение не так, как у них «Конкорд», вот это вот все. 5 из 9, будьте любезны.
1: Что ты произнес по-другому, лучше ты.
2: Французов передернуло моего прононса. Ну что, 5 из 9, Андрей Георгиевич, будьте любезны. Андрею выдайте... выдайте титул умника дня. Я пока напомню, что если вам хочется поиграть в игру «Успеть за 60 секунд», но такой возможности нет, или стесняетесь, или еще что-то, то сделать это можно единолично, взяв в руки смартфон и в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте найти «Умник дня», прямо вот так вот ищите «Умник дня», добавляйтесь, подписывайтесь и отвечайте на вопросики. Вопросиков много, скопилось их там в изрядном количестве. Если подпишетесь прямо сейчас, вам хватит, мне кажется, на ближайший месяц без отрыва от производства. Кроме того, в мессенджере Макс, в канале «Умник дня», можно узнать, что за день сегодня. Например, в этот день, в 1882 году, в Петербурге, Москве, Одессе и Риге начали действовать первые в России телефонные станции. И вот этот вот «Барышня! Алло! Барышня!»
1: Соедините со Смольным.
2: Да. Совершенно верно. А также в 1915 году в Голливуде была снята первая сцена с обнаженкой. Вот австралийская актриса, а по совместительству спортсменка Аннет Келлерман обнажилась во время съемок фильма «Дочь богов». Говорят, фильм его выпустили в прокат, но общественность тогда была не готова к тому, что будет.
1: Порицали, в общем.
2: Обнаженка. Но тем не менее, народ шел. Порицали, но шел. О том, кто родился в этот день, вы можете узнать, также подписавшись на канал «Умник дня». Напомню, все это в мессенджере Макс. Прокачивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вот тут напарник спрашивает наш слушатель, почему ссылка ведет не на ту пиктуре.
2: Поправили, ребят. Все заменили, теперь можно зайти в сообщество «Пиктория на 10 баллов» ВКонтакте и послушать пятничную пикторию про Никиту Федоровича Карацупа. Про то, как появился первый в его жизни индус, где была взята настоящая пограничная собака.
3: Как Никита Федорович... как я буквально совсем недавно сказал, парапет. Так ты и слил, про кого последняя пиктория. Я просто понимаю, что некоторые же не слышали.
2: Да вот секрет Полишинеллио. Уже как бы, ну, хорошо, вы не слышали. Если вы еще не слышали пикторию пятничную про Никиту Федоровича, то обязательно зайдите ВКонтакте, найдите сообщество «Пиктория на 10 баллов».
3: Так и называется, там, да, прямо набирайте его в поисковике.
2: И там уже все опубликовано, пятничная пиктория. Замечательная, на мой взгляд, вышла такая, ну, с любопытными фактами.
3: Как человек и его собака, вообще прекрасно.
2: Конечно. Про главного пограничника СССР, как, собственно, рождалась и формировалась легенда.
3: И как формировалась кинологическая служба
2: молодой
3: страны.
2: А также все остальные пиктории, которые мы с напарником читаем для вас по пятницам, вы тоже можете найти, ну, большинство из них, последних, вы можете найти ВКонтакте в сообществе «Пиктория на 10 баллов». Добавляйтесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
7: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
9: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
10: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
11: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
12: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
13: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7-905-049-63-29.
14: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
15: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
16: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
18: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва.
19: Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
20: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
21: В Забайкале действуют сотни очагов.
20: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
22: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это...

0: России.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно в эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает летом все больше жалоб от россиян, которые называют свои обращения криком души. Так, в подмосковном поселке Балаомут уже 5 лет в непогоду заливает дома, жители которых устали плавать по своим участкам. А в Мурманске 9-этажный дом уже год живет без горячей воды. Поселок Белоомут находится примерно в 160 километрах от Москвы. После страшного пожара, который уничтожил деревню Муховое в 2010 году, погорельцев переселили именно в него. Однако уже 5 лет их участки затапливает вода в распутицу и непогоду. Дренажная система не работает, а местные власти разводят руками.
3: В этом году, например, в апреле месяце, и в начале мая мы тонули 2 раза. Как разлив, так у нас вода держится, она никуда не уходит, не работает нам дренажная система. 3 года подряд собирают собрания, все это бестолку. Так что как разлив, как что большие дожди, так у нас дом в воде. Ну сколько можно в том году? Все вроде подделали, в этом году все у меня уплыло, и дом еще опустился ниже в землю. Ну когда это закончится? И вода стоит подолгу, и крыльцо гниет, и все гниет.
2: Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева помочь жителям Белоомута. А в Мурманске уже год мучаются без горячей воды жители 9-этажного дома на улице Маклакова. Общедомовый водонагреватель сломался. Ремонтировать его управляющая компания не хочет. Хотя люди все это время платят и за капремонт, и за горячую воду, которой нет.
4: У нас уже с июня 25-го года нету горячей воды просто в 9-этажном доме. Квартир много, 2 подъезда. Центр города, Октябрьский округ. У кого нету бойлера, тот нагревает там себе в тазиках, как в те времена. Времена давнишние. Но бойлеры, сами понимаете, они небольшие у всех в квартире. Бойлера не хватает на семью, чтобы жить нормальной жизнью. Помыть посуду, помыться. И мы куда только не обращались. Все бесполезно, непонятно что. Они все говорят, что это мы ничего не можем сделать. Это ваша управляющая компания. Только она это решит. А на них никто повлиять не может, чтобы они решили. А мы же платим за все. И платим за капитальный ремонт. Почему с капитального ремонта не могут сделать этот бойлер?
2: Мы попросили мэра Мурманска Ивана Лебедева разобраться, почему жителям проблемного дома никто не помогает. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. НСН.фм.
5: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ветеранов боевых действий. Губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов в своем обращении отметили, что звание ветерана боевых действий – это символ отваги, силы, высокого патриотизма. Многие воронежцы с гордостью носят это звание, добытое в боях, которые велись ради безопасности Отечества, ради его жизненных ценностей и человеческой справедливости. Нынешние воины, участники СВО, следуют лучшим ратным традициям, заложенным ветеранами, героически сражаются с врагом и укрепляют российское воинство. Братство, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Также первые лица региона обратили внимание воронежцев на еще одну знаменательную дату – 35-летие Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, выразив глубокую признательность всем современным ветеранам вооруженных сил за героизм, сплоченность, образцовое выполнение важнейших государственных задач и деятельное участие в патриотическом воспитании молодежи. В эфире новости. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном или убережном районах. Причина – завершение реконструкции Остужевской развязки. Сейчас нужно провести важные технические работы. Как рассказал мэр Сергей Петрин, специалистам предстоит переключить новый канализационный коллектор диаметром 1200 мм. Для этого придется остановить работу трех водоподъемных станций. В рамках работ обустроят новую камеру и переключат водовод диаметром 1000 метров на станцию ВПС-9. Также запланирована плановая замена запорной арматуры на станциях ВПС-8 и ВПС-12. Водоснабжение отключат полностью с 22 часов 3 июля до 6 утра 5 июля. Мэр обратился к жителям с просьбой заранее запастись водой. На время отключения в городе организуют пункты подвоза технической воды. О том, где они будут расположены, сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобили, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Предполагается, что 21-летний мужчина выступал в качестве курьера, забравшего у пенсионерки весьма значительную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Курьера удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Он рассказал в полиции, что отыскал подработку в интернете. Ему нужно было забрать наличные, а затем перевести деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело. По статье «Мошенничество» мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В завершении выпуска накануне при объявлении ракетной опасности сирены включали два раза подряд. На это обратили внимание воронежцы. Как стало известно, по указанию губернатора, при ракетной опасности теперь сирены включают дважды. Один раз сирены звучат при объявлении непосредственной опасности атаки БПЛА. Напомним, следить за оповещениями можно в мессенджере Макс и в телеграм-канале губернатора Александра Гусева. Кроме того, можно скачать официальное приложение МЧС. Там тоже оперативно сообщают о тревоге. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо на АЗС в пределах инфляции. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил Новак, есть некоторый разрыв в стоимости бензина на автозаправочных станциях независимых компаний, однако эта ситуация должна выровняться. Перебои на топливном рынке он назвал отдельными случаями, связал их с логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретной нефтебазы и АЗС. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела 62-летнего актера Александра Высоковского, звезды телесериала «Бригада», и бумера в реке Оке в Подмосковье. По данным супруги Лилии, актер накануне отправился на рыбалку в районе Пущинской косы вместе с 17-летним сыном. В какой-то момент Высоковский отошел дальше по берегу и не вернулся. Супруга сообщила о пропаже мужа в полицию, попросила помощи у волонтеров и рыбаков с моторными лодками и эхолотами, поскольку МЧС не было необходимых средств. В результате тело актера обнаружили в реке. Высоковский прославился благодаря роли в «Бригаде». Он сыграл охранника Саши Белого, бывшего спецназовца, который расправился с тремя его друзьями. Помимо съемок в сериалах, он занимался режиссурой, сценариями и продюсированием. Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал дискуссию о возможном переохлаждении российской экономики и оценил расхождение в подходах с Центробанком. Он подчеркнул, что разногласия с позицией ЦБ связаны с оценкой рисков. Регулятор считает, что экономика охлаждается, но не переохладилась, а риски инфляции и охлаждения сбалансированы. Однако, по мнению главы Сбербанка, асимметрия рисков очевидна, экономика уже прошла эту точку. В качестве подтверждения он привел падение инвестиций 4 квартала подряд. Ранее Греф заявил, что при текущем уровне ключевой ставки российская экономика не может долго функционировать. Специальные мобильные номера с тремя пятерками будут доступны сдавшим ЕГЭ на отлично выпускникам. Такую инициативу запустила компания «Йота» при поддержке Минпросвещения. Услуга будет доступна для абонентов «Йота», которые не достигли 20 лет. Главное условие – прохождение ЕГЭ в текущем учебном году и набор 200 баллов по любым двум предметам. Для получения номера необходимо в личном кабинете обратиться в службу поддержки и подтвердить полученные баллы. Забрать сим-карту можно будет в точках сети «Мегафон» и «Йота». Акция действует в течение всего 2026 года. Канада впервые примет участие в международном песенном конкурсе Евровидения в будущем году. Это стало возможно после вступления канадской телерадиовещательной корпорации в Европейский вещательный союз в качестве полноправного члена. В этом году Канада вошла в тройку лидеров по числу голосов в категории «Остальной мир», а также стала одной из стран с наибольшим числом зрителей, которые посетили конкурс в Вене. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И добрый вечер. Друзья, добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Конечно, в такую погоду работать неохота.
2: Хочется к воде, к реке,
1: хочется кваса холодного. И да, и какой-нибудь красивый песчаный берег. Пальмы.
2: А мы вас можем обеспечить, кстати.
1: Можем.
2: Есть у нас сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки! Аквапарк «Карибия». Горки, здоровый горки. Отдых для взрослых и детей. Ребята, есть сертификат, есть возможность его забрать. Ну, а просто так мы его забрать отдать не можем. Мы готовы его обменять. Дело в том, ребята, что сейчас начнется череда отпусков, каникулярных отгулов, прогулов и просто время путешествий. Но, ребят, тут такая штука. Дело в том, что у нас не у всех, а у большой массы, у нас есть питомцы, которые в данном случае выступают неким балластом. Вот потому что ты, когда вот поедешь через две недели, вот ты на кого кабачка оставишь?
1: Детям.
2: А, вот ты зачем детей вырастил.
1: А ты спрашивал вчера,
2: зачем они нужны.
1: А вот, да. Но на самом деле, когда мы выезжали, например, все вместе, да, с дочкой, то, во-первых, у нас были варианты всегда по передержке собаки, и боксер у нас оставался на передержку. Это вот этот пельмень у нас ни разу нигде не оставался.
2: Не передерживался.
1: Не передерживался. А боксер у нас регулярно.
2: По передержкам. Куда котов деть? Я вот, честно,
1: мне кажется, кота тоже можно пристроить на передержку-то. В чем сложность?
2: Их надо у меня же двое. Мальчик и девочка. Их нужно как-то парочкой... В общем, не знаю. Нет, пока как бы есть, слава богу, друзья, которые готовы... Ну, в принципе, котам много ли надо? Покормил их раз в день, спасибо друзьям. Но для многих это может стать обузой. Ребята, давайте сегодня поговорим. Вот если вы обладатель какого-либо питомца и...
1: Удава, например.
2: Как с удавом проще всего? Накормил его на месяц и уехал.
1: Потом приехал, а у него там две порции уже в нем лежат.
2: Вот, ребят, на кого вы оставляете своих питомцев, если отправляете, вот вы в отпуск поедете, кто будет присматривать? Сосед, друг Николай, Зоя Степановна из соседка напротив. Детям ли отдадите? Как вы будете, на кого оставите питомцев своих? Давайте сейчас.
1: Только вы обязательно расскажите, какие питомцы у вас, чтобы мы понимали.
2: Что за питомец
1: и кому
2: вы его поручаете заботу о питомце, если вы. А может быть, вы из тех, кто говорит: а мы путешествуем исключительно с нашим Масиком.
1: А, ты знаешь, вообще-то, вот когда мы собирались в свое время поехать на Марте, была целая проблема в Карелию, например, потому что дог-френдли отелей. Считанные единицы. И места в них, как правило, уже давно забронированы. И прямо у нас руки опускались.
2: Конечно.
1: И в итоге мы жили на хуторе. Хороший хуторок такой очень. И когда позвонили его владельцу, уточнить, можно ли с собакой. Он такой: какая собака, типа Став? Ну, тихий. Я говорю: ну да. Ну, приезжайте. То есть вот ему было как-то так. Главное, чтобы он другим не мешал.
2: Ребят, в общем, вот тему мы вам обозначили. Ждем ваших сообщений через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пообсуждаем.
0: Так звучит наше радио. Реклама на 107FM. Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня про домашних питомцев говорим, потому что пора отпусков действительно начинается, все куда-то хотят поехать, но есть иногда такой якорь, который, собственно, не дает нам спокойно отправиться в далекий тур. Нужно найти, где оставить, кто за ним следить будет.
2: И будет ли следить.
1: И вот мы у вас про... Кому вы оставляете и, собственно, как вы оставляете своих домашних животных на время отпуска?
2: Мы отдаем нашего сыночку корзиночку, корги, тете Насте. Вот для чего нужны младшие сестры. Повезло вашим корзиночкам.
1: Да. Кошка Лон, красотка из Москвы, ей 2 года. С 9 месяцев путешествует по России на машине и самолете. 15 тысяч километров проехала, пролетела более 9 тысяч, побывала 2 раза в Сочи, Мурманск, ездила в Териберку, погуляла по берегу Баренцева моря. Перечислены все города, даже Минск и, скажем, Питер. Постоянно путешествует с нами. В этом году завели 2-ю кошку, Харли, и теперь они будут путешествовать вдвоем, я так понимаю.
2: 3 собаки и 2 кошки. Во время отпуска платим, чтобы кто-то с ними пожил в нашем доме.
1: О, как. Ну,
2: 6 недешево,
1: лет,
2: я
1: 6
2: думаю,
1: лет что... назад взяли из приюта маламута. Песик 35 килограммов. С тех пор путешествуем вместе с ним в гостинице. Конечно, мы не заселяемся, но частных арендодателей, кто пускает с большой собакой, находим просто. И где только не был пес. Карелия, Питер, Золотое кольцо. Вот, в общем, вытащил он свой счастливый билет. А вы знаете, на самом деле с собакой все равно проще, чем с кошкой заселиться.
2: Наверное. 2 кошечки, сфинксы. Все очень просто. Дома есть автоматический лоток. Перед отъездом полностью очищаем, а дальше ставим 2 кастрюли по 10 литров. Одну с кормом, другую с водой. Уезжали больше, чем на неделю. Все отлично, только ругались.
1: Только ругались? Но,
2: а что за автоматический лоток? Я сейчас буду гуглить.
1: Это не, что? Наверняка они раздают по порционно еду.
2: Автоматический лоток.
1: А, автоматический лоток.
2: Да.
1: Порционно забирает.
2: Две кастрюли, я думаю, за 10... За сколько мой барсук сожрет целую 10-литровую кастрюлю корма?
1: Ты знаешь, твой может и быстро это сделать.
2: Я думаю, дня за 2. Ему станет плохо. Он загадит всю квартиру, весь автоматический лоток, он сломается. Но корм он будет жрать как не в себя.
1: Очень забавное сообщение, мне понравилось. Добрый вечер всем, у меня 2 кота. Вот просто заметь. Пушкин, 14 лет, и Рыжик, ему еще нет года. То есть, понимаешь, один кот Пушкин,
2: второй
1: а
2: Рыжик.
1: Другой Рыжик. С трудом, но Пушкин принял Рыжика. Теперь они друзья. Прошу соседей кормить, следить за ними. Проблем нет, Алексей.
2: Ну вот. Добрый вечер. Мы кота и кошку оставляем родителям. Они ходили кормили. А собаку отдавали очень хорошей женщине на передержку. Она профессионально этим занимается.
1: Да, таких, кстати говоря, достаточно много. Друзья, как у вас обстоят дела с передержкой питомцев? Пишите, рассказывайте, а мы кому-то в конце этого часа выдадим сертификат
2: на двоих. Билеты в Карибию.
1: В Карибию, да.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня обсуждаем тему, с кем оставляете питомцев, когда уезжаете в отпуск. И очень много, кстати говоря, напарник. Тут про авто, вот эти вот автокормушки и авто как...
2: Автококушки.
1: Ококушки, да, вот я подбирал слово. Ну, многие пишут.
2: В эту пятницу улетаем до конца следующей недели в Европу. Оставляем нашего котика шотландского веслоухого за плату у нашего ветеринара в доме. Ему там отдельную комнату определяют и полный пансион. 300 баксов как с куста. Друзья не берут. Одним мебель подрал без объявления войны. Во-вторых, сами забрали, плохо следили, Аркадий из Торонто. Ну, что тут?
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Ну, как с передержкой. Меня выписывают, бабушку. А передерживаю собачонку и двух детей. Все накормлены и выгулены.
2: У меня жена, у нее еще 4 сестры. Итого их 5 сестер. Уезжая куда-то, всегда всех просим кормить наших двух питомцев семейства кошачьих. Мальчика и девочку. Приезжаем, наблюдаем два кабачка на ножках, с трудом дышащих и жалобно мяукающих на пустую миску.
1: Понятно. Привет, напарники. У нас кот и черепаха веслоухая. Красноухая, простите. Не веслоухая.
2: Веслоухая черепаха.
1: Когда выезжаю, просим соседку покормить. Но она жутко боится черепаху. А ее, чтобы покормить, нужно из аквариума вынуть. И, в общем, соседка соглашается с большими трудностями, пишет нам Тёма.
2: Подружка Андрияна на 75 лет, соседка деревенская. Смотрим за моими котятками. Ее кошка прибегает к моим драться. А я с Андрияновной гуляю с ее собакой. Соломейка вот пишет.
1: А вот теперь, ребята, аплодисменты. А у нас есть лошадь, собака и кролики. С лошадью проще всего, так как она живет на конюшне. Платим мы по съемкам квартиры в Подмосковье, и все довольны. Овчарка ездит с нами, поэтому только на машине. А вот с кроликами сложнее всего. Они, как коты, живут свободно, ходят в лоток. Отвозим либо родителям, либо в зоогостиницы специальные, типа территория заботы есть такая. А в последнее время и ездить никуда не хочется. Вот так вот.
2: Цвергшнауцер, 4 года. Из Москвы везем либо к маме в Тамбовскую область, либо к теще в Рязанскую. Потом едем, забираем. И так туда-обратно 700 км. Я говорю, ребят, вот животных заводить, прежде чем, надо всегда думать, а как вы в отпуск поедете-то с ними? Вот когда люди заводят, думают, а как? А потом оказывается, а как? Есть, а вот нужна автококушка потом, оказывается.
1: Вот, смотри, насчет кошечек не знаю, а вот для собак есть собачья гостиница. На самом деле, если это не какой-нибудь очень-очень глубоко домашний пес, привыкший спать на перинке и чувствовать там горошину, то такого, конечно, туда не отправишь. Вот, а если собака там средних размеров, полно таких гостиниц. Пишите, как у вас обстоят дела с устройством питомца, пока вы в отпуске.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Времени у нас практически не остается, но можно сделать один вывод. Конечно, наши слушатели о своих питомцах очень беспокоятся.
2: Конечно.
1: Чтобы во время их отсутствия, во время их заслуженного отпуска с питомцем ничего не произошло, все было хорошо, был сыт, выгулен,
2: да.
1: Или, по крайней мере, лоток у него был чистый.
2: Ну, иначе ты, ну, это не отдых, а нервотрепка постоянно. Да. Ты дергаешься, думаешь, а как там вот это вот, этот комок шерсти.
1: Хочется ему позвонить и спросить, ну ты как?
2: Братан. Давай определять победителя, Андрей Георгиевич.
1: Давай, я
2: хочу волюнтаризма.
1: Ну, ты хочешь волюнтаризма?
2: Да.
1: Ну, давай. Тем более, завтра тебя не будет.
2: Мои выписывают бабушку, то есть меня.
1: Так, да.
2: И я передерживаю собачонку и двоих детей. Все накормлены и выгулены. Вот я считаю, что за этот героический труд бабушки вы достойны получить... А где у нас это самое?
1: Ну, ничего, мы пришлем.
2: Мы все пришлем.
1: Там с вами чуть попозже надо свяжутся, ничего страшного.
2: Ну что, ребят, будем на этом потихонечку прощаться, закругляться. Благодарим вас за компанию и хорошего вам окончания этого дня. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно. И услышимся уже завтра. А теперь пока-пока, ребята.
2: Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
2: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ветеранов боевых действий. В обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матусов отметили, что это звание – символ отваги, силы и патриотизма. Нынешние воины, участники СВО, следуют лучше

традициям ветеранов. Также первые лица обратили внимание на 35-летие Российского союза ветеранов Афганистана, выразив признательность за героизм и участие в патриотическом воспитании молодежи. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном или убережном районах с 22 часов 3 июля до 6 утра 5 июля из-за завершения реконструкции Остужевской развязки. Требуется переключение нового канализационного коллектора и замена арматуры. Мэр Сергей Петрин просит заранее запастись водой, организует пункты подвоза технической воды, о них сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобиля, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве мошенникам. 21-летний курьер забрал у пенсионерки крупную сумму в рублях и валюте. Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчина нашел подработку в интернете, приводил деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит до 10 лет. Еще из новостей дня. В Воронеже появившаяся народная карта бензина на заправках оказалась фейком. В канале «Война с фейками Воронежской области» 1 июля сообщили, что данные не совпадают с реальностью. На отмеченных как без топлива АЗС оно есть, а отсутствие зафиксировано даже на ведомственных заправках, недоступных обычным людям. Главная проблема – отсутствие верификации. Изменения может вносить кто угодно, что создает риск манипуляции со стороны злоумышленников. Цель фейка – ввести в заблуждение, создать ажиотаж. Доверившись карте, водители могут пропустить работу еще и АЗС или поехать на заправку без топлива. ВГУ вошел в топ экономических вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов. Средняя зарплата бывших студентов ВГУ в сфере экономики и финансов в Москве в 2025-2026 годах – 115 тысяч рублей. При этом 69% выпускников предпочли остаться работать в Воронеже. Исследование опубликовал рекрутинговый сервис по 70 резюме выпускников профильных факультетов. Лидирует МГИМО – 230 тысяч рублей, второе место – Высшая школа экономики – 200 тысяч. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
3: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничена, не является публичной офертой.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит «Наше». Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Наше.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ветеранов боевых действий. В обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матусов отметили, что это звание – символ отваги, силы и патриотизма. Нынешние воины, участники СВО, следуют лучшим традициям ветеранов. Также первые лица обратили внимание на 35-летие Российского союза ветеранов Афганистана, выразив признательность за героизм и участие в патриотическом воспитании молодежи. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном или убережном районах с 22 часов 3 июля до 6 утра 5 июля из-за завершения реконструкции Остужевской развязки. Требуется переключение нового канализационного коллектора и замена арматуры. Мэр Сергей Петрин просит заранее запастись водой, организует пункты подвоза технической воды, о них сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобиля, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве мошенникам. 21-летний курьер забрал у пенсионерки крупную сумму в рублях и валюте. Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчина нашел подработку в интернете, приводил деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до 10 лет. Еще из новостей дня. В Воронеже появившаяся народная карта бензина на заправках оказалась фейком. В канале «Война с фейками Воронежской области» 1 июля сообщили, что данные не совпадают с реальностью. На отмеченных как без топлива АЗС оно есть, а отсутствие зафиксировано даже на ведомственных заправках, недоступных обычным людям. Главная проблема – отсутствие верификации. Изменения может вносить кто угодно, что создает риск манипуляции со стороны злоумышленников. Цель фейка – ввести в заблуждение, создать ажиотаж. Доверившись карте, водители могут пропустить работу еще и АЗС или поехать на заправку без топлива. ВГУ вошел в топ экономических вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов. Средняя зарплата бывших студентов ВГУ в сфере экономики и финансов в Москве в 2025-2026 годах – 115 тысяч рублей. При этом 69% выпускников предпочли остаться работать в Воронеже. Исследование опубликовал рекрутинговый сервис по 70 резюме выпускников профильных факультетов. Лидирует МГИМО – 230 тысяч рублей, второе место – Высшая школа экономики – 200 тысяч. Это были новости региона.
6: Проверено временем.

на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
7: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
8: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
10: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
11: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29.
12: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
16: Так звучит наше.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Так что не ходи туда. Там живут настоящие звери, в которых нет ничего человеческого. Запомни.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 133 украинские беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны. Цели перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. А также над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Башкирии, Калмыкии и над акваторией Азовского моря. За прошедшую ночь ПВО уничтожили 179 украинских дронов. Генеральная прокуратура Германии выдвинула первое обвинение против гражданина Украины по подозрению в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Как сообщают немецкие СМИ, судебные слушания должны пройти в Высшем земельном суде Гамбурга. Прокуратура эту информацию не комментирует. В августе прошлого года прокуратура Германии сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. Итальянский суд постановил экстрадировать его в ФРГ. Следствие считает, что бывший украинский военный возглавлял группу диверсантов и командовал парусной яхтой «Андромеда», с которой осенью 22 года устанавливали взрывчатку на трубопроводах.

0: Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо на АЗС в пределах инфляции. Как отметил Новак, есть некоторый разрыв стоимости бензина на автозаправочных станциях независимых компаний, однако эта ситуация должна выровняться. Перебои на топливном рынке он назвал отдельными случаями и связал их с логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретные нефтебазы и АЗС. Новак отметил, что в стране ранее были накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас в период локальных сбоев используются для обеспечения внутреннего рынка. Новый посол России в Абхазии Вячеслав Гладко вручил копии верительных грамот исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Ираклию Тужбе, сообщила пресс-служба абхазского МИДа. Тужба поздравил Гладкова со значением и пожелал успехов на новой должности. Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область с ноября 2020 года до 13 мая 2026. Президент удовлетворил его просьбу об отставке. Российский теннисист Роман Сафиулин вышел в третий круг Уимблдона третьего сезона турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах Лондона. Во втором раунде Сафиулин, 132-я ракетка мира, обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхульпа, 54-й номер рейтинга, со счетом 6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6. В следующем круге россиянин сыграет против бразильца Жоао Фонсеки, у него 27-й номер. 28-летний Сафиулин попал в основную сетку турнира через квалификацию. В первом круге он обыграл соотечественника, 13-й ракетку мира Андрея Рублева. Сегодня же в третий раунд Уимблдона вышел Даниил Медведев. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: проверено временем.
1: Познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говоришь...

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
2: Воронеж. Готов подпевать? 11 июля. Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Россию отправили не менее 60 тысяч тонн автомобильного бензина из Индии. Два танкера с первой партии топлива уже вышли в море, сообщило агентство Рейтер. По данным его источника, Россия планирует ежемесячно импортировать около 400 тысяч тонн бензина из разных стран, в том числе из Белоруссии. При этом пиковый спрос на бензин в летние месяцы составляет 110 тысяч тонн в день, то есть поставки позволят закрыть почти 4 дня. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ведет переговоры по поводу импорта бензина. При этом посол Индии в России Винай Кумар заявил, что не знает о запросе на импорт топлива из его страны. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин после 9 часов вечера. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. До этого мэр Москвы сообщил о еще одном сбитом дроне около половины девятого вечера. По данным Минобороны, средства ПВО с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили над регионами 133 украинских беспилотника. За прошедшую ночь ПВО сбило 179 дронов. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple из-за дискриминационных условий для российских поисковых систем. Также основанием для предупреждения стало неисполнение требований законодательства на устройствах с iOS о предустановке других российских программ. В частности, на

0: Или обновленную редакцию устава движения. Флаги России, США и Казахстана, стран, которые примут участие в запуске экипажа корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции в июле, подняли на 17-й площадке космодрома Байконур. В церемонии приняли участие основной и дублирующий экипажи предстоящей экспедиции. Юлия. В основной экипаж миссии МКС-75 входит Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннон. Дублерами выступают космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Деннис Бернхэм. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом сингле с Викой Борзовой и узнаем, что связывает группу «Экспедиция Восход» с солнечной Бразилией. Вика Борзова выпустила новый сингл «Роза». У этой песни длинная история, ведь она была написана, когда артистке было всего 15 лет. Как записанная под гитару демка превратилась в новый трек, рассказывает Вика Борзова.
2: Она была написана, по сути, не о такой стандартной любви. Она была о любви близких, друзей. И посвящена на тот момент человеку. Она потерпела очень много видоизменений, правок текста. Но изначально там, правда, была история других людей. И я как раз-таки выступила просто созидателем ней. Очень она мне дорога, она очень сильно поменялась. Когда-то она была написана чисто под гитару. Примерно там все то же самое, костяк остался, но она стала сильно взрослее, она стала современнее, понятное дело, качественнее. Я очень долго сопротивлялась, чтобы ее впускать в каталог моего творчества, но когда я начала слышать обратную связь от реально авторитетных для меня людей, я поняла, что нужно на нее посмотреть не через призму того, что это когда-то написанная мной вещь в детстве. Нет, а как на отдельное существо. И, собственно, я не пожалела, мне она сейчас очень нравится.

0: Послушать новую песню Вики Борзовой уже можно на любой удобной цифровой площадке. Еще одним новым синглом порадовала нас группа «Экспедиция Восход». Команда выпустила трек под названием «Эмо 90-х». Ну а как с этой песней оказался связан известный бразильский художник, рассказывает Илья Михальченков.
1: Какое-то время назад нам постучался известный бразильский художник Фернандо де Пиаво. Он работал с такими мировыми грандами, как Blink-182, Трэвис Баркер, Йелла Вульф, Сайперс Хилл и со многими другими. Так вот, он рассказал достаточно трогательную историю о том, что когда он рисует свои картины, то слушает нашу музыку. И в этот момент слезы текут по его щекам. И что, типа, ребят, я не знаю, что вы там такое поете, но это трогает меня до глубины души. Нас эта история тоже тронула, мы решили, что обязательно нужно сделать что-то совместное, посотрудничать. И в итоге получилась такая коллаборация к нашему новому треку. На обложке простой бразильский парень сидит за рулем простой советской Волги ГАЗ-2402, собственно, точно такой же Волги, на которой мы сами путешествуем по всему миру, и смотрит даль, то наблюдает там пейзаж, который сам Фернандо наблюдал каждое утро на протяжении всего своего детства на северо-востоке Бразилии, в городе Натал, где он родился и вырос.

0: Посмотреть обложку и послушать новый сингл можно прямо сейчас. Релиз уже в сети. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

пробивался с боем из-за туч. Ласточки резвились над рекой, безмятежный утренний покой.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает летом все больше жалоб от россиян, которые называют свои обращения криком души. Так, в подмосковном поселке Балаомут уже 5 лет в непогоду заливает дома, жители которых устали плавать по своим участкам. А в Мурманске 9-этажный дом уже год живет без горячей воды. Поселок Белоомут находится примерно в 160 километрах от Москвы. После страшного пожара, который уничтожил деревню Муховое в 2010 году, погорельцев переселили именно в него. Однако уже 5 лет их участки затапливает вода в распутицу и непогоду. Дренажная система не работает, а местные власти разводят руками.
3: В этом году, например, в апреле месяце, и в начале мая мы тонули 2 раза. Как разлив, так у нас вода никуда не уходит, не работает нам дренажная система. 3 года подряд собирают собрания, все это бестолку. Так что как разлив, как что большие дожди, так у нас дом в воде. Ну сколько можно? В том году все вроде подделали, в этом году все у меня уплыло, и дом еще опустился ниже в землю. Ну когда это закончится? И вода стоит подолгу, и крыльцо гниет, и все гниет.
2: Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева помочь жителям Белоомута. А в Мурманске уже год мучаются без горячей воды жители 9-этажного дома на улице Маклакова. Общедомовый водонагреватель сломался. Ремонтировать его управляющая компания не хочет. Хотя люди все это время платят и за капремонт, и за горячую воду, которой нет.
4: У нас уже с июня 25 года нету горячей воды просто в 9-этажном доме. Квартир много, 2 подъезда. Центр города, Октябрьский округ. У кого нету бойлера, тот нагревает там себе в тазиках, как в те времена давнишние. Но бойлеры, сами понимаете, они небольшие у всех в квартире. Бойлера не хватает на семью, чтобы жить нормальной жизнью. Помыть посуду, помыться. И мы куда только не обращались. Все бесполезно, непонятно что. Они все говорят, что это мы ничего не можем сделать. Это ваша управляющая компания. Только она это решит. А на них никто повлиять не может, чтобы они решили. А мы же платим за все. И платим за капитальный ремонт. Почему с капитального ремонта не могут сделать этот бойлер?
2: Мы попросили

0: Усилия мэра Мурманска Ивана Лебедева разобраться, почему жителям проблемного дома никто не помогает. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую Линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую Линию NSN слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая Линия. NSN решает проблемы. nsn.fm.
2: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: «Пропанк».
3: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня опять среда, и снова с вами Сережа Метель и передача «Пропанк» на волнах нашего радио. Ну, что вам сказать хорошего? Начались для меня лично фестивали летние. Я обожаю летние фестивали, потому что это очень крутой, так сказать, вайбовый отдых, потому что, ну, лучше на них ездить не играть самому вот в свой сет, а нужно ездить прям сразу на несколько дней. Так я и сделал с фестивалем «Антипати», который проходил в Тверской области. И я в пятницу играл «Метель», акустический свой проект. Ну, а субботний день мы закрывали группировочкой «Смех». Вышло все идеально, классно. И вот что я хочу сказать. Дорогие друзья, мне кажется, что сейчас то время, когда локальные фестивали намного круче, чем очень огромные, в которые вложено очень много денег, и они, так сказать, ну, просто непонятно вообще, на чем существуют, и как вообще потом люди будут расплачиваться, так сказать, с долгами. В кавычках, конечно же, потому что долги, долгами это, наверное, не назвать. Назвать-то можно, наверное, словом, огромная проблема длиной во всю жизнь. Ну, конечно же, мы переходим сегодня к группам, которые мы будем сегодня с вами прослушивать. Ну и для всех не секрет, что, конечно же, сегодня среда, и от группировочки «Смех» всем хейтерам предлагаю послушать песню под названием «Среда». Она с нового альбома под названием «Жесткая неделька». Напоминаю, что этот альбом нужно слушать от начала до конца, потому что по-другому никак. Итак, «Смех», «Среда».

0: Ультрапанк.
1: Ну, а теперь подробнее про фестиваль «Антипати», потому что я обязан говорить о таких фестивалях просто на всю страну, дабы привлечь новых, так сказать, посетителей, новых людей. Приезжайте, это было очень круто. Спасибо Саше Середову огромное за то, что он каждый год тратит свою энергию, свои вложения, свои накопления просто для того, чтобы мы, как люди обычные, все там тусовались, братались, здоровались, об этом чуть позже, чувствовали себя хорошими людьми, обычными, и угорали все вместе. Вместе, даже порой под разные группы, которые, соответственно, даже группам огромное спасибо за то, что они очень лояльно, так сказать, со своими условиями приезжают на фестивали. Конечно же, нужно прогибаться по такие локальные фестивали и не брать, так скажем, полную сумму гонорара. Как-то надо где-то везде чуть дешевле, и тогда такие фестивали будут происходить в нашей жизни чаще. Ну, а мы едем дальше, и группа, о которой я уже несколько передач забываю, это группа «Мои друзья, знакомые» из города Екатеринбург. Передаю им всем огромный привет. И группа называется «Dead Generation». Ну а песня называется «Don't Stay and Play».

и так давайте продолжим про фестивали. Значит, фестивали – дело хорошее. Фестивали на воде, точнее, рядом, где есть водоем, еще круче. Объясню почему. Потому что встаешь ты и, как бы, можно даже не идти в душ, просто берешь и окунаешься в какое-нибудь водохранилище. И ты такой не один, вас таких там чуть ли не тысяча. И все это клево, классно. Люди приходят, делятся пивком. Такой, знаете, дружеский, отличный фестиваль. Может быть, он не многочисленный, конечно, там не 10 тысяч человек, а с 10 тысячами человек. Совершенно другие условия проведения фестивалей. Поэтому локальность на данный момент самое лучшее, что вообще можно придумать. Приходите обязательно, если вы видите, что какой-то панк-рок-фестиваль, рок-фестиваль, где-то он находится, так скажем, недалеко, может быть, от Москвы. Езжайте туда с палатками, если погода позволяет, конечно же. И тусуйтесь, просто превращайтесь вот в этих, так сказать, фестивальных жителей, в которых нуждается каждый фестиваль. И любая группа, которая выступает, очень хочет видеть со сцены вас, таких же, как и группа. И самое что интересно, что на таких фестивалях можно просто ходить среди людей, тебя никто не тронет, никто, я даже ни одного музыканта не увидел с кривым лицом, который бы сказал: не подходи ко мне, я не дам автограф, я не сфотографируюсь, я не буду фотографироваться со своими детьми и так далее, там и тому подобное. В общем, атмосфера локальных фестивалей просто неимоверно крутая, неимоверно классная, именно поэтому я всех призываю посещать такие фестивали. Ну а мы переходим к следующей группе, которая называется «Упаковка саморезов». И это тоже мои знакомые. И песня у них называется «Въеба ебем».

0: Ну а я вам напоминаю, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Сегодня речь про летние фестивали. И, дорогие друзья, следующий летний фестиваль, на который я бы хотел бы попасть и обязательно, скорее всего, попаду, называется «Доброфест». Кто слышал это название, тот должен, конечно же, взять и попасть. Итак, вам напоминаю, что 4 и 5 июля фестиваль «Доброфест» пройдет в Новой Москве на территории Москино. Сами, пожалуйста, загуглите и посмотрите, где это будет проходить. Фестиваль, на самом деле, давным-давно переехал из Ярославской области и нуждается, так сказать, в вашей поддержке. Приезжайте, круто затусите, потусуйте под свои любимые группы, пожрите там местной еды, просто походите, делайте, что хотите. К сожалению, на ночь там не остаться, потому что палаточный лагерь отменили и вместо него сделали парковочный. Поэтому приезжайте, я не знаю, что там будет, как там можно припарковаться, это я точно не знаю. Залезайте на сайты, смотрите в соцсетях, изучайте вопрос, и с вами увидимся 4 и 5 числа на фестивале «Доброфест». Ну а мы переходим к следующей группе, которую я нашел в своем мешочке под названием «Мыло». Ребята уже давно просятся, и ребята уже не первый раз, так сказать, в нашей передаче ротируются. Еще раз хочу вам всем сказать, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ваша группа или ваша какая-то дружеская группа попала ко мне на передачу, передайте им, пожалуйста, самую главную информацию. propunk@naše.ru. Еще раз повторюсь, propunk@naše.ru. Welcome. Я понимаю, что летом очень много дел, и никто не хочет заморачиваться, но если вы хотите, то у вас все получится. Ну, а мы переходим к следующей группе, которая называется «Промокод 495». И песня называется «Прыжок».
1: У мамы была жизненная философия, которую я полностью перенял. Суть в том, что ты можешь заниматься чем угодно, максимально рисковать, но все это – твоя ответственность. Так что не вздумайте ныть. Если вы влезли на дерево, упали и сломали руку, например, то не ждите от меня никакого сочувствия. Привет, я Эй Джей Хакет. Родился в Новой Зеландии. Наиболее известен в мире тем, что превратил в источник дохода банджи-джампинг.

0: Ультрапанк.
1: Ну а мы переходим к новостям. Новостей сегодня не будет. Но зато есть прекрасная история про мою поездку на фестиваль «Антипатия» с моим другом Димоном. Короче говоря, я ждал Димона в Пушкино, приехал к нему на своей тачке. И вот Димон появляется и говорит: ты обязательно должен со мной зайти в магазин. Мы заходим в магазин, и он покупает пиво. Пиво крафтовое, называется «Газе». И теперь внимание, со вкусом, внимание, черной икры. А я очень люблю томатное «Газе». Но существует Минздрав, который предупреждает, что это все вредно. Но нам-то не вредно, мы же с вами знаем, поэтому история идет дальше. И покупает мне 4 банки этого великолепного напитка и говорит, что этот напиток сразит меня просто наповал. Да, мы едем на фестиваль, мне выступать этим вечером. И я, знаете что, ну, в 4 часа не пью. Я пью, когда садится солнце, мне это нравится, потому что если начать в 4, то где-то в 8 я уже буду в такое очко, что, ну, со мной уже как бы говорить не о чем. Поэтому я начинаю где-то в 8, после 8, может быть, 9, и до 12 прикольно, когда все этим занимаются. Тоже, так сказать, приношу себе удовольствие. Ну, мы ехали на машине долго, и я долго терпел. Потом думаю, ну, конечно же, возьму и выпью. Открываю эту банку, и начинаю пить, и понимаю, что действительно вкус черной икры. Представляете себе, пиво со вкусом черной икры. Минздрав, ты слышал такое? Не запрещай, пожалуйста. Но мы все-таки дальше идем и рассказываю вам дальше эту прикольную историю. Выпиваю я махом эти 2 банки и понимаю, что сушит меня не по-детски, как будто я действительно сожрал рыбу еще вместе с этой икрой. Ну, короче говоря, все было нормально до того момента, как мы не приехали на фестиваль. Я, конечно, выступил, ну а позже началось что-то нечто. Я пошел в туалет, конечно же, по-большому, и как все умные люди, вытираю жопу не рукой, а салфеткой. И когда я увидел на салфетке цвет болотной тины, я подумал, что я умираю. И я не поверил своим глазам. Разве из желудка, если такое выходит, то вообще что происходит в желудке и почему я еще жив? Я быстро подхожу к своему другу Димону и говорю: Димон, скажи, пожалуйста, а после этого может быть зеленое говно? Он говорит: ой, блин, прости, я тебя забыл об этом предупредить. И вот я сейчас смотрю в телефон, я сфоткаю как раз, как выглядит мое зеленое говно, и вот могу показать. Пожалуйста. Это, конечно, через радио показать ничего нельзя, но все же говно реально зеленое, наш Вася назвал-то просто тиной. Итак, 2 дня на фестивале я срал чисто тиной, потому что выводился этот напиток из меня ровно 3 дня. Я еще даже домой немного тины привез, но потом все стало коричневеть потихоньку, и я, так сказать, перестал жаловаться. Ну, а мы переходим к следующей композиции, она тоже с цифрами. Я не знаю, по какой причине это произошло, но все же. Группа называется «Комната 604». У них, по-моему, вышел дебютный альбом, и они попросили обратить внимание на песню про панка. Конечно же, почему бы и нет? «Комната 604» впервые на волнах нашего радио в передаче про панк с песней про панка.

0: не пропадет.
1: Рапанк. Ну, вообще, на фестивалях очень много происходит всяких веселых историй, и у меня тоже они были. Мы очень хорошо провели время, мягко так сказать, чтобы не расстраивать никого. Если кто-то слушает сейчас передачу из взрослых, то знаете, о чем я говорю. Когда ты ложишься спать типа в 6 утра, это значит, что ты прекрасно провел время. Вместе со всеми дискотеками, вместе со всеми ребятами, которые не спали, которые тебя любят, уважают. И самое что интересное, задумайтесь о том, как себя чувствуют те люди, которые с любимым музыкантом проводят вечером время, и он их никак не отвергает, не уходит от них, а просто посвящает им свое время, потому что это и ему приятно, и всем приятно, понимаете? Это очень клево. И об этом говорить, конечно, можно же вечно, но все же мы переходим к следующей композиции, которая, кстати, по-фестивальному очень называется «Березовый блейзер». Тоже прислала группа «Мне намыло» песенку, и песня называется «Естественный отбор». Погнали! Погнали!

Ну а теперь минуточка рекламы. Реклама заключается в следующем, что 30 июля в Москве в клубе «Правда» Open Air, то есть не в самом клубе, а сцена будет стоять на улице. Группировочка «Смех» будет играть памятный концерт в честь моего брата грузина. И я жду всех тех, кто помнит о нем, кто знал его. Приходите, будет очень крутая программа, которую мы уже очень давно готовим, из тех песен, которые вообще не играли очень давно, либо вообще не играли на концертах. Вот такой будет интересный эксклюзивный концерт под открытым небом 30 июля. Клуб «Правда», группировочка «Смех». Ну, а мы переходим к следующей композиции. Кстати говоря, непонятное название. Если я вдруг ошибусь, то на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Группа называется RHT, ну, либо PXT. Я не знаю, я даже залезал к ним в соцсети на страницу, и там никакой расшифровки не нашел. Но ничего страшного. Главная песня, главная помощь ребятам. Дорогие друзья, для этого передачи и существует, пожалуйста, на здоровье, группа RHT либо PXT с песней «Над Вологдой туман».

0: Ретро-панк.
1: Ну и, конечно же, перед следующей окончательной на сегодня, заключительной, точнее, композицией, я хочу передать привет всем тем ребятам, которые сейчас живут не в нашей стране, но также общаются с нами, дружат, помнят и выражают огромный респект. И сейчас тоже взаимный респект моему очень хорошему давнему другу. Его зовут Денис Хромых, который раньше играл в очень большом количестве групп. Я их даже не буду, так сказать, называть, но все знают, кто это такой. Ну ладно, последняя группа, в которую он играл и из которой он ушел и уехал одновременно, это группа «План Ломоносова». Ну а мы переходим к песне под названием «Панки из Курска». Именно Дэн написал мне и говорит: слушай, мы тут с чуваками, короче, новую песню сделали. Как у тебя с передачей? Я говорю: братан, вообще без проблем. Это не кумовство, это называется дружба. Напоследок, в конце передачи, хочу вам поставить совместную композицию X-Den и Кенди под названием «Панки из Курска». По-моему, это песня о панк-роке, который зарождался именно в Курске, когда они были маленькими. Я с вами на этой ноте прощаюсь. Меня зовут Сережа Метель. Я играю в группировочке «Смех». Услышимся в следующую среду. И главное, помните, место и время встречи изменить нельзя.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить парусам.

наше радио. Так звучит наше. За столом сидели.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: 255? 45? 55!
2: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России превысила 6%. За отчетную неделю она составила 0,22%, сообщил Росстат. Высокие темпы инфляции, как и недели ранее, во многом обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо на 1,6%. Плодово-овощная продукция за неделю в целом подорожала на 0,7%, мясо кур на 1,5%. Снизились цены на куриные яйца на 2%. При этом, по данным Росстата, безработица в России в мае составила 2,1%. Это минимум за всю историю наблюдения показателя с 91 года. Евросоюз для нормализации отношений с Москвой должен отказаться от своего агрессивного антироссийского курса. Такое условие назвала официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Кремль учитывает агрессивный антироссийский курс коллективного Запада в своем долгосрочном планировании. Для начала нормализации европейские столицы должны прекратить любые недружественные действия в отношении России, включая попытки вмешательства во внутренние дела, подрыва социально-экономической стабильности, подчеркнула Захарова. Водители такси стали реже выходить на линии из-за проблем с бензином, поскольку никто не хочет половину рабочего дня стоять в очередях на заправках. Также они избегают дальних маршрутов, рассказал в эфире НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грек.
3: Много остаются просто дома, потому что понимают, что отъехав куда-то в соседний регион, не факт, что заправятся по своим, там какие-то места, лазейки известны, но это все равно достаточно приличное время, которое приходится провести в очередях, даже в крупных городах, где относительно какие-то поставки сохранились, и понятное время, проведенное в очереди, есть регионы, где это время абсолютно непонятно. Плюс повышенная цена, а учитывая, что у нас агрегаторы львиную долю заказа забирают, от 20 до 50 того, что человек заплатит за поездку, некоторые водители начинают предпочитать напрямую договариваться либо через какие-то диспетчерские, в которых более лояльные комиссии.
2: По разным оценкам, отток водителей такси за последнее время составил от 5 до 20%. Герой России Владислава Головина переизбрали начальником главного штаба юнармии. Решение принято на слете организации. Главной целью своей работы после переизбрания Головин назвал развитие системы наставничества в России. По его словам, ключевая задача этого процесса заключается в том, чтобы формировать у молодежи патриотизм. В ходе мероприятия также были подведены итоги деятельности главного штаба за 5 лет. Кроме того, на слете приняли обновленную редакцию устава движения. Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл испанца Даниэля Мериду со счетом 3-6, 6-3, 7-5, 6-2. В третьем круге травяного турнира в Лондоне россиянин сыграет с победителем матча между американцем Брэндоном Накашимо и немцем Яном Ленардом Штруфом. Медведев занимает 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77.

88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

постели на постель. Утра не будет нас совсем. На экватор выполз, на экваторе метель.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ветеранов боевых действий. В обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матусов отметили, что это звание – символ отваги, силы и патриотизма. Нынешние воины, участники СВО, следуют лучшим традициям ветеранов. Также первые лица обратили внимание на 35-летие Российского союза ветеранов Афганистана, выразив признательность за героизм и участие в патриотическом воспитании молодежи. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном или убережном районах с 22 часов 3 июля до 6 утра 5 июля из-за завершения реконструкции Остужевской развязки. Требуется переключение нового канализационного коллектора и замена арматуры. Мэр Сергей Петрин просит заранее запастись водой, организует пункты подвоза технической воды, о них сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобиля, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве мошенникам. 21-летний курьер забрал у пенсионерки крупную сумму в рублях и валюте. Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчина нашел подработку в интернете, приводил деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до 10 лет. Еще из новостей дня. В Воронеже появившаяся народная карта бензина на заправках оказалась фейком. В канале «Война с фейками Воронежской области» 1 июля сообщили, что данные не совпадают с реальностью. На отмеченных как без топлива АЗС оно есть, а отсутствие зафиксировано даже на ведомственных заправках, недоступных обычным людям. Главная проблема – отсутствие верификации. Изменения может вносить кто угодно, что создает риск манипуляции со стороны злоумышленников. Цель фейка – ввести в заблуждение, создать ажиотаж. Доверившись карте, водители могут пропустить работу еще и АЗС или поехать на заправку без топлива. ВГУ вошел в топ экономических вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов. Средняя зарплата бывших студентов ВГУ в сфере экономики и финансов в Москве в 2025-26 годах – 115 тысяч рублей. При этом 69% выпускников предпочли остаться работать в Воронеже. Исследование опубликовал рекрутинговый сервис по 70 резюме выпускников профильных факультетов. Лидирует МГИМО – 230 тысяч рублей, второе место – Высшая школа экономики – 200 тысяч. Это были новости региона.
0: Это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ветеранов боевых действий. В обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матусов отметили, что это звание – символ отваги, силы и патриотизма. Нынешние воины, участники СВО, следуют лучшим традициям ветеранов. Также первые лица обратили внимание на 35-летие Российского союза ветеранов Афганистана, выразив признательность за героизм и участие в патриотическом воспитании молодежи. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном или убережном районах с 22 часов 3 июля до 6 утра 5 июля из-за завершения реконструкции Остужевской развязки. Требуется переключение нового канализационного коллектора и замена арматуры. Мэр Сергей Петрин просит заранее запастись водой, организует пункты подвоза технической воды, о них сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобиля, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве мошенникам. 21-летний курьер забрал у пенсионерки крупную сумму в рублях и валюте. Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчина нашел подработку в интернете, приводил деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до 10 лет. Еще из новостей дня. В Воронеже появившаяся народная карта бензина на заправках оказалась фейком. В канале «Война с фейками Воронежской области» 1 июля сообщили, что данные не совпадают с реальностью. На отмеченных как без топлива АЗС оно есть, а отсутствие зафиксировано даже на ведомственных заправках, недоступных обычным людям. Главная проблема – отсутствие верификации. Изменения может вносить кто угодно, что создает риск манипуляции со стороны злоумышленников. Цель фейка – ввести в заблуждение, создать ажиотаж. Доверившись карте, водители могут пропустить работу еще и АЗС или поехать на заправку без топлива. ВГУ вошел в топ экономических вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов. Средняя зарплата бывших студентов ВГУ в сфере экономики и финансов в Москве в 2025-2026 годах – 115 тысяч рублей. При этом 69% выпускников предпочли остаться работать в Воронеже. Исследование опубликовал рекрутинговый сервис по 70 резюме выпускников профильных факультетов. Лидирует МГИМО – 230 тысяч рублей, второе место – высшая школа экономики – 200 тысяч. Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

дым я с глаза, и кофе кипит в кофеварке. Сегодня я понял, что вся моя прошлая жизнь была вовсе не жизнь, а жизнь в зоопарке. Решетки квартал, смотри, кругом клетки квартир. Этот красный служитель так грозно глядит без подарки. Но я не в обиде, ведь он не знает, что мы, что все мы живем.

страдает, а кто-то порой грустит. Напрасно ведь мы живем в зоопарке, и кто-то пьет водку.

Мне кажется, что я скоро сойду с ума. Солнце печет и становится очень жарко. И кем бы ты ни был, я прошу тебя, не уходи. Давай убежим из

0: России.
1: На серых домах цветные картинки, ну что по целой или по половинке, под этим окном расцветали пи.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ветеранов боевых действий. В обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матусов отметили, что это звание – символ отваги, силы и патриотизма. Нынешние воины, участники СВО, следуют лучшим традициям ветеранов. Также первые лица обратили внимание на 35-летие Российского союза ветеранов Афганистана, выразив признательность за героизм и участие в патриотическом воспитании молодежи. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном или убережном районах с 22 часов 3 июля до 6 утра 5 июля из-за завершения реконструкции Остужевской развязки. Требуется переключение нового канализационного коллектора и замена арматуры. Мэр Сергей Петрин просит заранее запастись водой, организует пункты подвоза технической воды, о них сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобили, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве мошенникам. 21-летний курьер забрал у пенсионерки крупную сумму в рублях и валюте. Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчина нашел подработку в интернете, приводил деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до 10 лет. Еще из новостей дня. В Воронеже появившаяся народная карта бензина на заправках оказалась фейком. В канале «Война с фейками Воронежской области» 1 июля сообщили, что данные не совпадают с реальностью. На отмеченных как без топлива АЗС оно есть, а отсутствие зафиксировано даже на ведомственных заправках, недоступных обычным людям. Главная проблема – отсутствие верификации. Изменения может вносить кто угодно, что создает риск манипуляции со стороны злоумышленников. Цель фейка – ввести в заблуждение, создать ажиотаж. Доверившись карте, водители могут пропустить работу еще и АЗС или поехать на заправку без топлива. ВГУ вошел в топ экономических вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов. Средняя зарплата бывших студентов ВГУ в сфере экономики и финансов в Москве в 2025-26 годах – 115 тысяч рублей. При этом 69% выпускников предпочли остаться работать в Воронеже. Исследование опубликовал рекрутинговый сервис по 70 резюме выпускников профильных факультетов. Лидирует МГИМО – 230 тысяч рублей, второе место – Высшая школа экономики – 200 тысяч. Это были новости региона.
0: Временем. Наше радио. Музыка поколения.

мои друзья никогда не теряются. Встретятся, молчат.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег.